0: Радиоканал 101.5 зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер L0RTU-63-00847. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Радио Рекорд Самара есть в Макс. Вводи в поиске Радио Рекорд Самара. Подписывайся. Если что, ссылка есть на наших других площадках, ВК и Телеграм-канале. Мы и там по-прежнему остаемся с тобой. Всегда на связи для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал Радио Рекорд для детей старше 12 лет.

Сергей, радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS77913323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: Радиоканал 101.5 зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер L TU-63-00847. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Каждое мега утро в 8.40 слушаем неформатные песни. В прошлых выпусках

0: Все, что включали ранее, ищи в Телеграм и Макс каналах, а еще в группе ВК Радио Рекорд Самары. Для детей старше 12 лет.
1: Радиоканал Радио Рекорд. Для детей старше 12 лет.

0: дело выгорело.
1: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
2: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.

0: все, что включали ранее, ищи в Телеграм и Макс каналах, а еще в группе ВК Радио Рекорд Самары для детей старше 12 лет. Реклама.
1: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Здесь вас ожидает высокий уровень сервиса, врачи высшей категории, уникальное предложение от «Глаз Клиник», лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Мы находимся по адресу: город Самара, улица Ленинская, дом 206.
2: Действует до 31 мая. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: В фитнес-клубе «Гора на Лесной» все для спорта и отдыха. Два теннисных корта, зона единоборств, тренажерный зал и интервальный комплекс с коллективными парениями. Тренируйся и отдыхай на максимум. До 31 мая скидка 50% на клубные карты. Заходи на сайт горафит.ру. Начни сегодня.
4: Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс Радио.
5: Телефон рекламный.

или радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Город Самара, улица Ленинская, дом 206.
1: Действует до 31 мая. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
2: Фитнес-клубе «Гора на Лесной». Все для спорта и отдыха. Два теннисных корта, зона единоборств, тренажерный зал и интервальный комплекс с коллективными парениями. Тренируйся и отдыхай на максимум. До 31 мая. Скидка 50% на клубные карты. Заходи на сайт горафит.ру. Начни сегодня.
3: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
4: Здравствуйте. Мужской голос по телевизору настойчиво зовет в сказочную страну, где все бесплатно, где царит справедливость, и от этого все до одури счастливы. Зовет назад в социализм.
5: За сильную, справедливую, социалистическую родину.
4: Сейчас забыты проблемы социализма, которые привели к развалу Советского Союза. Но достаточно вспомнить общеизвестный факт. В Советском Союзе в мирное время ввели карточки на продовольствие. Их скромно называли талонами. На колбасу, масло, табак. Нас зовут из страны полных магазинов в страну пустых полок и карточек. Кто-то скажет, что сейчас все дороже, чем тогда. Но какая же разница, сколько стоит то, чего нельзя купить? В мире есть страны, оставшиеся в социализме. Например, Куба. Вива Ленин и средняя зарплата $30 США в месяц. Прожить на эти деньги невозможно, поэтому каждый кубинец приписан к продуктовой лавке. Через нее распределяются товары. Туда жители приходят с книжечкой размером в ладонь, которую называют «Либерта». Она дает кубинцу право ежемесячно получать по льготной цене 3 килограмма риса, полкило бобов, пакет макаронных изделий, 2 килограмма сахара, пол-литра соевого масла, пакетик кофе, 5 яиц, соль и небольшое количество куриного мяса и рыбы. Еще кубинцам положено в месяц полкило вареной колбасы, вместо которой могут выдать неаппетитную смесь мясного фарша и соевой массы. «Либерта» в переводе на русский «освобожденный». Хотите быть таким освобожденным? Выбирайте социализм. Есть, правда, еще КНДР. Там зарплата $10. И если вам кто-то скажет, что есть еще и Китай, там социализм, улыбнитесь. Китай занимает второе место после США по числу миллиардеров. При социализме миллиардеры, сами понимаете, не выживают. Россия занимает по этому показателю 5-е место. Мы явно ближе к социализму. А хотелось бы в рейтингах развития быть поближе к Китаю, не правда ли? Но тогда надо стремиться в капитализм, как китайцы, а не к получению по карточкам вареной колбасы, как при настоящем социализме.
3: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
6: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
7: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
8: Реклама в Самаре. 212-99-90. Рекорд. Dance Radio.

0: Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
1: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
2: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
3: У меня дело выгорело.
4: И сам я выгорел.
3: Это не дело.
5: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
6: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.

0: Погода.
1: Радуемся, радуемся погоде за окном. Ну, ты можешь сказать, что как-то не любишь жару, там все такое, но все равно надо радоваться, потому что, мне кажется, потом будет больше. Лето еще не наступило. В данный момент около 19 градусов в Самаре, по данным Яндекс.Погоды, днем малооблачно и 30-ка. Дальше у нас по музыке Хюгель, скоро-скоро. Также DJ Smash, Бэмби, Ян Керри, классика, Keep on Rising и Мега Утро 7 до 11.
0: Рекорд реклама. Вырвись из серых будней. Ощути адреналин. Квадропрофи. Прокат квадро- и эндуро-мотоциклов на лесных маршрутах в черте Самары. Драйв гарантирован. Квадропрофи. 18-й километр Московского шоссе на берегу озера Паршино. Сайт квадропрофи.ру.
2: Хватай подарки за покупки. Приходи за покупками в «Аврора Молл». Играй и участвуй в акции. Больше покупок, больше подарков. Без подарка не уйдет никто. «Аврора Молл». Срок акции 6 апреля по 30 июня 2026 года. Подробности об организации акции, правила, количество призов, срок, месте, порядки, получение на «Аврора.ру» 18+.
3: Мам, вот было бы круто в любой момент телепортироваться туда, где лето.
4: Да, и я об этом мечтаю. Это был бы просто улет.
5: Семья моя, такой улет уже изобрели и построили. Вот сейчас куплю билеты, и мы на летнем курорте. Это аквапарк «Улет» в Ульяновске.
2: В аквапарке «Улет» все для идеального отдыха. 6 водяных горок, бассейны, спа, сауны, бани, детская зона.
6: Аквапарк «Улет». Билеты в лето.
2: 0+.
5: Город Ульяновск.
7: Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре и области, где применяется оригинальный лазер «Пикашур Про» для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. Доктор-Надоненко.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Мега-розыгрыш от сети заправочных станций «Розамира» продолжается. Ты готов стать частью легенды? Выигрывай каждый месяц народный русский внедорожник «Нива Легенд». А также 25 денежных призов. «Роза Мира». Полный бак, полная свобода. Заправляйся, участвуй и выигрывай. Подробности об организации акции, правил ее проведения, количество призов, сроках, месте, порядке получения на сайте «Розамира.ру» и в мобильном приложении. Срок акции с 1 января по 31 декабря 2026 года.
0: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений. Еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в «Циолковском». Поехали! 200-300-200.
9: Рекорд в Самаре. Больше, чем Dance Radio.
0: Телефон рекламной службы.

0: 5 для детей старше 12 лет. На рекорде.
1: Доброе утро, начинаем мега-утро, на календаре у нас 20 мая, среда, мы все ближе к лету, хотя лето, наоборот, ближе к нам, оно уже здесь, наверное, все-таки уже можно так смело говорить. Да, конечно, летом тоже всякие капризы погодные могут быть, но, как говорится, все круто, что нам снег, что нам зной, когда рекорд со мной, да, и с тобой, и со всеми нами. Но лето все-таки наступило, поэтому мы тоже начинаем нашу летнюю освежающую историю. H2O-шники. Разыгрываем в большом количестве фирменную артезианскую воду рекорда, брендированную, вот кристальной. Уже с понедельника правила все озвучили. Ну, еще озвучим много раз, конечно же, и все прописано в наших социальных сетях. Ну и, конечно, мы по утрам, да, это новая игрушка H2O-шники, а по утрам у нас традиционные кофейные забавы. И не только кофейные, но кофе много. Уже через 15 минут начнем разливать в нашей утренней разминке. Ну и круглогодично, 24/7, крутая музыка, когда-то согревает, когда-то освежает, но всегда бодрит. Медуза, Don't Wanna Go Home. Скоро здесь Bebe Rexha и Faithless. Anime Ninja, Out of My Body, послушаем. Включу свежак от Леони, Stay. И прямо сейчас проект Mafia House. Я Сергей Шевченко, желаю тебе доброе утро. Это Рекорд Дэнс Радио.
0: Рекорд Мега Утро.

0: Гороскоп на сегодня.
1: Доброе утро. Советы астрологов Овны. Закройте рабочие хвосты. Вечером выключите гаджеты для перезагрузки. Тельцы. Удача на вашей стороне. Действуйте смело, без долгих сомнений. Близнецы. Отсекайте пустую болтовню. Требуйте от окружающих только жесткую конкретику. Раки. Упростите график до минимума. Проведите вечер в кругу любимых. Львы. Планы изменятся, но импровизация принесет успех. Не бойтесь экспериментов. Девы. Перестаньте решать чужие проблемы. Посвятите этот день только себе. Весы. Время честных разговоров. Скажите прямо то, о чем долго молчали. Скорпионы, сделайте финальный рывок в делах. Вечером избегайте тяжелой пищи. Стрельцы, держите эмоции под контролем. Внимательно проверяйте подписи и документы. Козероги, берегите ресурсы. Говорите твердое «нет» тем, кто тратит ваше время. Водолеи, ваш дар убеждения на высоте. Продвигайте идеи, но будьте мягче с близкими. Рыбы, планы поменяются трижды. Ваша гибкость поможет выйти победителем из любого ситуации. Переслушать можно гороскоп в телеге Макси, ну а прочитать в группе ВК «Радио Рекорд Самара».

Возможно, тот бариста, который приготовит тебе вкуснейший кофе, еще даже спит и не догадывается, что мы буквально с минуты на минуту узнаем имена его гостей. Ну, конечно же, много людей приходит за кофе, но вот мы реально узнаем имена троих. Хотя я даже не знаю, к какому ты баристу пойдешь, какую кофейню ты пойдешь. Мозаик кофе-инти, это да, но в любую из них. Ну и, соответственно, в любое время и закажешь абсолютно любой кофе. Сразу три двойных приглашения разыграю. По итогам разминки нашей ставлю 15-секундную подборку из треков рекорда. Нужно пересчитать и отправить количество либо в личку телеграм-канала «Радио Рекорд Самара», кнопка отправки в нижнем углу нашей ленты, либо в личку ВК. Совершенно без разницы куда. Считаем.

0: помогу тебе, либо наоборот запутаю, даю варианты 6 или 8. Отправляешь шестерку, либо восьмерку в личку телеграм-канала Радио Рекорд Самара, либо в личку ВК, жду 10, 20 и 30.
1: Рекорд. Погода.
0: Вот бы уровень бодрости поднимался утром так же, как и столбик термометра. Но мы на рекорде делаем все для этого. Что касается термометра и столбика. Сейчас около 20 градусов в Самаре. По данным Яндекс.Погоды, дальше больше, малооблачно днем и 30-ка. Ну а за твою бодрость далее в ответе будут Anime Ninja, Out of My Body и Леони. Новиночку заценим.
1: Рекорд реклама.
2: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Город Самара, улица Ленинская, дом 206.
3: Действует до 31 мая. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: Весна. Время перемен. Переходите на новый уровень с официальным дилером «Exit» в Самаре «Асавто». Познакомьтесь с премиальным гибридом года «Exit Exlantics ET». Интерьер в благородных тонах из качественных материалов. Атмосфера спокойной роскоши и высокого уровня безопасности. Попробуйте эти ощущения на тест-драйве. «Асавто» – официальный дилер «Exit». Самара, Южное шоссе 10. Гибрид года по версии премии «Золотой клаксон» 2025 года.
5: «Exit». Born for more.
6: Пап, смотри, я еду на велосипеде. Мой динозавр атакует.
7: Безопасные приключения и целая вселенная для детей во дворе вашего нового дома. Квартира с выгодой на старте до 680 тысяч рублей. Бронируйте на юг63.рф и по телефону 211-58-56. Срок действия акции с 13 апреля по 31 мая 2026 года. ООО «Специализированный застройщик Югстандарт». Квартал 1, 2, 1 этап, Южный город. Информация об акции в положении на сайте юг63.рф. Проектная декларация и разрешение на строительство на сайте наш.дом.рф.
8: Новый Geely Colray добавит ярких эмоций в каждый ваш день. Выразительный стиль, спортивная динамика, новая мультимедиа с подключением смартфона, широкий набор умных ассистентов. Geely Colray. Заряженные эмоции. Приходите на тест-драйв. Ждем вас в Geely Асавто Самара на Пожарном проезде 4 за индивидуальным предложением. Не оферта. Подробности узнавайте в отделе продаж.
9: Хватит ездить по вахтам. Стройтрест Алабуга приглашает на работу. От 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони. 8-939-745-48-08.
10: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните. 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
1: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90. Мегафон.

0: Рекорд. Новости.
1: В зоне строительства метро в Самаре нужно снести 68 домов. Общую готовность театральной оценивают 82%. Пока есть конкретные планы лишь по 6 зданиям, их обещают убрать в июне 2026 года. За неделю в Самарской области клещи покусали 490 человек, 155 из них дети, сообщает Роспотребнадзор. По стране уже более 84 тысяч россиян обратились в медучреждения. Футболисты и тренерский штаб «Крыльев Советов» ушли в отпуск. Игроки пройдут медосмотр в Москве 16 июня. После этого команда вернется в Самару и начнет готовиться к новому сезону. В рамках летних сборов запланировано проведение 6 контрольных матчей. Первый из них намечен на 28 июня. Расписание будет опубликовано позже. Еще больше новостей в нашем телеграм-канале и Макс-канале «Радио Рекорд Самара». Предлагает тоже контент, новости, что-то интересное. И о засадах. Пиши под постами засада в телеге «Макс». Публикуем каждое утро. Либо в личку телеги, в личку ВК, отправляя сообщения, данные, где какие сложности на дорогах, не работает светофор, необычные пробки, патрули ДПС. Другие тоже могут читать все это. Да, читай тоже, что другие пишут. Ну и я тоже поозвучиваю в эфире чуть-чуть попозже.
0: Что выберете, 3 бутылки рекордной минеральной воды себе или 6 другому? Мы не ставим тебя перед сложным выбором, но решение принять придется. Все лето выигрывай запас брендированной минералки. Стань H2Ошником рекорда и помоги другим. Отправляй фразу «Хочу пить» в личку телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». По будням в 8:10, 12 и 10:45 мы можем позвонить тебе. Реши забрать всю воду или поделиться со следующим участником. Что победит? Щедрость или жадность, то есть жажда. Подробности в группе ВК. Информация о накопленных литрах для следующей игры, дополнительные розыгрыши в Телеграм и Макс-каналах «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет. Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет. Рекорд. Реклама. Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
2: Сроки горят, и задача океан. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Ищи в интернете.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: У меня дело выгорело.
5: И сам я выгорел. Это не дело.
6: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
7: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
0: Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет.

0: Сейчас быстрых углеводов тебе подгоню. Быстрая игра, углеводы такие же. Кофе плюс десерт. Ну, надо порадовать себя, да? Приглашение двоих в кофейню Mosaic Coffee & Tea сейчас задарю. Мы сейчас по итогам мегутренних часов такую проверочку делаем, перекличку. Кто нас давно слушает уже, кто недавно подключился, либо у кого интуиция уже проснулась. Ставлю два фрагмента двух треков. И какая именно тема была в этой 60-минутке, нужно либо вспомнить, либо угадать. Отправляй цифру 1, либо цифру 2 в личку телеги, телеграм-канала, кнопка отправки, собственно, в ленте, в нижнем углу, либо в личку ВК, совершенно неважно куда, все сообщения приходят в одно окно. Итак, варианты такие. Какая же тема была в этой 60-минутке? Номер 1. Вариант номер 2. Отправляй цифру 1, либо цифру 2 в личное сообщение телеграм-канала, либо в личное сообщение группы ВК «Радио Рекорд Самара». Жду 40-го.
1: Рекорд. Погода.
0: Уже 21 градус Самаре, по данным Яндекс.Погода. Днем сегодня малооблачно и 30-ка, ну, по ощущениям, наверное, будет побольше, как и в последние уже несколько дней. Приятные ощущения у тебя будут от следующей муз-подборки. Ждем Леонида Руденко, нас не догонит, и Медузу «Don't Wanna Go Home».
2: Спонсор программы ООО «Клиника зрения Самара».
3: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Город Самара, улица Ленинская, дом 206.
4: Акция действует до 31 мая. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом. Рекорд
1: реклама. В «Эксперт Авто» автомобили легендарного корейского качества с увеличенной выгодой по программе «Трейд-ин». Новый «Солярис» ждет вас по цене от 2 235 тысяч рублей. Надежность, проверенная временем. Количество автомобилей ограничено. Ждем вас в «Эксперт Авто». Улица Демократическая, 55. 321-400.
5: Стоимость указана на автомобиле «Солярис Каравес» в начальной комплектации при условии обмена вашего автомобиля по программе «Трейд-ин». Не является публичной офертой.
6: Женская суперлига на «Металлурге». Самарские крылья советов принимают «Краснодар». Приходите всей семьей на стадион «Металлург» 23 мая в 13:00. Вход бесплатный, без возрастных ограничений.
7: Новая «Лада» по госпрограмме. Выгода 20% для военнослужащих, работников образовательных и медицинских организаций бюджетной сферы. Подробности у официального дилера «Лада» «Урал-Лада». Степная улица, 4, село Красный Яр. Плюс 7-84-657-207-17. Акция действует до 31 мая 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Ракет Клаб открывает детский летний дневной лагерь. Игры, тренировки, конкурсы и новые друзья ждут вас. Проводите лето активно и интересно с Ракет Клаб в торговом комплексе Летаут.
9: Встречайте премиальные внедорожники Тэнк. Они созданы для тех, кто ценит новые технологии, кто привык к комфорту в городе и уверенности на бездорожье. Оцените Тэнк в деле. Пройдите тест-драйв у официального дилера марки Самараавто по адресу Южное шоссе 14. Только до 31 мая при покупке автомобиля Тэнк действует выгода до 400 тысяч рублей по трейд-ин и спецпредложения от «Самараавто».
10: Город меняется, становится выше, ярче, динамичнее. Здесь хочется развиваться и строить планы на будущее. Все, что нужно для комфортной и счастливой жизни. Квартиры в ЖК «Уют-парк» от 3 миллионов 400 тысяч рублей. Узнайте по телефону 331-3000. Застройщик АО «Закушарев проект Самара». Многоэтажные жилые дома А55.3. Жилой комплекс «Уют-парк». Подробности на сайте кушаревдефиспроект.ру. Проектная декларация на сайте «Наш дом РФ». Информация на ознакомительный характер и не является публичной.
11: Соберите новую коллекцию.

0: на игрушку.
1: Общий срок по 21 октября 2026 года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
2: Ученые выяснили, что человек в среднем моргает каждые 4 секунды, а время каждого моргания – полсекунды. Этого вполне достаточно, чтобы не заметить пешехода на переходе. Пешеход может появиться неожиданно. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
3: При участии Госавтоинспекции по Самарской области.
4: АЗС «Олви» вновь идет вперед! Новая «Олви» на Преображенке вас ждет! В честь открытия новой АЗС «Олви» при заправке от 30 литров дарим скидку 3 рубля с литра! На следующую заправку ждем на новой АЗС «Олви». Южное шоссе, напротив индустриального парка Преображенка. Акция до конца мая текущего года. Подробности на olvi.azs.ru.
5: «Империал» – больше, чем фитнес. «Империал» – ваш новый уровень энергии. Бассейн, тренажерный зал, групповые программы, мастер-классы, соревнования. «Империал Фитнес» – выбор успешных. Московское шоссе 163А, ТЦ «Империя». 240-60-60.

Я сейчас озвучу имя человека, которому, возможно, тебе захочется сказать, а не слипнется? Ну, потому что человек получает приглашение на двоих в любую из кофеен Мозаик Кофе Инти. Можно посетить в любое время, выбрать любой кофе и любой десерт. Да, в количестве двух штук все это. Ну, ты тоже можешь все это получить в следующих игрушках. Их у нас очень-очень много. Но разберемся с той, которая вот по финалу, финале этого часа случилась по этому мегаутреннему часу. По этой мегаутренней 60-минутке спрашивал, какая из двух композиций была. И нужно было выбрать первую либо вторую. Надо было выбрать первую. Отправить цифру 1 в личку в телеге либо в личку ВК вовремя. 40-й по счету. Это сделала у нас Аня Лаврентьева. Поздравляю, Ань, и дарю двойное приглашение в кофейню Мозаик Кофе Инти на кофе плюс десерт. Ну, в следующей игре уже ты себя проявишь, ждем ее, и тебя.

0: 101,5 для детей старше 12 лет.
1: Утро!
0: На рекорде.
2: Напомню тебе про то, что, конечно, рекорд — это, прежде всего, музыкальная радиостанция, вся музыкальная составляющая здесь, но есть еще и информационная, и больше ее в наших каналах «Телега» и «Макс». Подписывайся, все самое важное, срочное, актуальное и интересное жизни города, страны и мира, от тебя тоже контент принимается. О засадах пиши, каждое утро мы вешаем пост засада, в комментариях отмечайся, где патрули ДПС и какие-то сложности на дорогах, читай, что другие пишут, я тоже все это почитаю, естественно. Также давай теперь вернемся, напомню про музыкальную часть, точнее даже здесь не напомню, а предупрежу о такой конкретной музыкальной части, про рубрику «Трэш-пати» тебе поведаю. Ну, ты все прекрасно о ней знаешь. Неформатные треки слушаем 8:40, 8:45, это сейчас не исключение. В общем, я такую программу передач практически озвучил, рубрика «Засада» у нас будет 8:30, 8:40, 8:45, «Трэш-пати». Ну, а наполнит 60-минутку бодряками «Loud Luxury».

0: Гороскоп на сегодня.
1: Доброе утро. Советы астрологов Овны. Закройте рабочие хвосты. Вечером выключите гаджеты для перезагрузки. Тельцы. Удача на вашей стороне. Действуйте смело, без долгих сомнений. Близнецы. Отсекайте пустую болтовню. Требуйте от окружающих только жесткую конкретику. Раки. Упростите график до минимума. Проведите вечер кругу любимых. Львы. Планы изменятся, но импровизация принесет успех. Не бойтесь экспериментов. Девы. Перестаньте решать чужие проблемы. Посвятите этот день только себе. Весы. Время честных разговоров. Скажите прямо то, о чем долго молчали. Скорпионы, сделайте финальный рывок в делах. Вечером избегайте тяжелой пищи. Стрельцы, держите эмоции под контролем. Внимательно проверяйте подписи и документы. Козероги, берегите ресурсы. Говорите твердое «нет» тем, кто тратит ваше время. Водолеи, ваш дар убеждения на высоте. Продвигайте идеи, но будьте мягче с близкими. Рыбы, планы поменяются трижды. Ваша гибкость поможет выйти победителем из любой ситуации. Переслушать можно гороскоп в телеге Макси, ну а прочитать в группе ВК «Радио Рекорд Самара». Мега утро на рекорде.

0: H2Ошники на рекорде.
1: 8.14, Самария, информация для тех, кто еще не отправил заявку на участие. Ну, ничего страшного, ничего страшного. Мы играем только с понедельника и будем играть практически все лето. Да, наша летняя такая история, освежающая, начинается. H2Ошники, стань одним из них. Выиграй фирменную артезианскую воду рекорда от бренда «Кристальная». Такая будет только у тебя и у других победителей. А уж в каком объеме, все зависит от тебя. Притом от тебя будет зависеть и то, сколько другой может получить. По будням несколько раз в день мы выбираем заявки, звоним в прямом эфире, набрали тебя, решай забрать всю воду, все бутылочки или поделиться со следующим участником. Ты можешь выиграть прям все или часть себе, а часть мы приплюсуем к призу на следующую игру. Ну, например, начинаем с 4 бутылок, забирай все или 3 себе, одну другому. Тогда в следующей игре мы будем делить уже 5 бутылочек. Вот так вот все. Отправляй фразу «хочу пить» в личку, даже если ты не хочешь сейчас пить, напиши «захочешь». Уверен, когда будем играть, однозначно. Жажда приходит во время игры. Отправляй «хочу пить» в личку телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». Неважно, куда ты пишешь, сообщение приходит в одно окно. Главное, оставь номер телефона. Заявка действительно все время игры. Все подробности в ВК, информация о накопленных литрах, например, для следующей игры, а еще дополнительные розыгрыши в телеграм и макс-каналах «Радио Рекорд Самара» для детей старше 12 лет.
0: Рекорд. Погода. Пробки.
1: Да сегодня уже даже пить захочется, однозначно. Надо водный баланс-то соблюдать. Плюс 22 сейчас в Самаре, по данным Яндекс Погоды, днем 31 градус, малооблачно. Загрузка дорог у нас оценивается, по данным сервиса Яндекс.Карты, на 5 баллов. Движение плотное. Ну и давай расскажем, где плотнее всего. На Новосадовой, от Солнечной и до Глазной больницы. Проезд занимает около 15 минут. Сложности и на Московском шоссе, от Советской Армии до 4-го проезда, тоже минут 10 занимает проезд. Мичурина перед Масленникова, где-то, да, стороны Революционной. Масленникова от Мичурина до Новосадовой. Так, на Советской Армии перед Новосадовой, конечно же. Еще у нас проблемы на Уральской, от ЗС до Юшки, на Красноармейской, Туристской до Самарской, на Димитрово от Старозагора до Москвы, на Антошке от Карбышева до Аврора. Везде по 10 минут. Земец от Днепровского проезда до Заводского шоссе. Советская Армия еще от Дыбенко до Марии Старой, Зубчак от Магистральной до Воеводина, Белорусская, завод Нефтемаш до Обувной улицы. Нововокзальный между Москвой и Новосадовой, Кирова от Старозагоры до Карла Маркса тоже притормаживает. Будь внимателен, аккуратен. И, кстати, где нужно быть еще внимательнее, еще аккуратнее, рассказываю в телеге Макси под постами «Засада». Рубрика «Засада» буквально минут через 10-15.
2: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Здесь вас ожидает высокий уровень сервиса, врачи высшей категории, уникальное предложение от «Глаз Клиник», лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Мы находимся по адресу: город Самара, улица Ленинская, дом 206.
3: Задействует до 31 мая. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: В фитнес-клубе «Гора на Лесной» все для спорта и отдыха. 2 теннисных корта, зона единоборств, тренажерный зал и интервальный комплекс с коллективными парениями. Тренируйся и отдыхай на максимум. До 31 мая скидка 50% на клубные карты. Заходи на сайт горафит.ру. Начни сегодня.
5: Хватай подарки за покупки. Приходи за покупками в «Аврора Молл». Играй и участвуй в акции. Больше покупок, больше подарков. Без подарка не уйдет никто. «Аврора Молл».
6: 26 апреля по 30 июня 2026 года. Подробности об организации акции, правила, количество призов, сроков, месте, порядки, получения на aurorumol.ru/18+.
7: День России. Вместе с Open FC. 12 июня. Дворец спорта Высоцкого. Вечер титульных боев ММА. Главное событие. Трилогия за титул чемпиона. Готовься против Чимаева. Решающий бой двух звезд ММА. Вас ждет защита титула от Шишкина. Чемпион в легчайшем весе против бразильца Саузы. На глазах 5000 зрителей. Россия и Кыргызстан. Звездное противостояние. Журавский против Мухтарали за пояс в полусреднем весе. Поднимем флаг родной страны вместе. 12 июня. Подробности на openfcmma.com. 13+.
8: Мега-розыгрыш от сети заправочных станций «Роза Мира» продолжается. Ты готов стать частью легенды? Выигрывай каждый месяц народный русский внедорожник «Нива Легенд». А также 25 денежных призов. «Роза Мира». Полный бак, полная свобода. Заправляйся, участвуй и выигрывай. Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте, порядке получения на сайте rosamira.ru и мобильном приложении. Срок акции с 1 января по 31 декабря 2026 года.
9: Пап, смотри, я еду на велосипеде. Ррр, мой динозавр атакует.
10: Безопасные приключения и целая вселенная для детей во дворе вашего нового дома. Квартира с выгодой на старте до 680 тысяч рублей. Бронируйте на юг63.рф и по телефону 211-58-56. Срок действия акции с 13 апреля по 31 мая 2026 года. ООО «Специализированный застройщик Югстандарт». Квартал 1, 2, первый этап, Южный город. Информация об акции в положении на сайте юг63.рф. Проектная декларация и разрешение на строительство на сайте наш.дом.рф.
11: 6 июня после большого концерта Сергея Жукова встречаемся на юбилейную вечеринку в «Руки вверх» бар. Сам Сергей Жуков приедет после стадиона, чтобы отпраздновать и зажигать вместе с вами. Торт, конкурсы и хиты до утра. Веселая ночь этого лета ждет тебя. 18+.
12: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений, еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в «Циолковском». Поехали! 200-300-200.
13: Рекорд в Самаре. Больше, чем Dance Radio.
14: Телефон рекламной службы.

0: Засада на рекорде.
1: 8.29 и читает твои сообщения, которые приходят о засадах в телеге в Максе, на Радио Рекорд Самара. Можно в личку телеги, в личку ВК писать тоже, почему бы и нет. Рассказывай, где патрули ДПС, где сложности на дорогах, какие-то необычные пробки и заторы. Обо всем об этом делись информацией. Но лучше, конечно, в телеге и в Максе под постами засаду, чтобы все могли все оперативно прочитать. Так, что на данный момент у нас есть? Заводской после Кирова в сторону 22-го партии сдали. Кей напишет, амбар в город, Старый Загор, Березовая аллея, Калматинки. Такая информация. Напротив Муравейника, да, это Запорожская, Матрос, так, напротив Муравейника, это разные, запятые, кстати. Напротив Муравейника, в общем, это на Запорожской, это я уже уточняю, еще Матросова, Кольская. Здесь вот где на Александра Матросова, непонятно. После площади Мечелова, Калматинки, видимо, про проспект Металлургов идет речь. Ташкентский переулок между Енисейской, Пионеров, Подшинникова после Николая Панова, Шелл из центра, тоже инфа такая есть. Далее, после кольца Юшки-Уральской в город, по Юшке, по Кирову, по Ставропольской сторону площади, тоже Максим написал на количество минут назад, Солнечный 22-го вот здесь вот, Дыбенко после Запорожской в сторону Советской Армии, тоже информация. Так, с Маломосковской как на Масленникова, тоже спасибо за информацию. Что еще? Так, Дыбенко в сторону Советской Армии, Запорожской, ну это было, да, но тем не менее, озвучил счет, ты-то не бойся повторяться, пиши в телеге Макси под постами засада. Ну и, наверное, все. Да, озвучил все, что есть у нас на данный момент. Если будут новые данные, пиши в наших каналах под постом засада. Ну и, конечно, я тебя призываю соблюдать правила дорожного движения, быть аккуратным на дорогах. И слушать рекорд. Эббин Холлоу у нас здесь по плану. И рубрика «Трэш-пати» не за горами. Сегодня будет очень необычный выпуск. Ну, «Трэш-пати» — это, в принципе, необычная рубрика. Но сегодня действительно будет такая необычная история. Дождись.
0: Засада на рекорде. Слушай каждое мегаутро в 8.30. Читай в телеграм-канале «Радио Рекорд Самара». Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет. Рекорд реклама. Радио Рекорд представляет сборник «Колбасный цех Матрикс». 14 разрывных треков в преддверии фестиваля.

Jaguar F8 – для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас

0: у официальных дилеров Jack и на jackcar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
1: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его, фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль. Гиперленте.
2: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenda.com.
3: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
4: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандэй. Фандэй – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
5: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
6: Чанган Юниес, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, полный зимний пакет. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юниес. Меньше чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня во всех дилерских центрах Юни. Чанган. Инжиниринг эмоций.
7: Подробные условия уточните у официальных дилеров Юни. Указана минимальная цена на Чанган Юниес в комплектации люкс 2026 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля марки Чанган Трейдинг.
8: Это уже третье малиновое мороженое от самоката. Или только третье. Закажу еще одно. И еще парочку. И...
9: Наслаждайтесь ягодами вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
10: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат 6+.»
11: А поехали всей семьей!
12: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство. Пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
13: Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет.

0: Мега утро на рекорде. Трэш пати.
1: 8.46 в Самаре. Да, можно не любить какие-то отдельные треки в рубрике «Трэш-пати», они могут не нравиться. Но за что можно любить саму рубрику «Трэш-пати», это за ее разнообразие. Потому что здесь мы ставим совершенно разные истории, абсолютно разные, разных стилей, направлений, разные манеры исполнения. Вообще все разное абсолютно. За годы «Трэш-пати» рубрика эволюционировала. Ну реально, мы можем поставить все что угодно, даже удовольствие получать от тех историй, которые мы включаем. Иногда даже они форматные, да, не обязательно неформатные. Но все бывает. И вот сегодня прям, ну, действительно необычное, даже на фоне того, что было. Я не знаю, как ты отнесешься, возможно, тебе захочется что-то пободрее, погорячее, а может быть, наоборот, тебя эта композиция взбодрит, несмотря на то, что она, я спойлер такой, да, расслабляющая. У нас сегодня такой будет бодрый релакс, как мне кажется. Хотя могу ошибаться, и самое главное, вот ты и делись своими эмоциями, пиши в личку телеги, в личку ВК, неважно куда, в конце трека все озвучиваю в эфире. Вопрос по тексту тоже задаю, за правильный ответ можно будет получить вкуснейшую ароматную пиццу. Да, она у нас будет на кону. Да, ну, ремарочка такая, конечно, возможно, она тебе покажется обычной. Если вообще не представлять, кто ее может исполнять, вообще, чья это как будто бы песня, вот, если ты представишь, то, мне кажется, улыбка будет у тебя больше, хотя она и так появится. Ну, а если ты ничего не будешь представлять, вообще, просто, вот, просто кайфуй от нее. Мне кажется, будет что-то такое сейчас у тебя. Поехали. Трэш-пати. Ну...
2: Пилотажа.

0: Так, и что ты тут накатал? Так, читаю. Мои уши часто сворачиваются во время трэш-пати в трубочку, а сегодня они развернулись, Евгений напишет. Так это кот поет? Это песня кота? Я понял. Да. Круто, круто. Это у нас Андрей. Кстати, очень многие так вот написали и подумали, ну что типа это котик как раз-таки поет. Так. О, спасибо, я тоже тебя прощаю, пишет Сергей. Так, ладно, далее. Хотелось бы, чтобы певец меньше пел. Хотя, так понимаю, это мысли котика. Слушайте, какие у вас одинаковые у всех мысли на самом деле. Так, грустненько. Многоточие. Было бы, если бы не представлять, что песню реально поет кот. Так, Юра пишет нам. За то, что не знал, как поступить. Это типа кот просился в закрытую дверь, а потом передумал. Ну, кстати, возможно. Кстати, это реально, да. Вот просто песня, да. Вот если бы не мурчание это, была бы грустная песня. Мурчание, сразу другие ассоциации какие-то, да, согласись. Так, а можно просто мурчание оставить? Вот здесь вот Елена тоже нам пишет. Так, вот он, самый правильный образ жизни. Такой комментарий у нас. Так, потерялось сообщение. От Алексея. Так, лютый нытик вот здесь вот нам тоже пишут. Что еще? Сердечки тоже в большом количестве тоже присылаешь ты. Огонечки тоже. Я прям очистился. Проработал себя. И смайлик смеющийся в конце Костика. Так, теперь вопрос по тексту. Все здесь легко и просто на самом деле. За что исполнитель прощал тебе себя? За холодные дни либо за хмурые дни? Вот за что он себя простил? За холодные дни, либо за хмурые дни? Пиши, вспоминай, угадывай, как угодно. В личку телеги, в личку ВК. Становись сороковым и забирай вкуснейшую ароматную пиццу.
1: Рекорд. Погода. Пробки.
0: Ну, сегодня и не хмуро, и не холодно, я тебе могу сказать. Так, сейчас уже температура воздуха плюс 22. По данным Яндекс, погода днем 30, малооблачно. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс.Карты. У нас на 6 баллов. Движение затруднено на 1 балл больше, чем обычно в это время в среду. Основные проблемные места у нас это Алматинская улица от Ставропольской до Старозагоры. Проезд занимает около 25 минут, на секундочку. Также, ну, если ты заходишь в объект Паракитис, ну, там, как обычно, перед Карл Маркс, а так, в принципе, нормально. Так, еще, что касается Алматинской улицы, со стороны, так, от Карла Маркса, ну все, в принципе, озвучил, да, про Алматинскую, все. Кирова, давай, от Старозагоры до Карла Маркса. Вот еще, но вокзальный перед Старозагорой. Старозагора, Карла Маркса перед Советской армией. Советская армия от Карла Маркса до Москвы. Но Москва тоже не пустует, естественно, по направлению в город. От 22-го до Аврора минут 10-15. Новосадовая от Солнечной до Оврага минут 15-20. Уральская от ЗС до Юшки. Волжский проспект от Вилонской до Маяковского. Дыбенко от 22-го до Советской армии. Ну, такие проблемные места. Все остальные меньше, там, 7 минут. Тратишь. Будь аккуратен.
2: Спонсор программы ООО «Клиника зрения Самара».
3: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Здесь вас ожидает высокий уровень сервиса, врачи высшей категории, уникальное предложение от «Глаз Клиник», лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Мы находимся по адресу город Самара, улица Ленинская, дом 206.
4: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: Рекорд реклама. Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
6: О, Rich Family, Новосибирск, улица Королева, 40, корпус 40, Лугарен, 110, 547, 605, 1196.
7: Вырвись из серых будней. Ощути адреналин. Квадропрофи. Прокат квадро и эндуро мотоциклов на лесных маршрутах в черте Самары. Драйв гарантирован. Квадропрофи. 18-й километр Московского шоссе на берегу озера Паршина. Сайт quadroprofi.ru.
8: Новая «Лада» по госпрограмме. Выгода 20% для военнослужащих, работников образовательных и медицинских организаций бюджетной сферы и семей с двумя и более детьми. Официальный дилерский центр «Гэмбл» на Пятигорской, 11. Телефон 304-700.
9: АО «Автофинансбанк». Акция действует до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Мам, Вот было бы круто! В любой момент телепортироваться туда, где лето.
11: Да, и я об этом мечтаю. Это был бы просто улет.
12: Семья моя, такой улет уже изобрели и построили. Вот сейчас куплю билеты, и мы на летнем курорте. Это аквапарк «Улет» в Ульяновске.
13: В аквапарке «Улет» все для идеального отдыха. 6 водяных горок, бассейны, спа, сауны, бани, детская зона.
14: Аквапарк «Улет». Билеты в лето.
13: 0+.
15: Город Ульяновск.
16: Если Чанган, то в Самара Авто. Чанган-центр Самара Авто у самолета дарит выгоды до 690 тысяч рублей в зависимости от модели.
17: Срок акции до 31 мая 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, сроки, месте, порядке проведения по телефону. +7 846 212 97 35. АО «Т-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
18: Город меняется, становится выше, ярче, динамичнее. Здесь хочется развиваться и строить планы на будущее. Все, что нужно для комфортной и счастливой жизни. Квартира в ЖК «Уют Парк» от 3 400 000 рублей. Узнайте по телефону 331 3000.
19: Застройщик АО «Сазэ Кошелев» проект «Самара». Многоэтажные жилые дома А50.3. Жилой комплекс «Уют Парк». Подробности на сайте кошелев.дефис.проект.ру. Проектная декларация на сайте «Наш дом.РФ». Информация носит основной характер и не является публичной офертой.
20: АЗС «Олди» вновь идет вперед! Новая «Олди» на Преображенке вас ждет! В честь открытия новой АЗС «Олди» при заправке от 30 литров дарим скидку 3 рубля с литра! На следующую заправку ждем на новой АЗС «Олди». Южное шоссе, напротив индустриального парка Преображенка. Акция до конца мая текущего года. Подробности на oldi.dfis.az.ru.

0: Гороскоп на сегодня.
1: Доброе утро. Советы астрологов Овны. Закройте рабочие хвосты. Вечером выключите гаджеты для перезагрузки. Тельцы. Удача на вашей стороне. Действуйте смело, без долгих сомнений. Близнецы. Отсекайте пустую болтовню. Требуйте от окружающих только жесткую конкретику. Раки. Упростите график до минимума. Проведите вечер кругу любимых. Львы. Планы изменятся, но импровизация принесет успех. Не бойтесь экспериментов. Девы. Перестаньте решать чужие проблемы. Посвятите этот день только себе. Весы.

время честных разговоров. Скажите прямо то, о чем долго молчали. Скорпионы, сделайте финальный рывок в делах. Вечером избегайте тяжелой пищи. Стрельцы, держите эмоции под контролем. Внимательно проверяйте подписи и документы. Козероги, берегите ресурсы. Говорите твердое «нет» тем, кто тратит ваше время. Водолеи, ваш дар убеждения на высоте. Продвигайте идеи, но будьте мягче с близкими. Рыбы, планы поменяются трижды. Ваша гибкость поможет выйти победителем из любой ситуации. Переслушать можно гороскоп в телеге Макси, ну а прочитать в группе ВК «Радио Рекорд Самара».

0: Рекорд. Мега утро. На связи.
1: 9.17 в Самаре. За что можно, нужно штрафовать людей на улице летом, рассказываешь ты. Но тут появилась информация, юристы предупредили, что нахождение с голым торсом в парке могут оштрафовать. Вот поэтому отсюда и опрос такой. Ну, конечно, тут уже привалили сообщения и в телеге, и в Максе под опросами, и в личку телеги ты можешь писать, и в личку ВК. И есть уже топовый ответ, популярный самый, да, носки под шлепки. Вот. Это прям, ну, здесь прям несколько человек уже отметились. Так, что еще у нас? Ну, опять-таки, да, носки. Ну, казалось бы, ну, вроде бы, ну, все. Ну, сланцы с носками, это вот прям вот самое оно. Но есть еще одно. Особенно, когда сланцы через палец. Вот. Написал нам Владимир. Так, самокат и курьер, нарушающий правила. Здесь тоже, кстати, лидирует ответ. За то, что не спешили с велика или самокат, переходя дорогу на пешеходном светофоре. Так, за нахождение в купальниках женщин и с голым торсом мужчин в общественных местах. Видимо, да, от Сергея тоже комментарий. За слишком мощный парфюм. Здесь вот от Дмитрия тоже в личку сообщение пришло. За обтягивающую одежду на не очень хорошей фигуре. Вот сообщение от Костика. Пиши тоже свой вариант, за что можно так вот, типа, слегка наказывать, штрафовать людей в общественном месте летом. Пиши в телеге Макси под опросами в комментариях.
0: Рекорд. Погода. Пробки.
1: В данный момент, ну, кстати, жарко уже, 24 градуса по данным Яндекс Погоды, днем 30-ка и малооблачно. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс.Карты на 5 баллов, движение плотное. К 10 часам будет 4 балла, сейчас плотнее всего на Уральской, от ТЗС до Юшки едем 25 минут. На Заводском 20 минут, от Кирова до 22-го партсъезда. Такие вот там дела. Антошка, перед улицей Авроры тоже у нас тормозит, от Кармышева 15 минут едем, небольшой этот участок, меньше километра. На Новосадовой от Солнечной до Потапова 15 минут, на Московском тут стандарт от 22-го до Авроры, от Авроры до Самфирова еще, кстати. На Старозагоре перед Советской армией 22-го партсъезда, на Карла Маркса чуть поменьше, на Нововокзальной от Карла Маркса до Фадеева, на Кирова в обратку от Старозагора до Карла Маркса. Олимпийская и Карла Маркса перед Ракитовским шоссе тоже притормаживает. Далее у нас Нари, Move Your Body, Sony Fudera, Think About Us. Дождемся.
0: Реклама.
2: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Город Самара, улица Ленинская, дом 206.
3: Действует до 31 мая. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: Соберите коллекцию.

0: Общий срок по 21 октября 2026 года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
1: Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре и области, где применяется оригинальный лазер Пикашур Про для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. Доктор-Надоненко.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Отдых с семьей в курортном отеле «Самарский». Возможно, это то, о чем вы давно мечтали. Комфорт 4 звезды, бассейн без хлора и летние бассейны с подогревом. Оздоровительные программы для взрослых и детей. Проведите летний отпуск с пользой и в удовольствии. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Обращаться по телефону в Самаре 226-50-71. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
2: В связи с расширением производства Самарскому металлопрофильному заводу требуются операторы и помощники оператора на станки, стропольщики, разнорабочие, официальное трудоустройство, обучение, достойный заработок. Звони 270-70. Самарский металлопрофильный завод.
3: Женская суперлига на «Металлурге». Самарские крылья советов принимают Краснодар. Приходите всей семьей на стадион «Металлург» 23 мая в 13:00. Вход бесплатный, без возрастных ограничений.
4: Хватит начинать с понедельника. Сбрось лишнее к лету в OneFit. Здесь все для семейного фитнеса. Тренажерный зал, групповые, кардио и большой бассейн для взрослых и детей. Удобное расположение напротив Золотого Яблока. Узнайте об акциях на сайте onfit.ru.
5: Мега-розыгрыш от сети заправочных станций «Роза Мира» продолжается. Ты готов стать частью легенды? Выигрывай каждый месяц народный русский внедорожник «Нива Легенд», а также 25 денежных призов. «Роза Мира». Полный бак, полная свобода. Заправляйся, участвуй и выигрывай. Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, срок акции, порядок получения на сайте «розамира.ру» и мобильном приложении. Срок акции с 1 января по 31 декабря 2026 года.
6: Пап, смотри, я еду на велосипеде.
7: Мой динозавр атакует.
8: Безопасные приключения и целая вселенная для детей во дворе вашего нового дома. Квартира с выгодой на старте до 680 тысяч рублей. Бронируйте на юг63.рф и по телефону 211-58-56.
9: Срок действия акции с 13 апреля по 31 мая 2026 года. ООО «Специализированный застройщик Югстандарт». Квартал 1, 2, первый этап, Южный город. Информация об акции в положении на сайте юг63.рф. Проектная декларация и разрешение на строительство на сайте наш.дом.рф.
10: «Империал» – больше, чем фитнес. «Империал» – ваш новый уровень энергии. Бассейн, тренажерный зал, групповые программы, мастер-классы, соревнования. «Империал Фитнес». Выбор успешных. Московское шоссе 163А. ТЦ «Империя». 240-60-60.
11: Серость, нервяк. Ловите пилюлю позитива. Посмотрите с детьми новый сериал «Оливка, Игорек и Рекс». Окунитесь в веселое советское детство вместе. Каждый день на телеканале «Солнце». Категория 6+.
12: Реклама в Самаре. 212-99-90. Рекорд.
13: Танцевальная музыка помогает быть в тонусе на работе или на тренировке.

0: Рекорд. Новости.
1: Половина десятого в Самаре о некоторых новостях. Переговоры президента России и председателя КНР проходят в Доме народных собраний в Пекине. Российская Федерация и Китай будут продолжать практику безвизового режима. Путин пригласил Си Цзиньпина посетить Россию в следующем году. 6 самолетов задерживаются и один отменен в Самарском аэропорту. Ранее в регионе действовал план «Ковер» в режиме ракетной и беспилотной опасности. Ракетная пролилась около 2 часов, беспилотная около 5. В Самарской области УК штрафовали на 2 миллиона рублей за плохую работу. По 5 делам были вынесены предупреждения в качестве наказания, так как административное правонарушение было совершено впервые. 2 компании привлекли к ответственности за грубые нарушения лицензионных требований. Директор еще одной управляющей компании хотят дисквалифицировать. Материалы для этого уже направили в суд. Еще больше новостей в телеграм-канале и Макс-канале «Радио Рекорд Самара».
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: А поехали всей семьей!
3: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
4: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
5: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО «Т-банк».
6: Это уже 3-й килограмм сочной черешни из самоката. Или только 3-й. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
7: Наслаждайтесь ягодами вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
8: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
9: У меня дело выгорело.
10: И сам я выгорел. Это не дело.
11: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
12: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
13: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости KVL Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента, полный привод в стандарте. В любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее. Новый дизайн строже. Без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный KVL Dargo. Надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры KVL City и убедитесь сами.
14: Возрастное ограничение 13+.
15: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, сыр Хохланд в ассортименте 400 граммов 399 рублей с 7 по 20 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
16: В ленте.
17: Экзамены давят, и в мыслях туман. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Поищи в интернете.
18: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
19: Чанган Юниес, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, полный зимний пакет. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юниес. Меньше чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня во всех дилерских центрах Юни. Чанган. Инжиниринг эмоций.
20: Подробные условия уточните у официальных дилеров Юни. Указана минимальная цена на Чанган Юниес в комплектации люкс 2026 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля марки Чанган Трейдинг.
0: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет.

Насколько ты уже заряжен. Ну, тут, на самом деле, не важно. С одной стороны, как бы, да, ты уже должен быть внимательным, проснувшимся, чтобы, ну, точно вспомнить, какая из двух тем рекорда была в этом часть, потому что я сейчас об этом спрошу. А с другой стороны, я даю два варианта, можешь угадать. И после этого как раз-таки проснуться и взбодриться. Сразу троим задарю по приглашению двоих в кофейню Мозаик Кофеинтин абсолютно любой кофе. Ставлю два фрагмента, выбирая первый либо второй, отправляй цифру 1 либо цифру 2 в личку телеги. Кнопка отправки в нижнем углу нашей ленты, прям в канале, либо в личку ВК, совершенно не важно, куда ты пишешь, сообщение приходит в одно окно, ну и забирай приглашение на кофе, на чай, на двоих. Поехали. Первый фрагмент.

0: личку телеграм-канала, либо в личку ВК. Жду 10, 20 и 30.
1: Рекорд. Погода. Пробки.
0: Сейчас в Самаре 25 градусов. По данным Яндекс погода днем 30-очка. Малооблачно. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс.Карты на 5 баллов. Движение плотное. Скоро будет 4 балла. На заводском от кабельной до 22-го партъезда у нас сейчас проблема наблюдается. Также сложности, ну, на 10-15 минут эти проблемы. На Уральской столько же по времени. От ЗС до Юшки. На Антошке от Карбышева до Аврора. Небольшой затор, но на 10 минут. Новосадовая Советская Армия до Глазной больницы 10 минут. Олимпийская от ЖД переезда до Ракиты 10 минут. Ракита от Станка грузовых машин до Карла Марса столько же. Соколова от Лесной до Новосадовой. Аврора Южный мост от Южного шоссе до Заводского шоссе тоже притормаживает. Ну и дальше заторов, конечно, много, но они все такие 5-7-минутные. Далее у нас здесь Holy Flame, Тану и O'Neill, Let Go, ремейк на Пола Ван Дайка.
2: Спонсор программы ООО «Клиника зрения Самара».
3: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Город Самара, улица Ленинская, дом 206.
4: Акция действует до 31 мая. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом. Рекорд
1: реклама. В «Эксперт Авто» автомобили легендарного корейского качества с увеличенной выгодой по программе «Трейд-ин». Новый «Солярис» ждет вас по цене от 2 миллионов 235 тысяч рублей. Надежность, проверенная временем. Количество автомобилей ограничено. Ждем вас в «Эксперт Авто». Улица Демократическая, 55. 321-400.
5: Стоимость указана на автомобиле «Солярис Каравес» в начальной комплектации при условии обмена вашего автомобиля по программе «Трейд-ин». Не является публичной офертой.
6: Ищите активные занятия для детей? В «Ракет Клаб» открыты детские группы от 4 до 16 лет. Абонементы на 4 или 8 занятий. Первое занятие бесплатно. Развиваем ловкость, координацию и выносливость. Хотите, чтобы ваш ребенок бежал на тренировку с удовольствием? Тогда вам в «Ракет Клаб».
7: Встречайте премиальные внедорожники «Тэнк». Они созданы для тех, кто ценит новые технологии, кто привык к комфорту в городе и уверенности на бездорожье. Оцените «Тэнк» в деле. Пройдите тест-драйв у официального дилера марки «Самараавто» по адресу Южное шоссе, 14. Только до 31 мая. При покупке автомобиля «Тэнк» действует выгода до 400 тысяч рублей по трейд-ин и спецпредложения от «Самараавто».
8: Мам, вот было бы круто в любой момент телепортироваться туда, где лето. Ах,
9: да, и я об этом мечтаю. Это был бы просто улет.
10: Семья моя, такой улет уже изобрели и построили. Вот сейчас куплю билеты, и мы на летнем курорте. Это аквапарк «Улет» в Ульяновске.
11: В аквапарке «Улет» все для идеального отдыха. 6 водяных горок, бассейны, спа, сауны, бани, детская зона.
12: Аквапарк «Улет». Билеты в лето.
13: 0+. Город Ульяновск.
14: Весна. Время перемен. Переходите на новый уровень с официальным дилером «Эксид» в Самаре «Асавто». Познакомьтесь с премиальным гибридом года «Эксид Экслантикс ЕТ». Интерьер в благородных тонах из качественных материалов. Атмосфера спокойной роскоши и высокого уровня безопасности. Попробуйте эти ощущения на тест-драйве. «Асавто». Официальный дилер «Эксид». Самара, Южное шоссе, 10.
15: Гибрид года по версии премии «Золотой клаксон» 2025 года.
16: «Эксид». Born for more.
17: Город меняется, становится выше, ярче, динамичнее. Здесь хочется развиваться и строить планы на будущее. Все, что нужно для комфортной и счастливой жизни. Квартиры в ЖК «Уют Парк» от 3 миллионов 400 тысяч рублей. Узнайте по телефону 331-3000.
18: Застройщик АОС «Закушарев проект Самара». Многоэтажные жилые дома А55.3. Жилой комплекс «Уют Парк». Подробности на сайте кошелев-проект.ру. Проектная декларация на сайте «Наш.РФ». Информация на себя сохранительный характер и не является публичной офертой.
19: Новый «Джили Кулрей» добавит ярких эмоций в каждый ваш день. Выразительный стиль, спортивная динамика, новая мультимедиа с подключением смартфона, широкий набор умных ассистентов. «Джили Кулрей» – заряженные эмоции. Приходите на тест-драйв. Ждем вас в «Джили Асавто Самара» на пожарном проезде 4 за индивидуальным предложением. Не оферта. Подробности узнавайте в отделе продаж.
20: Хватит ездить по вахтам. «Стройтрест Алабуга» приглашает на работу. От 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони. 8-939-745-48-08.
21: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните. 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
22: Рекорд в Самаре. Больше, чем Dance Radio.
0: телефон рекламной службы.

0: Маяков, а все утро разливаем кофе, и не только кофе еще угощаем десертами, но сейчас вот о кофе, сейчас много кофе, не просто про кофе, про много кофе. Сразу троим задаю по двойному приглашению в кофейне Мозаика Кофентина, абсолютно любой кофейный напиток, либо, кстати, на чай. Просто по итогам еще одного мегаутреннего часа спросил тебя, а какая из двух тем была в этой 60-минутке, и надо было выбрать цифру 2, второй фрагмент из двух, который я оставил. Цифру 2 вовремя в телегу и ВК отправили, внимание, Ксения Кондратьева, Сергей Кочетков и Михаил Гуляев. Ксения, Сергей, Михаил, поздравляю. А остальных поздравляю с солнечным прекрасным утром и с крутой музыкой на рекорде. И, конечно, ждем следующие игрушки, где, возможно, именно тебе улыбнется удача.
1: Не утро на рекорде.

0: 5 детей старше 12 лет. На рекорде.
1: 10.01. В Самаре чего хочется в жару? Ну, не знаю, не работать, может быть, спать, я не знаю, гулять, есть, пить, не знаю, мороженое хочется, раздеться хочется. Вот про раздеться, кстати, у нас сегодня опрос устроили. Юристы предупредили, что в общественном месте с голым торсом находиться чревато штрафом. Вот, за что еще штрафовать можно летом людей в общественных местах? Ты сегодня фантазируешь и пишешь в телеге Макси, в телеге в личку, в Макси под опросом. Скоро почитаю твое сообщение. Что касается пить, то уже с понедельника начнется наша летняя история. Выигрывай эксклюзивную артезианскую воду рекорда от бренда «Кристальный». Все подробности в соцсетях, в эфире тоже звучат. Конечно же, уже с понедельника выигрывай много воды. Может быть, немного, но все зависит от того, как будет складываться у нас ситуация. Да. Ну и, конечно же, хочется слушать отличную музыку. Ну, это и зимой хочется делать. Зимой мы, не знаю, согреваем тебя, да, с нами жарко зимой. Летом тоже с нами жарко, но немножечко по-другому. Жарко, да, по-другому. Но в любом случае, бодрим тебя. По музыке в этом часе Алок и Portugal The Man. Далее All Thing Breaks, Gravity.

всегда здоровалась с бабушками у подъезда, поэтому считалась самой вежливой проституткой в доме.

Посты вечером выключите гаджеты для перезагрузки. Тельцы, удачи на вашей стороне. Действуйте смело, без долгих сомнений. Близнецы, отсекайте пустую болтовню. Требуйте от окружающих только жесткую конкретику. Раки, упростите график до минимума. Проведите вечер кругу любимых. Львы, планы изменятся, но импровизация принесет успех. Не бойтесь экспериментов. Девы, перестаньте решать чужие проблемы. Посвятите этот день только себе. Весы, время честных разговоров. Скажите прямо то, о чем долго молчали. Скорпионы, сделайте финальный рывок в делах. Вечером избегайте тяжелой пищи. Стрельцы, держите эмоции под контролем. Внимательно проверяйте подписи и документы. Козероги, берегите ресурсы. Говорите твердое «нет» тем, кто тратит ваше время. Водолеи, ваш дар убеждения на высоте. Продвигайте идеи, но будьте мягче с близкими. Рыбы, планы поменяются трижды. Ваша гибкость поможет выйти победителем из любой ситуации. Переслушайте можно гороскоп в телеге Макси, ну а прочитать в группе ВК «Радио Рекорд Самара».

0: Рекорд. Мега утро. На связи.
1: 10:17. Самаре лето, это, конечно, прекрасно, но можно так вот нарваться на какой-нибудь штраф. Да? Ну, например, если с голым торсом гулять в общественном месте. Юристы предупреждают, а мы рассуждаем. Обсуждаем, за что можно еще летом в общественных местах людей штрафовать. Вот, кстати, ну, несмотря на то, что про голый торс уже, в принципе, озвучен, все равно некоторые пишут, да, что без майки на центральных улицах города, то есть в спальных районах, типа, можно здесь вот. От Андрея сообщение пришло. И от Елены тоже, тоже про мужчин без верхней части одежды, да. Так, кстати, про девушку тоже пишется, да, прогулки в купальниках вдали от пляжа. Ирина написала. Так, еще за шум ночью, ну, это вот в одну категорию, громкая музыка из машин. Что еще? Распить алкоголь на лавочках. Нецензурная брань, ну, это, мне кажется, зимой, да, ну, почему бы не написать, да, действительно. Не напомнить мытьем машину водоемов. Да, кстати, за это и так положен штраф. И, мне кажется, по-моему, не хиленький. Что еще? Еще гонки на самокатах. Опять-таки, тоже про самокат очень многие написали. Ну, еще многие пишите в личку. Вот я заметил, пишите под опросами, чтобы другие видели. Ну, если, конечно, не хотите остаться инкогнито. В Максе опрос продолжается. Пиши, рассказывай, делись, фантазируй.
0: Рекорд. Погода. Пробки.
1: Ну, а лето продолжается. Лето. 20 мая, если что. 25 градусов сейчас. Самаре, по данным Яндекс.Погоды, днем 30, малооблачно. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс.Карты. У нас на 4 балла, местами затруднений. В ближайшие 6 часов такая загрузка должна остаться. Ракита от авторынка до Карл Маркса 20 минут едет. Южный мост до промышленности минут 10. Заводской от кабельной до 22-го. Советская армия Тихинская до Старозагора. Ракита от станки грузовых машин еще до авторынка. На Олимпийской жди переезда до Ракиты. Но это, на самом деле, уже все такие 5-минутки придирки. Будьте аккуратен, внимателен и оставайся с нами. С нами дальше Армин Ван Бюрен. Услышим новый трек и красивую историю от For All Things Break. Gravity.
2: Каждое мега-утро в 8:40 слушаем неформатные песни. В прошлых выпусках.

0: все, что включали ранее. Ищи в Телеграм и Макс каналах, а еще в группе ВК Радио Рекорд Самары. Для детей старше 12 лет.
1: Рекорд реклама. В фитнес-клубе «Гора на Лесной» все для спорта и отдыха. Два теннисных корта, зона единоборств, тренажерный зал и интервальный комплекс с коллективными парениями. Тренируйся и отдыхай на максимум. До 31 мая скидка 50% на клубные карты. Заходи на сайт горафит.ру. Начни сегодня.
2: 6 июня после большого концерта Сергея Жукова встречаемся на юбилейную вечеринку в «Руки вверх» бар. Сам Сергей Жуков приедет после стадиона, чтобы отпраздновать и зажигать вместе с вами. Торт, конкурсы и хиты до утра. Веселая ночь этого лета ждет тебя. 18+.
3: День России вместе с Open FC. 12 июня, Дворец спорта Высоцкого. Вечер титульных боев ММА. Главное событие – трилогия за титул чемпиона. Готовьтесь против Чимаева.
4: Решающий бой двух звезд ММА.
3: Вас ждет защита титула от Шишкина. Чемпион в легчайшем весе против бразильца Саузы. На глазах 5000 зрителей.
4: Россия и Кыргызстан.
3: Звездное противостояние. Журавский против Мухтарали за пояс в полусреднем весе. Поднимем флаг родной страны вместе. 12 июня. Подробности на openfcmma.com. 12+.
5: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.
6: Танцевальный бит, как энергетик, поднимает настроение и дает прилив сил.

0: Рекорд. Новости.
1: 10:28 на часах в центре Самары на 4 дня перекрывает улицу Куйбышева из-за ремонта теплотрассы. Речь про участок от Ленинградской до Венцика. Период ограничения с 7 утра 20 марта до половины 7 24 числа. 20 мая до 6:30 24 мая. А «Кроны Крылья Советов» заработали почти миллиард рублей призовых в РПЛ. Больше достанется зелено-бело-синим, которые завершили чемпионат на 11 месте. Самым частым источником стресса на работе респонденты из Самары назвали поведение коллег. 13% опрошенных проголосовали за такой вариант. Больше всего раздражают сплетни, токсичность, склоки и грубость. На втором месте отношение начальства к подчиненным. 9% беспокоит непрофессионализм руководства. По 8% отметили некомпетентность коллег и нестабильность работы предприятия. Ну и не испытывают стресс вообще на работе 13% опрошенных жителей Самары. Еще больше новостей в телеге Макси, Радио Рекорд Самара, наши каналы. Подписывайся.
0: Радиоканал Радио Рекорд для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
2: Чанган Юниес, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, полный зимний пакет. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юниес. Меньше чем за 2 800 000 рублей. Встречайте легенду нового уровня во всех дилерских центрах Юни. Чанган. Инжиниринг эмоций.
3: Подробные условия уточните у официальных дилеров Юни. Указана минимальная цена на Чанган Юниес в комплектации люкс 2026 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля марки Чанган Трейдинг.
4: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
5: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
6: Тэнк – это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники Тэнк 300 и Тэнк 500 сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. Тэнк. Управляй прогрессом. Только до конца мая специальные предложения на автомобили Тэнк.
7: Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
8: У меня дело выгорело.
9: И сам я выгорел.
10: Это не дело.
11: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
12: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
13: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
14: Подробнее на t2.ru.
15: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости КВЛ Дарго? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный КВЛ Дарго надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры КВЛ Сити и убедитесь сами.
16: Возрастное ограничение 13+.
17: Привет, это группа «Сироткин». Мы с командой «Остин» выпустили новую коллекцию про лето и музыкальные фестивали. Получилась яркая капсула. Выбирайте новинки «Остин» и создавайте образы, в которых живет музыка.
18: Раз. Мощь. 2. Комфорт. 3. Технологии. И 4 тоже есть. И это ваш уникальный шанс. Только в мае. Премиальный кроссовер JQ J8. На специально выгодных условиях. Выделяйтесь в городском потоке на стильном кроссовере. Ощутите абсолютный комфорт и технологичность. И уверенно чувствуйте себя на любых дорогах и на любых поворотах. JQ J8. Уверенный. Это по-настоящему.
19: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
0: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет.

0: 10:47, финал еще одного часа, миг утреннего, самое время что-то разыграть и вспомнить, что мы слушали. Простой вопрос, какая из двух тем была в этом часе, вспоминай и выигрывай приглашение на двоих на кофе плюс десерт, кофейня Мозаик, кофе Инти. Итак, ставлю два фрагмента, выбирай первый либо второй, отправляй цифру 1 либо цифру 2 в личку телеграм-канала Радио Рекорд, самая кнопка отправки в нижнем углу нашей ленты, либо в личку ВК. Совершенно не важно, куда ты пишешь сообщение, приходит нам все в одно окно. Давай, будь сороковым, верно ответишь, какая тема была в этом часе, и забирай приглашение. Первый вариант. Вариант номер два. Пиши, отправляй цифру 1, либо цифру 2 в личку телеги, либо в личку ВК, жду 40-го.
1: Рекорд. Погода. Пробки.
0: На улице сейчас 28 градусов по данным Яндекс. Погода днем 30 и малооблачно. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс.Карты на 4 балла. Местами затруднения. Сейчас на Ракитовском шоссе скапливается транспорт у нас. Страны Московского шоссе практически, да, от Москвы до Карла Маркса. Там еще ДТПшка. Карла Маркса перед Ракитой, конечно, тормозит. Также проблемы на Южном мосту до промышленности. Ну, тут минут 10. Ну и много-много всяких 5-минуток, 7-минуток. Там на Революционной от подшипников до Гаражной, на Масленково от Мичурина до Новосадовой, на улице Аврора между Бенком, Марией и Стареза. Будь внимателен и оставайся в нашей компании. Возвращаемся к музыке вот-вот.
1: Реклама. Вырвись из серых будней. Ощути адреналин. Квадропрофи. Прокат квадро и эндуро мотоциклов на лесных маршрутах в черте Самары. Драйв гарантирован. Квадропрофи. 18-й километр Московского шоссе на берегу озера Паршино. Сайт квадропрофи.ру. Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Артик Асти, Зиверт, Айсгергер, Ваня Дмитриенко, Полина Гагарина, Дима Билан. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение. Категория 16+.
2: Хотите новую квартиру, но семейная и IT-ипотека вам не подходят? В доме у Космопорта 2 ипотека 11,9% для всех. Всего 11,9% для всех, всех, всех. И для вас, конечно. Акция действует на 2- и 3-комнатные квартиры до 1 июня 2026 года.
3: Полная стоимость кредита от 19,391% до 20,323%. Ставка 11,9% годовых устанавливается по кредитному договору, заключенному с целью оплаты приобретения квартиры по договору долевого участия на весь срок кредита. И отсутствие личного страхования, процентная ставка увеличивается на 1 процентный пункт. Первоначальный взнос от 50% срока 3 до 30 лет. Валюта кредит рубль. Универсальная лицензия Банка России на 20.12 от 12 декабря 2018 года. Предложение не является публичной офертой. Застройщик ООО «СЗ Архитектор». Декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Изучите все условия кредита на сайте АО «Банкдом.рф». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Целковский». Море развлечений. Еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в «Целковском». Поехали! 200-300-200.
5: Новая «Лада» по госпрограмме. Выгода 20% для военнослужащих, работников образовательных и медицинских организаций бюджетной сферы. И семей с двумя и более детьми. Официальный дилерский центр «Кэмпбелл» на Пятигорской, 11. Телефон 304-700.
6: АО «Автофинансбанк». Акция действует до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
1: Реклама в Самаре. 212-99-99.

0: завершим мегаутро на мажорной ноте, хотя, собственно, все ноты у нас практически мажорные во время мегаутра, да вообще мега-дня, мега-вечера, круглосуточно. Сейчас отдам приятный бонус в виде приглашения на кофе плюс десерт, кофейню Мозаик Кофе Инди. Ранее спрашивал тебя, какая из двух композиций была в этом части, ставил два фрагмента, нужно было выбрать второй отрывок и отправиться в Pro 2 к нам в личку телеги, либо в личку ВК. Вовремя это сделал у нас Илья Беспалов. Илья, я тебя поздравляю, на всякий случай последний цифр номер мобильника 0190 0190. Илья Беспалов, приглашение достается тебе. Ждем другие игрушки. Ну, а музыку ждать не надо, она уже здесь.
1: Радиоканал Радио Рекорд для детей старше 12 лет. Рекорд, реклама. Радио Рекорд представляет сборник «Колбасный цех Матрикс». 14 разрывных треков в преддверии фестиваля.

0: Радио Рекорд на всех стриминговых площадках. 18+.
1: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандэй. Фандэй – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
2: Сроки горят, и задача океан. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Ищи в интернете.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: рэперы на Рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжий.
2: Здрасте всем и доброго утра. 10.01 в Петербурге по московскому времени. Вейкаперы еще час с тобой будем.
3: Всем отличного начала дня.
4: Привет, друзья. Среда, серединка рабочей недели. 20 мая, через 11 дней лета.
2: Вопросы нам присылайте, мы в конце шоу отвечаем на любые, которые вы только зададите. А пока к новостям. Москва и Питер признали самыми тяжелыми городами России для ментального здоровья. Представляете? Исследование показало, что жители двух столиц чаще других живут в хроническом стрессе и сильнее переживают из-за денег, здоровья, мировых новостей. Самыми спокойными регионами назвали Татарстан, Калининградскую и Тюменскую область. А?
4: Очень хорошо.
2: Как вам переживаки? Такое?
4: Переживаки, то есть, собаки переживаки.
3: Стоит переехать туда ненадолго, да, там на месяцок успокоиться, ментально восстановиться.
2: Ну, просто почаще надо в Татарстан выезжать, да, в Тюменскую область. Можно чередовать, Калининградскую съездил. И все, выдохнул и вернулся обратно в Питер, Москву разгонять. Ну, кстати, у нас здесь поспокойнее, наверное, нежели в Москве. Ритм-то иной. Такой гораздо помедленнее будет.
3: Ну, мы ценители. Ценители окружающей среды.
2: Прекрасного и не только.
3: Да, но иногда чересчур ценители.
2: Мы любим залипнуть на что-то, да.
3: Уважаемые граждане Санкт-Петербурга, если решили залипнуть, то, пожалуйста, не в дверях общественного транспорта. Нечего там ловить, проходите дальше.
2: Аня, ты можешь назвать себя тревожницей? Честно?
4: Да.
2: Да, реально?
4: Конечно.
2: Это все из-за города? Сказывается на тебе ритм
4: жизни? Нет, это вообще связано не с городом. Мне кажется, вообще тревожность связана с импульсивностью, с чертами характера, с внутренними какими-то такими
2: вещами. Но ты в Вологде чувствовала себя спокойнее?
4: Нет, мне кажется, что это вообще просто идет... собственная какая-то импульсивность.
2: Она сам себя накручивает.
4: Она близка к тревожности.
3: Аня волнушка.
4: Волнушка.
2: Вот и все, уже не волнуется.
4: Аня волнуется раз, Аня волнуется два, Аня волнуется три.
3: Аня четвертый взрывается.
0: Никита и Стас. Вейкаперы на Рекорде.

0: вейкаперы на рекорде. Популярити.
1: Аня и Стас сражаются в этой битве. Какой-то вопрос был задан обществу. Общество на него ответило. 6 самых популярных ответов выбрали. И ребята должны их пробить, угадать. А вы им должны помочь в чате мобильного приложения Рекорда. Открывайте. А вопрос следующий. Какие цветы любят женщины по очереди?
2: Только по очереди.
1: Ань, давай. Ань,
3: начинай. Розы.
1: Есть, это самый популярный вариант. 1-0.
2: Ромашки.
3: Я есть, тоже хотела сказать.
1: Есть тоже.

0: Бумажки 1-1.
1: Тюльпаны.
2: 2-1. Лилии. 2-2, ребята, очень плотненько идете. Два варианта всего осталось. Давайте, чатик, чатик.
1: Ну, я не верю, что они ответили гвоздики, но, наверное, ответили, потому что вспоминали.
2: Нет, гвоздики. Нет?
3: Универсальный ответ. Красивые.
2: О, да, кстати.
1: Серьезно?
2: Люди ответили красивые.
1: Тогда живые и нечетное количество.
2: Нет такого.
1: В смысле? А,
3: Аня, ты плохо знаешь женщин. Полевые цветы.
2: Да.
1: О, а ты просто всегда смотришь одним глазом.
3: Если честно, чтобы ты понимала, я отсюда не вижу.
1: Я тебя уверяю, полевые ты точно подсмотрел.
3: Полевые я просто знаю, Ань.
2: Какие?
1: Ты просто экономишь.
2: Какие цветы любят женщины? Ответ: розы, тюльпаны, ромашки, лилии, красивые и полевые.
4: Реклама. Горный велосипед Rush. 26 дюймов с оборудованием Shimano. Всего за 9990 рублей. В Rich Family. Количество товара ограничено.
5: Соберите новую коллекцию.

0: Есть ограничения.
1: Чудесный летний отпуск в Самарском. Комфортные номера 4 звезды, оздоровительные и спа-программы, каскад открытых бассейнов, отдых на любой вкус. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Телефон бронирования 226-50-71. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
2: Хватит начинать с понедельника. Сбрось лишнее к лету в OneFit. Здесь все для семейного фитнеса. Тренажерный зал, групповые, кардио и большой бассейн для взрослых и детей. Удобное расположение напротив Золотого яблока. Узнайте об акциях на сайте onfit.ru.
3: Ученые выяснили, что человек в среднем моргает каждые 4 секунды, а время каждого моргания – полсекунды. Этого вполне достаточно, чтобы не заметить пешехода на переходе. Пешеход может появиться неожиданно. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
4: При участии Госавтоинспекции по Самарской области.
5: Пап, смотри, я еду на велосипеде.
6: Рррр, мой динозавр атакует.
7: Безопасные приключения и целая вселенная для детей во дворе вашего нового дома. Квартира с выгодой на старте до 680 тысяч рублей. Бронируйте на юг63.рф и по телефону 211-58-56. Срок действия акции с 13 апреля по 31 мая 2026 года. ООО «Специализированный застройщик Югстандарт». Квартал 1-2, первый этап, Южный город. Информация в положении на сайте юг63.рф. Проектная декларация и разрешение на строительство на сайте наш.дом.рф.

0: вейкаперы. Любовный гороскоп.
1: Прямо сейчас на 20 мая.
2: Овны, у вас все замечательно. Вторая половинка будет радовать сегодня и понимать.
3: Тельцы, сегодня вашему любимому человеку будет не просто понять, почему вы поступаете совсем не так, как ему кажется логичным.
1: Близнецы, сегодня не стоит перебарщивать в изобретательности.
2: Раки, вашему консерватизму пора сдавать позиции. Не будьте столь строги к членам семьи.
3: Львы, сегодня вашему любимому человеку будет довольно сложно понять, что вы хотите сказать тем или иным действием.
1: У дев в этот день, возможно, будет не все в порядке со внутренним мироощущением, и эти проблемы могут сегодня существенно подпортить настроение вам и вашим ближним.
2: Весы, семья весов сегодня будет выглядеть образцово, и вы все будете делать вместе.
3: Скорпионы, сегодня у вас при общении с вашим любимым человеком могут возникнуть проблемы разного характера.
1: Стрельцы, сегодня вы будете склонны к тому, чтобы неправильно трактовать слова вашего любимого человека, причем его это будет не столько обижать, сколько удивлять.
2: Козероги, из вас как будто все соки выжили, и кто ваш любимый человек?
3: Водолеи, в этот день вашему любимому человеку будет несколько неуютно рядом с вами.
1: Рыбы, сегодня звезды рекомендуют вам с вашим любимым человеком вместе почитать какую-нибудь интересную книгу. Любите друг друга, друзья.
0: Вейкаперы.
4: На рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: В Госдуме выступили против снижения возраста вступления в брак. Глава комитета по защите семьи Нина Останина заявила, что граждане младше 18 лет считаются детьми, а исключения возможны только в особых случаях, например, при беременности или призыве в армию. Также она прокомментировала предложение демографов потихоньку снижать брачный возраст ради повышения рождаемости. МЧС напомнила, что жарить шашлыки нельзя при ветре сильнее 10 метров в секунду. Ведомстве также уточнили, что мангал должен находиться минимум в 5 метрах от построек, а рядом не должно быть горючих материалов. Разводить огонь запрещено и во время особого противопожарного режима на торфяниках и рядом с хвойными деревьями. В Госдуме предложили дать работающим пенсионерам дополнительный оплачиваемый отпуск не менее 3 дней. Авторы инициативы объяснили это нехваткой трудоспособных граждан и растущей ролью пенсионеров в экономике. По мнению депутатов, мера поможет повысить комфорт жизни пожилых сотрудников и станет стимулом продолжать работать. Больше актуальной горячей информации читайте и обсуждайте в нашем канале «Радио Рекорд» в МАКС.
0: Реклама. Просыпайтесь, вы в матрице. Радио Рекорд представляет колбасный цех «Матрикс». Новая площадка. 2 дня. 3 танцпола. 30 артистов. Секретный зарубежный агент и зажигательные женщины в красном. Колбасный цех «Матрикс». 29 и 30 мая. Санкт-Петербург. Temple of Deer. Билеты на radiorecord.ru. Какую колбасу выберешь? Красную или синюю?
2: Шоу-гоу-гоу. ОГРН 116-784-739-2130. Санкт-Петербург. 18+.
3: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
4: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам. Моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
5: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
6: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
7: У меня дело выгорело.
8: И сам я выгорел. Это не дело.
9: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
10: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.

0: Вейкаперы на рекорде. Горячие новости.
1: Какие у нас на эту минуту?
2: Покупательница обнаружила в ящике приобретенного комода фото обнаженки.
1: Свои?
2: Нет, она покупала бэушное и поняла, что это, видимо, какая-то схема новая, извращенская. Люди положили туда фотографию голенького мужчины.
1: Просто неизвестного ей?
2: 100% не просто так, понимаешь, в бэушном комоде оказалось фото голого мужчины.
1: Привлечь внимание.
3: А на обратной стороне отпишитесь, пожалуйста, как вам.
1: Поставьте 5 звезд комоду. Классно. Ребята, новость интересная, надо проверять. Хранить духи в холодильнике – эффективный метод. Холод замедляет химическую реакцию в процессе окисления. Холодильник – темное место, без солнечного света, что приостанавливает процесс деградации парфюма. Намного лучше, чем хранить в ванной и других теплых местах. А ванна – это теплое место, как оказалось, для ароматов. Ароматы с натуральными эфирными маслами и цитрусовыми нотами сильнее чувствительны к теплу и свету. Охлаждение особенно полезно для таких нежных композиций. И говорят, что аромат сохраняется гораздо дольше, если в холодильничек поставить духи.
2: У меня просто аромат заканчивается раньше, чем срок годности. Я ни разу не была свидетелем, когда аромат испортился.
1: А здесь не в сроке годности дело, он все равно тебе
2: выветривается. Ну, я понимаю, но я не видела ни разу, чтобы аромат испортился раньше, чем закончился.
3: А ты на жаре его подержи. Можно провести социальный эксперимент.
2: Я в ванной комнате, находится там влажно и жарко. Ничего с ними не происходит, по-моему, впрос.
1: Надо проверять.
0: На рекорде.

0: 101,5 для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
1: В Самаре сейчас плюс 28 градусов. По данным Яндекс.Погоды, сегодня вечером будет малооблачно и до плюс 27. Ну и коротко расскажу тебе, что происходит на дорогах прямо сейчас. Загрузка по данным сервиса Яндекс.Карт оценивается на 4 балла. Местами затруднения. Постоишь сейчас на полевой от Молодогвардейской до Арцебушевской. Небольшие сложности на Олимпийской от железнодорожного переезда до Ракиты. Тормознешь на Авроре от Южного моста до Промышленности. Ну и на Нововокзальной от Московского шоссе до Новосадовой. Сейчас 5-минутка. Ждать, что пробки в ближайшие 2 часа останутся на этом же уровне. Ну, а я тебе спешу сообщить, что мы начинаем летнюю освежающую игрушку, где ты можешь выиграть фирменную артезианскую воду «Рекорда» от бренда «Кристальная». И, между прочим, такая будет только у тебя и у других победителей. А вот в каком объеме у тебя и у других зависит только от тебя. Да, именно так. По будням несколько раз в день мы выбираем заявки и звоним в прямом эфире. Набрали тебя? Тогда решай забрать всю воду, все бутылочки или поделиться со следующим участником. Ты можешь выиграть все или часть себе, а часть мы приплюсуем к призу на следующую игру. Например, если мы разыгрываем 4 бутылочки, а минус 4 мы будем начинать, ты можешь забрать все или 3 себе, одну другому, тогда в следующей игре мы будем уже делить 5 бутылок. Отправляй фразу для участия «Хочу пить» в личку нашего телеграм-канала «Радио Рекорд Самара» или группы ВК, неважно, куда ты напишешь, главное, оставь номер телефона, потому что мы будем звонить, и достаточно написать всего лишь один раз, заявка действительно на все время игры, все подробности в группе ВК, информация о накопленных литрах для следующей игры, а еще дополнительные розыгрыши в Телеграм и Макс каналах «Радио Рекорд Самара». Все это для детей старше 12 лет.

0: 101,5 для детей старше 12 лет.
1: Всем привет, это главная танцевальная радиостанция России, Радио Рекорд. С тобой я, Кирилл Григорьев. Ну и настоящая летняя жаришка установилась такая на улице. И, собственно, вот в связи с этим начинают появляться такие посты и в ленте, и новости, да, как себя правильно вести во время такой жары, как обезопасить себя от каких-то последствий, да, вот этой слишком жаркой погоды. Так вот, несколько советов очень важных, да. Конечно же, нужно соблюдать питьевой режим, нужно проветривать помещение, если вдруг там нет кондиционера и так далее, да, нужно от прямых солнечных лучей воздержаться, особенно в дневные часы с 11 до 17, ну и минимизировать источники тепла, короче, отключать электроприбор, который выделяет тепло, и прочее, ну а также питаться легкой пищей. Вот, кстати, мне кажется, вот для того, чтобы не было жарко, как раз-таки не нужно соблюдать самому готовить на кухне что-то, вот, чтобы вот это все парило, жарило и приносило дискомфорт. Можно просто залететь на волну 101.5 FM Радио Рекорд Самара и выиграть аппетитнейшую пиццу. И поделиться с ней ближним, и вот так вот спастись от жары. Да, в этом часе у тебя будет такая возможность, поэтому не пропусти. А пока я расскажу, какая музыка нас будет спасать с тобой от жары. Да, мне кажется, она тоже спасает. Особенно классная, как это бывает на рекорде. Ну, а в этом часе услышим новинку от Cheat Codes, Last Night on Yours. Также будет Sony Fader and DOD, Think About Us. Послушаем с тобой Леонид, Callum Scott, Stay. Отличная работа от Динора, If Only You. Ну а начнет этот час Ярбокс темой Грисленд. Оставайся с нами, это Рекорд Дэнс. Радио.

Сейчас игрушка In The Mix. Правила этой темы, как всегда, просты. Я ставлю мини-микс из треков рекорда. Ты все внимательно считаешь, свой ответ присылаешь в личные сообщения нашего телеграм-канала. Ну а по итогам игры выбираем целых 3 победителя, которые получат по аппетитнейшей пицце. Это 10, 20 и 30 верно ответившие. Поэтому я рекомендую тебе прибавить звук и скорее внимательно считать.

0: конечно же, я думаю, что ты без труда уже сосчитал, но, как всегда, я оставлю тебя без подсказки. Мы спрятали целых 7 треков, или же их было 12. Свой ответ присылай в личные сообщения нашего телеграм-канала «Радио Рекорд Самара». Уже через несколько минут подведем итог и узнаем, кто же заберет аппетитнейшую пиццу.
1: Рекорд реклама. Встречайте премиальные внедорожники «Тэнк». Они созданы для тех, кто ценит новые технологии, кто привык к комфорту в городе и уверенности на бездорожье. Оцените «Тэнк» в деле. Пройдите тест-драйв у официального дилера марки «Самара Авто» по адресу Южное шоссе, 14. Только до 31 мая. При покупке автомобиля «Тэнк» действует выгода до 400 тысяч рублей по трейд-ин и спецпредложения от «Самара Авто».
2: Соберите-ка.

0: на игрушку.
1: Общий срок по 21 октября 2026 года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
2: Если Чанган, то в Самара-Авто. Чанган-центр Самара-Авто у самолета дарит выгоды до 690 тысяч рублей в зависимости от модели.
3: Срок акции до 31 мая 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, сроки, месте, порядке проведения по телефону. +7 846 212 97 35. АО «Т-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Профлист и металлочерепица, евроштакетник, сайдинг и доборные элементы. Качество и цены от производителя. Доставка до двери на собственном транспорте. Самарский металлопрофильный завод. Самара, Горная 6, строение 1, 270-70.
5: Хватит ездить по вахтам. Стройтрест Талабуга приглашает на работу. От 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони. 8-939-745-48-08.
6: Кусается ипотека. Но маленьких детей у вас нет, и вы не айтишник. В доме у Космопорта 2 для всех. Ставка 11,9%. Для всех, без исключения. Всего 11,9%. Как вам такая новость? Акция действует на 2- и 3-комнатной квартиры до 1 июня 2026 года.
7: Полная стоимость кредита от 19,491% до 20,323%. Ставка 11,9% годовых устанавливается по кредитному договору, заключенному с целью оплаты приобретения квартиры по договору до его участия на весь срок кредита. И отсутствие личного страхования, процентная ставка увеличивается на 1 процентный пункт. Первоначальный взнос от 50%. Срок от 3 до 30 лет. Валюта кредит рубль. Универсальная лицензия Банка России на 2012 от 19 декабря 2018 года. Предложение не является публичной офертой. Застройщик ООО «СЗ Архитектор». Декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Изучите все условия кредита на сайте aobankdom.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Мы придумали, как показать нашим детям наше детство. Смотрите вместе добрый семейный сериал про дружбу, приключения и мир без смартфонов. Оливка, Игорек и Ракс. Каждый день на телеканале «Солнце». Категория 6+.
10: День России вместе с Open FC. 12 июня. Дворец спорта Высоцкого. Вечер титульных боев ММА. Главное событие. Трилогия за титул чемпиона. Готовьте против Чимаева. Решающий бой двух звезд ММА. Вас ждет защита титула от Шишкина. Чемпион в легчайшем весе против бразильца Соузы. На глазах 5000 зрителей. Россия и Кыргызстан. Звездное противостояние. Журавский против Мухтара Али за пояс в полусреднем весе. Поднимем флаг родной страны вместе. 12 июня. Подробности на openfcmma.com. 12+.
11: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений. Еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в «Циолковском». Поехали! 200-300-200.
12: Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс-радио.
13: Телефон рекламной службы 212-99-90.
14: Рекорд. Танцевальный ритм, как запасная батарейка, наполняет энергией, когда силы на

0: Рекорд in the mix.
1: Пришло время подводить итоги индемикса. Чуть ранее я ставил тебе мини-микс из треков рекорда. Ты все внимательно сосчитал. Свой ответ прислал к нам личные сообщения нашего телеграм-канала Радио Рекорд Самара. Ну и три победителя, 10, 20 и 30 верно ответившие, их имена назову через мгновение. Ну а пока напомню, что, точнее не напомню, а раскрою тайну. Да, целых 7 треков было в предыдущей подборке. Итак, имена победителя. Сегодня, я напоминаю, что их целых 3. Филатова Валерия, Гаврилов Евгений и Панова Ольга. Эти аплодисменты вам и, конечно же, 3 аппетитнейших пиццы от рекорда. Ну, а если ты не выиграл, не расстраивайся, залетай в наши информканалы Телега и Макс, Радио Рекорд Самара. Там очень много информации про наши крутые розыгрыши, когда, что и зачем проходит. Короче, у тебя очень и очень много шансов на победу, поэтому залетай, смотри, подписывайся. Все для детей старше 12 лет.

0: Рекорд. Новости.
1: Китай продлит безвизовый режим с Россией до 31 декабря 2027 года. О таком решении сообщили в МИД КНР. Глава Федерации футбола Самарской области Максим Симонов станет новым председателем Совета директоров Крыльев Советов. Об этом сообщает телеграм-канал «Спортбаза». По данным издания, перестановки в самарском клубе произойдут летом. Симонов сменит на этом посту Дмитрия Яковлева, который завершает работу в правительстве Самарской области. Ранее Максим Симонов был директором клуба «Сызрань» 2003, а с 2020 года возглавляет областную федерацию футбола. Также он является председателем попечительского совета женской команды «Крылья Советов» и входит в совет директоров мужского клуба. На улице Дачной начали делать дорогу. Строительство стартовало на пересечении с улицей Пензенской. Рабочие сделали песчаное и щебеночное основание дорожной одежды и уложили первый слой асфальта. Еще больше новостей в наших интерактивных информационных каналах, в телеге, в Максе, Радио Рекорд Самара. Все это для детей старше 12 лет.
2: Что выберете, 3 бутылки рекордной минеральной воды себе или 6 другому?
3: Мы не ставим тебя перед сложным выбором, но решение принять придется. Все лето выигрывай запас брендированной минералки. Стань H2Ошником рекорда и помоги другим. Отправляй фразу «Хочу пить» в личку телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара» по будням в 8:10, 12 и 10:45. Мы можем позвонить тебе. Реши забрать всю воду или поделиться со следующим участником. Что победит? Щедрость или жадность, то есть жажда. Подробности в группе ВК. Информация о накопленных литрах для следующей игры, дополнительные розыгрыши в Телеграм и Макс-каналах Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал Радио Рекорд. Для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
4: У меня дело выгорело.
5: И сам я выгорел. Это не дело.
6: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
7: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
0: Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет.

0: пробки.
1: В Самаре сейчас плюс 28. По данным Яндекс.Погоды, вечером сегодня будет малооблачно и до плюс 27. Ну и коротко расскажу тебе, что происходит на дорогах Самары. Загрузка по данным сервиса Яндекс.Карты пока не меняется. 4 балла. Местами затруднения. И постоять сейчас придется немножко на Московском шоссе от Потапова до Авроры. На Революционной от Печорской до Московского шоссе тормозит также Полевая. На Авроры от Гагарина до Дыбенко есть небольшие сложности. Ну и новый вокзал от Московского шоссе до улицы Новосадовая. Традиционно 5-минутка. Ожидайте, что в ближайший час пробки останутся на этом же уровне. Ну а я тебе напомню про наши информационные каналы в Телеграм и Максе. Вся оперативная информация, все срочно, важно, актуально, интересно из жизни города, страны и мира. Общение, опросы, приколы, розыгрыши. Радио Рекорд Самара специально для тебя. Все это для детей старше 12 лет.
0: Каждое мега утро в 8:40 слушаем неформатные песни. В прошлых выпусках.

0: там жиг-спакет.
1: Все, что включали ранее, ищи в Телеграм и Макс каналах, а еще в группе ВК Радио Рекорд Самары. Для детей старше 12 лет.
2: Реклама. АЗС «Олди» вновь идет вперед! Новая «Олди» на Преображенке вас ждет! В честь открытия новой АЗС «Олди» при заправке от 30 литров дарим скидку 3 рубля с литра! На следующую заправку ждем на новой АЗС «Олди». Южное шоссе, напротив индустриального парка «Преображенка». Акция до конца мая текущего года. Подробности на oldi.azs.ru.
3: Мы открыты! «Ракет Клаб» в торговом комплексе «Летаут». Первый центр ракеточной культуры в Самаре. Падл, сквош, пиклбол, бадминтон и настольный теннис. Все на одной площадке. Аренда корта от 1100 рублей. Индивидуальные и групповые занятия, а также абонементы. Ждем вас в торговом комплексе «Летаут» корпус С.
4: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
5: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.

эфире главный танцевальный. Стартует новый час. Всем большой привет, друзья. Меня зовут Виолетта Юшкина. Ребят, какую еду вы можете кушать каждый день? Вот роллы, кофе и сыр могут вызывать зависимость сильнее сахара, предупреждают врачи. По их словам, при отказе от таких продуктов у некоторых людей возникает настоящий синдром отмены и сильная тяга. Кофе чаще вызывает психологическую зависимость, а вот снеки, колбасы, сыры и роллы физическую, в том числе из-за усилителей вкуса, которые воздействуют на рецепторы и заставляют покупать такую еду снова и снова. Ну вот здесь я очень согласна, если честно, я роллы могу есть каждый день. А какая еда вызывает такую тягу у вас? Напишите в нашем чате мобильного приложения Рекорд. И что вы с этим делаете? Кушаете это или же все-таки как-то пытаетесь отказаться? Давайте расскажу пока о музыке. В этом часе послушаем работу от Sound of Engine and Six Voyage.

установила москитную сетку, чтобы никто не залетел. Но это

0: Сайт radiorecord.ru – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. Radiorecord.ru – заточен под вас и ваш смартфон.
1: Каждое мегаутро в 8.40 слушаем неформатные песни. В прошлых выпусках.

0: все, что включали ранее, ищи в Телеграм и Макс каналах, а еще в группе ВК Радио Рекорд Самары. Для детей старше 12 лет.
1: Реклама. В «Эксперт Авто» автомобили легендарного корейского качества с увеличенной выгодой по программе «Трейдин». Новый «Солярис» ждет вас по цене от 2 миллионов 235 тысяч рублей. Надежность, проверенная временем. Количество автомобилей ограничено. Ждем вас в «Эксперт Авто». Улица Демократическая, 55. 321-400.
2: Стоимость указана на автомобиле «Солярис КРС» в начальной комплектации при условии обмена вашего автомобиля по программе «Трейдин». Не является публичной офертой.
3: Соберите новую коллекцию игрушек «Мадагаскариков». Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном» от 1200 рублей или товароучастники акции. И получайте зоокарту со скидкой 50% на игрушку.
4: Общий срок по 21 октября 2026 года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
5: Отдых с семьей в курортном отеле «Самарский». Возможно, это то, о чем вы давно мечтали. Комфорт 4 звезды, бассейн без хлора и летние бассейны с подогревом. Оздоровительные программы для взрослых и детей. Проведите летний отпуск с пользой и в удовольствии. Родной «Самарский». Курорт на Волжских берегах. Обращаться по телефону в Самаре 226-50-71. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
6: Мега-розыгрыш от сети заправочных станций «Розамира» продолжается. Ты готов стать частью легенды? Выигрывай каждый месяц народный русский внедорожник «Нива Легенд», а также 25 денежных призов. «Розамира». Полный бак, полная свобода. Заправляйся, участвуй и выигрывай.
7: Подробности организации акции, правил ее проведения, количество призов, срок акции, порядок их получения на сайте «Розамира.ру» и мобильном приложении. Срок акции с 1 января по 31 декабря 2026 года.
8: Хотите новую квартиру, но семейная и IT-ипотека вам не подходят? В доме у Космопорта 2 ипотека 11,9% для всех. Всего 11,9% для всех, всех, всех. И для вас, конечно. Акция действует на 2- и 3-комнатные квартиры до 1 июня 2026 года.
9: Полная стоимость кредита от 19,391% до 28,323%. Ставка 11,9% годовых устанавливается по кредитному договору, заключенному с целью оплаты приобретения квартиры по договору для его участия на весь срок кредита. И отсутствие личного страхования, процентная ставка увеличивается на 1 процентный пункт. Первоначальный взнос от 50%, срок от 3 до 30 лет. Валюта 3 рублей. Универсальная лицензия Банка России на 20.12 от 19 декабря 2018 года. Предложение не является публичной офертой. Застройщик ООО «СЗ Архитектор». Декларация на сайте naf.dom.rf.
10: Изучите все условия кредита на сайте aobankdom.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: 6 июня после большого концерта Сергея Жукова встречаемся на юбилейную вечеринку в «Руки вверх» бар. Сам Сергей Жуков приедет после стадиона, чтобы отпраздновать и зажигать вместе с вами. Торт, конкурсы и хиты до утра. Веселая ночь этого лета ждет тебя. 18+.
12: Рекорд в Самаре больше, чем Dance Radio.
13: Телефон рекламы.

0: Новости.
1: Риск быстрого распространения Эболы в России крайне мал благодаря санитарно-эпидемическому контролю, строгим требованиям изоляции и отслеживанию контактов, сообщила врач-инфекционист Юлия Ермолаева. По ее словам, вирус Эбола не передается воздушно-капельным путем. Заражение возможно только при прямом контакте с кровью или другими выделениями больного, передает ТАСС. Депутаты предложили снизить размер первоначального взноса по ипотеке для граждан моложе 35 лет до 3% от стоимости жилья. По их мнению, действующие условия ипотечного кредитования остаются недопустимыми для молодых граждан, поскольку банки требуют первоначальный взнос в размере 30-50% стоимости квартиры. Посещаемость развлекательных зон в торговых центрах за год выросла на 3%. Это единственная категория арендаторов с положительной динамикой. На фоне падения трафика в магазинах и общепите россияне все чаще приходят в торговые центры ради досуга и впечатлений, выбирая торговые центры как доступный формат отдыха. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале Радио Рекорд.
0: Реклама. Радио Рекорд представляет сборник «Колбасный цех Матрикс». 14 разрывных треков в преддверии фестиваля.

0: Рекорд на всех стриминговых площадках. 18+.
1: После встречи с директором школы папа Жени заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
2: Кэшбэк до 3000 баллов евро в месяц до конца лета при активации дебетовой карты ВБ-банка 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее об организации акции и правила на сайте vbdvizbank.ru. Реклама ООО ВБ-банк.
3: Экзамены давят, и в мыслях туман. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Поищи в интернете.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Исследование показало, что жители двух столиц чаще других сильнее переживают из-за денег, здоровья. А как вам такое? Переживаки. Кстати, у нас здесь поспокойнее, нежели в Москве.
2: Ну, мы ценители.
1: Мы любим залипнуть на что-то, да.
3: Уважаемые граждане Санкт-Петербурга, если решили залипнуть, то, пожалуйста, не в дверях общественного транспорта. Нечего там ловить. Проходите дальше.
1: Аня, ты можешь назвать себя тревожницей?
4: Да, конечно.
3: Аня волнушка.
4: Аня волнуется раз, Аня волнуется два, Аня волнуется три.
0: Вейкаперы. Никита, Стас, Рыжая. Утром на Рекорде. Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
5: В Самаре плюс 32, по данным Яндекс.Погоды. Вечером сегодня будет малооблачно. И да, плюс 28 градусов. Ну и коротко расскажу тебе, что происходит на дорогах прямо сейчас. Загрузка по данным сервиса Яндекс.Карта оценивается на 5 баллов. Движение плотное. Самая крупная пробка на Авроре от Партизанской до Заводского шоссе. На этом участке ДТП произошло. Будь осторожен. Постоишь на Алматинке от Ставропольской до Черемшанской. Полевая тормозит от Малогвардейской до Арцебушевской. Ну и на Революционной от Печерской до Московского шоссе. Сейчас 5-минутка. Ну и ожидается, что пробки в ближайший час останутся на этом же уровне. Но я тебе напомню, что мы начинаем летнюю освежающую игрушку. Ты можешь выиграть фирменную артезианскую воду от Рекорда, от бренда «Кристальная». Такая будет только у тебя и у других победителей. А вот в каком объеме у тебя и у других зависит только от тебя. Да, именно так, ведь по будням несколько раз в день мы выбираем заявки и звоним в прямом эфире. Набрали тебя? Тогда решай забрать всю воду, все бутылочки или поделиться со следующим участником. Ты можешь выиграть все или часть себе, а часть мы приплюсуем к призу на следующую игру. Например, начинаем с 4 бутылок, забирай все или 3 себе, одну другому. Тогда в следующей игре мы будем делить уже 5 бутылок. Отправляй фразу «хочу пить» для участия в личку нашего телеграм-канала «Радио Рекорд Самара» или в группу ВК. Неважно, куда ты напишешь, главное, оставь свой номер телефона и заявка действительно на все время игры, поэтому достаточно писать всего лишь один раз. Все подробности в группе ВК, информация о накопленных литрах для следующей игры, а еще дополнительные розыгрыши в Телеграм и Макс каналах Радио Рекорд Самара. Все это для детей старше 12 лет.
0: Каждое мега утро в 8:40 слушаем неформатные песни. В прошлых выпусках.
6: Я хочу спать.

0: спать.
1: Все, что включали ранее, ищи в Телеграм и Макс каналах, а еще в группе ВК Радио Рекорд Самары. Для детей старше 12 лет.
2: Рекорд реклама. Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
3: О, Rich Family, Новосибирск, улица Королева, 40, корпус 40, Лугарен, 110, 547, 605, 1196.
4: Женская суперлига на Металлурге. Самарские крылья Советов принимают Краснодар. Приходите всей семьей на стадион Металлург 23 мая в 13:00. Вход бесплатный, без возрастных ограничений.
5: Город меняется, становится выше, ярче, динамичнее. Здесь хочется развиваться и строить планы на будущее. Все, что нужно для комфортной и счастливой жизни. Квартиры в ЖК «Уют Парк» от 3 миллионов 400 тысяч рублей. Узнайте по телефону 331-3000. Застройщик АО «Сазакошлев» проект «Самара». Многоэтажные жилые дома А55.3. Жилой комплекс «Уют Парк». Подробности на сайте кошлев.дефиспроект.ру. Проектные декларации на сайте «Наш дом.РФ». Информация не носит ознакомительный характер и не является публичной офертой.
6: Мам, вот было бы круто в любой момент телепортироваться туда, где лето.
7: Да, и я об этом мечтаю. Это был бы просто улет.
8: Семья моя, такой улет уже изобрели и построили. Вот сейчас куплю билеты, и мы на летнем курорте. Это аквапарк «Улет» в Ульяновске.
9: В аквапарке «Улет» все для идеального отдыха. 6 водяных горок, бассейны, спа, сауны, бани, детская зона.
10: Аквапарк «Улет». Билеты в лето.
9: 0+.
8: Город Ульяновск.
11: Рекорд в Самаре. Больше, чем Dance Radio.
12: Телефон рекламы.

На связи главная танцевальная. Всем огромный привет, друзья. Меня зовут Виолетта Юшкина. И уже через несколько дней, совсем скоро, в конце мая, Рекорд устраивает двухдневный рейв. И я уверена, вы догадались, о чем идет речь. Это легендарный колбасный цех. Врывается с новым шоу «Матрикс». Вас ждет 3 танцпола, более 20 артистов. Это все будет происходить на новой площадке. Зарубежный секретный агент появится непременно. И, конечно, наши зажигательные Рекорд Чикс. Это все колбасный цех «Матрикс». Встречаемся с вами сразу 2 дня, 29 и 30 мая. Решайте сами, когда придете. Можем и на 2 дня вас также пригласить. Это все будет в Санкт-Петербурге на площадке Temple of Deer. Абсолютно классная и новая площадка. Все подробности ищите на radiorecord.ru 18+. Давайте переходить к музыке. В этом часе послушаем работу от Нари и Paolo New. Move your body.

появится аниме Джоджи Beautiful. Послушаем трек от Эбин Hollow. Откроет этот час Оффенбах с работой Miles Away Record Mix и все это рекорд Dance.

0: шоу гостевой микс от ведущих электронных диджеев и лейблов. Только на Радио Рекорд. Встречайте сегодня. Фендрик and DJ IP. Полночь в Рекорд Клабе.
1: Рекорд реклама. В связи с расширением производства Самарскому металлопрофильному заводу требуются операторы и помощники оператора на станки, стропольщики, разнорабочие, официальное трудоустройство, обучение, достойный заработок. Звони 270-70. Самарский металлопрофильный завод.
2: Вырвись из серых будней. Ощути адреналин. Квадропрофи. Прокат квадро и эндуро мотоциклов на лесных маршрутах в черте Самары. Драйв гарантирован. Квадропрофи. 18-й километр Московского шоссе на берегу озера Паршино. Сайт квадропрофи.ру.
3: Реклама в Самаре. 212-99-90. Рекорд. Dance Radio.

0: Рекорд. Новости.
1: Трамп предлагает США, Китаю и России объединиться против Международного уголовного суда, пишет F-Times со ссылкой на источники. По данным издания, глава Белого дома упомянул об этом на переговорах в КНР, отметив, что в этом интересы Вашингтона, Пекина и Москвы совпадают. Китай и Россия договорились продлить договоры о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Мир сталкивается с опасностью возвращения к закону джунглей, отметил Си Цзиньпинь, говоря о высокой ценности этого соглашения на фоне серьезных изменений в международной ситуации. На госуслуги могут добавить опцию самозапрета на звонки из-за границы, заявил вице-премьер Григоренко. Помимо этого, операторы теперь обязаны маркировать звонки с зарубежных номеров, чтобы каждый мог заранее оценить риски вызова, отметил он. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. В ледяном дворце правит та, что способна обратить сердце в холодный кристалл. «Радио Рекорд» представляет новую главу фестиваля. Белая. Снежная королева. 3 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. 3 танцпола. 2 секретных зарубежных гостя и российские звезды электронной музыки. Вход только в белом. Подробности и билеты на radiorecord.ru. Белая.
3: Шоу-клуб. УГРН 116-784-739-21-30. Санкт-Петербург, 18+.
4: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
5: Знаешь, что объединяет шум океана на Камчатке, тишину плато Путорана, древние стены Соловков и горные вершины Кавказа? Это места, где чувствуешь, насколько огромна и удивительна наша страна. В год единства народов России программа Росмолодежи «Больше, чем путешествие» запускает проект «Знать, любить, гордиться». Если тебе от 14 до 36 лет, можешь участвовать один. А можно пригласить к участию всю семью. И, конечно, не забудь рассказать друзьям. Финалистов и победителей проекта ждут путешествия в уникальные уголки нашей страны. Узнай свою малую родину. Попробуй себя в роли блогера и расскажи о своих любимых местах. Разработай свой туристический маршрут и стань частью большой команды. Подробные условия и регистрация на сайте знать-любить-гордиться.рф.

0: 101,5 для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
1: В Самаре плюс 32, по данным Яндекс.Погоды. Вечером сегодня будет малооблачный, да, плюс 28 градусов. Ну и посмотрим, что на дорогах, а здесь пока без изменений. Загрузка по данным сервиса Яндекс.Карты оценивается на 4 балла. Местами затруднения. Постоишь на Новосадово от Ленина до Ярошевского. Но вокзально тормозит от Московского шоссе до Новосадовой. Ну, 5-минутка на Волжском. От Маяковского до Полевой, на Полевой от Самарской до Артебушевской. Ну и на Московском шоссе сейчас от Советской армии до Потапова. Также минут на 5 тормознешь. Ожидайте, что пробки в ближайший час останутся на этом же уровне. Ну, а я тебе напомню, что каждый будний день ты должен начинать в компании Рекорда. Рубрика «Засада», в которой ты предупреждаешь автолюбителей о том, на что стоит обратить внимание. Игры, подарки, неформатные треки. 8.40 в рубрике «Трэш-пати». Полезная, важная, интересная информация. И все это с 7 до 11. Мега-утро с Серегой Шевченко. Все это для детей старше 12 лет.
2: Каждое мега-утро в 8.40 слушаем неформатные песни в прошлых выпусках.

0: все, что включали ранее. Ищи в Телеграм и Макс каналах, а еще в группе ВК Радио Рекорд Самары. Для детей старше 12 лет.
1: Реклама. В фитнес-клубе «Гора на Лесной» все для спорта и отдыха. Два теннисных корта, зона единоборств, тренажерный зал и интервальный комплекс с коллективными парениями. Тренируйся и отдыхай на максимум. До 31 мая. Скидка 50% на клубные карты. Заходи на сайт горафит.ру. Начни сегодня.
2: Хватит ездить по вахтам. Стройтрест «Алабуга» приглашает на работу. От 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони. 8-939-745-48-08.
3: День России вместе с Open FC. 12 июня. Дворец спорта Высоцкого. Вечер титульных боев ММА. Главное событие. Трилогия за титул чемпиона. Готовься против Чимаева. Решающий бой двух звезд ММА. Вас ждет защита титула от Шишкина. Чемпион в легчайшем весе против бразильца Саузы. На глазах 5000 зрителей. Россия и Кыргызстан. Звездное противостояние. Журавский против Мухтарали за пояс в полусреднем весе. Поднимем флаг родной страны вместе. 12 июня. Подробности на openfcmma.com.
4: 12+. Женская суперлига на Металлурге. Самарские крылья Советов принимают Краснодар. Приходите всей семьей на стадион Металлург 23 мая в 13:00. Вход бесплатный. Без возрастных ограничений.
5: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО НКК АЗ-68.
6: Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс Радио.
7: Телефон рекламной службы.

Привет, друзья, это Кристина и Радио Рекорд. Я хочу вам напомнить, что главный ретро-мегаденс страны, супердискотека 90-х, Радио Рекорд, возвращается к нам в столице с новой постановкой под названием «Это фантастика». Более 20 артистов, секретная зарубежная суперзвезда, танцпол, колбасный цех, ну куда без него, никуда. И захватывающее путешествие по вселенным любимых фантастических фильмов. Ну и, конечно же, мега-микс от диджея Цветкова. 14 ноября Питер, Ледовый дворец. 4 декабря Москва, Лайф-арена. Супердискотека 90-х – это фантастика. Все подробности на radiorecord.ru. Заглядывайте, и 12+, не забываем. Диджей Луис в этом часе, Билли Джин услышим.

Непременно Дэвид Гетта, Сея, Project Wake Tonight. И еще Сони Фадера, Think About Us. В начале часа Yearbox и Graceland. И все это рекорд Dance Radio.

0: и еще более 100 каналов в приложении «Радио Рекорд». Слушайте бесплатно прямо сейчас. Рекорд реклама. Чудесный летний отпуск в Самарском. Комфортные номера 4 звезды, оздоровительные и спа-программы, каскад открытых бассейнов, отдых на любой вкус. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Телефон бронирования 226-50-71. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
1: Устали от серости и потока новостей? Скорее включайте «Солнце». Там добрый семейный сериал «Оливка, Игорек и Рекс» с Лизой Арзамасовой и Алексеем Золотовицким. Смотреть с детьми каждый день на телеканале «Солнце». Категория 6+.
2: Встречайте премиальные внедорожники «Тэнк». Они созданы для тех, кто ценит новые технологии, кто привык к комфорту в городе и уверенности на бездорожье. Оцените «Тэнк» в деле. Пройдите тест-драйв у официального дилера марки «Самараавто» по адресу Южное шоссе 14. Только до 31 мая. При покупке автомобиля «Тэнк» действует выгода до 400 тысяч рублей по трейд-ин и спецпредложения от «Самараавто».
3: Реклама в Самаре 212 99 90.

0: Рекорд. Новости.
1: Переговоры с Си Цзиньпином прошли в дружеском и содержательном ключе, рассказал Владимир Путин. Отношения двух стран не раз прошли испытания на прочность, отметил президент. Переговоры продолжились в расширенном составе. Вместе с Путиным в Пекин прибыли 5 вице-премьеров, 8 министров, руководители госкорпораций и крупного бизнеса. Почти 6 миллионов россиян с сахарным диабетом не знают о своем диагнозе. Об этом рассказала эксперт Минздрава Мокрышева. По ее словам, стольким же людям поставлен этот диагноз. То есть суммарно сахарный диабет в стране имеет около 12 миллионов человек. Единый госучебник по физкультуре разрабатывает Минпросвещение. Ведомство, как сообщил Кравцов, утвердило единую программу обучения по этому предмету в школах. Радио Рекорд представляет свежий сборник электронных треков от российских продюсеров «Колбасный цех Матрикс». 14 взрывных треков от Sonic Mine, Laboratorium, Snet и других авторов. «Колбасный цех Матрикс» уже на всех стриминговых сервисах страны. 18+. Еще больше свежих и актуальных новостей расскажу ровно через час. Слушайте Радио Рекорд, чтобы быть в курсе.
0: Рекорд, реклама.
2: У меня дело выгорело.
3: И сам я выгорел.
4: Это не дело.
5: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
6: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
7: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
8: Подробнее на t2.ru.

0: 101,5 для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
1: Плюс 33 в Самаре, по данным Яндекс.Погоды. Вечером сегодня будет малооблачно и до плюс 28 градусов. На дорогах пока без изменений 4 балла. По данным сервиса Яндекс.Карты, местами затруднения. Постоишь на Аврора от Дебенко до Марии Терезы. Также тормознешь на Революционной от Печерской до Московского шоссе. На Ленина от Челюскинцев до Новосадовой сейчас 5-минутка. Волжский проспект тормозит от Маяковского до Полевой. Ну и постоишь на Новом вокзале от Московского шоссе до улицы Новосадовая. Ожидайте, что пробки в ближайший час останутся на этом же уровне. Ну а я тебе напомню про наши информационные каналы в Телеграм и Максе. Вся оперативная информация, все срочное, важное, актуальное, интересное жизни города, страны и мира. Общение, опросы, приколы, розыгрыши и много всего еще специально для тебя. Радио Рекорд Самара. Подписывайся. Все это для детей старше 12 лет.
0: Реклама. Горный велосипед Rush 26 дюймов с оборудованием Shimano. Всего за 9 990 рублей. В Rich Family. Количество товара ограничено.
2: Соберите

0: metal.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
1: Женская суперлига на Металлурге. Самарские крылья Советов принимают Краснодар. Приходите всей семьей на стадион Металлург 23 мая в 13:00. Вход бесплатный, без возрастных ограничений.
2: Пап, смотри, я еду на велосипеде.
3: Мой динозавр атакует.
4: Безопасные приключения и целая вселенная для детей во дворе вашего нового дома. Квартира с выгодой на старте до 680 тысяч рублей. Бронируйте на юг63.рф и по телефону 211-58-56. Срок действия акции с 13 апреля по 31 мая 2026 года. ООО «Специализированный застройщик Югстандарт». Квартал 1, 2, первый этап, Южный город. Информация об акции в положении на сайте юг63.рф. Проектная декларация и разрешение на строительство на сайте наш.дом.рф. We'll be right back.

Друзья, привет, от Кристины Радио Рекорд. Про отдых, про отпуск. Я знаю, у многих стартует, у кого-то длится уже. Цены на путевки в Турцию и Таиланд упали. Ура, хоть что-то упали до уровня 2020 года благодаря курсу доллара. Сколько стоит отдохнуть вдвоем на Пхукете, Таиланд? Можно за 74 тысячи рублей за 11 дней. Вы представляете, дешевле только даром. Пятидневный тур, ну, конечно же, пакетированный в Турцию, обойдется примерно в 40 тысяч с авиаперелетом и завтраками включено. Но это вообще... Просто лети не хочу, бери не хочу. Друзья, рассказывайте, куда собираетесь в отпуск, где планируете отдыхать. Я вообще, по-моему, ничего не планирую. Совершенно рассказывайте, как будете отдыхать. Леонид в этом часе и свежая работа. Stay.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Исследование показало, что жители двух столиц чаще других сильнее переживают из-за денег, здоровья. А? Как вам такое? Переживаки. Кстати, у нас здесь поспокойнее, нежели в Москве.
2: Ну, мы ценители.
1: Мы любим залипнуть на что-то, да.
2: Уважаемые граждане Санкт-Петербурга, если решили залипнуть, то, пожалуйста, не в дверях общественного транспорта. Нечего там ловить. Проходите дальше.
1: Аня, ты можешь назвать себя тревожницей?
3: Да, конечно.
2: Аня Волнушка.
3: Аня волнуется раз, Аня волнуется два, Аня волнуется три.
0: Вейкаперы. Никита, Стас, Рыжая. Утром на Рекорде. Рекорд реклама.
4: Профлист и металлочерепица, евроштакетник, сайдинг и доборные элементы. Качество и цены от производителя. Доставка до двери на собственном транспорте. Самарский металлопрофильный завод. Самара, Горная 6, строение 1, 270-70.
5: Хватит начинать с понедельника. Сбрось лишнее к лету в OneFit. Здесь все для семейного фитнеса. Тренажерный зал, групповые, кардио и большой бассейн для взрослых и детей. Удобное расположение напротив Золотого яблока. Узнайте об акциях на сайте onfit.ru.
6: 6 июня после большого концерта Сергея Жукова встречаемся на юбилейную вечеринку в Руки Вверх бар. Сам Сергей Жуков приедет после стадиона, чтобы отпраздновать и зажигать вместе с вами. Торт, конкурсы и хиты до утра. Веселая ночь этого лета ждет тебя. 18+.
7: День России вместе с Open FC. 12 июня. Дворец спорта Высоцкого. Вечер титульных боев ММА. Главное событие. Трилогия за титул чемпиона. Готовься против Чимаева. Решающий бой двух звезд ММА. Вас ждет защита титула от Шишкина. Чемпион в легчайшем весе против бразильца Соузы. На глазах 5000 зрителей. Россия и Кыргызстан. Звездное противостояние. Журавский против Мухтарали за пояс в пол среднем весе. Поднимем флаг родной страны вместе. 12 июня. Подробности на openfcmma.com. 12+.
8: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
9: Телефон рекламной службы 212-99.

0: Рекорд. Новости.
1: Ситуация на Ближнем Востоке находится на решающем этапе, рассказал лидер КНР на встрече с Путиным. Полное прекращение боевых действий не терпит отлагательств. Возобновление конфликта тем более недопустимо, заявил Си Цзиньпинь. Кандидатов для переговоров с Россией обсудят страны Евросоюза на следующей неделе. По данным F-Times, европейцы обсуждают экс-премьера Италии и экс-канцлера Германии Меркель в качестве переговорщиков от Евросоюза. Рекорд установила температура воздуха в Москве. Столбики термометров поднялись до 30,5 градусов выше нуля. Это самый высокий показатель для 19 мая за всю историю метеонаблюдений. В Петербурге тем временем показатели достигли 32 градусов выше нуля. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. Радио Рекорд представляет сборник «Колбасный цех Матрикс». 14 разрывных треков в преддверии фестиваля.

0: на всех стриминговых площадках. 18+.
1: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
2: Знаете, что объединяет Камчатку? Плато Путорана, горы Кавказа и землю леопарда. Это не просто точки на карте. Это места, где чувствуешь, насколько огромна и удивительна наша страна. В год единства народов России программа Росмолодежи «Больше, чем путешествие» запускает проект «Знать, любить, гордиться» для тех, кто хочет увидеть Россию своими глазами. С мая по август 2026 года участвуй сам, зови друзей или всю семью. Победителей ждут познавательные путешествия в уникальные уголки России. Попробуй себя в роли блогера. Разработай свой туристический маршрут. Расскажи о своих любимых местах. Подробные условия и регистрация на сайте знатьлюбитьгордиться.рф. Знатьлюбитьгордиться.рф.
3: Привет, это группа «Сироткин». Мы с командой «Остин» выпустили новую коллекцию про лето и музыкальные фестивали. Получилась яркая капсула. Выбирайте новинки «Остин» и создавайте образы, в которых живет музыка.

0: сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: В Китае создают цифровые копии бывших партнеров с помощью ИИ. Модель можно дообучать, добавляя воспоминания, привычки, детали общения. В итоге получается симуляция бывшего.
2: А вот китайцы. Технологии продвинулись, а в смекалке вообще ноль. У наших людей есть старый добрый бабушкин рецепт. Чтобы общаться с бывшим, нужно просто нажраться и бывшему позвонить, и все. А через час он уже у нее, и никакой симуляции, только бутылка и телефон.
3: После этого мучительно стыдно становится, но утром после общения с бывшим.
2: Даже само понятие «бывшее», оно очень условное и очень размытое.
3: Бывших не бывает.
2: Нет, конечно, совершенно то же самое и с начальником. Да, уволил тебя эта гнида заморская. Формула та же. Бутылка, телефон и начальнику ночью дикпик.
3: А начальник только и рад.
2: Ну, есть и такие.
3: О, возвращайся на работу.
0: Крем-хруст-шоу. Сегодня в 8 вечера на Рекорде.
4: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
5: В Самаре сейчас плюс 32, по данным Яндекс Погоды. Сегодня вечером будет малооблачно и до плюс 28 градусов. Ну и коротко расскажу тебе, что на дорогах происходит прямо сейчас. Здесь тоже градус постепенно растет. 5 баллов по данным сервиса Яндекс.Карты. Движение плотное. И постоять сейчас придется на заводском шоссе от Кирова до Семица минут 15. Постоишь на Олимпийской железнодорожном переезде до Ракиты. Алматинка стоит от Ставропольской до Черемшанской. На Кирова уже тормознешь от эстакады через железную дорогу до Победы. На Советской армии от Тихвинской до Старозагора 5-6 минут оставишь. Так это точно. Ожидается, что в ближайший час пробки продолжат расти. Совсем скоро увидим отметку в 7 баллов.
6: Реклама. Пап, смотри, я еду на велосипеде. Мой динозавр атакует.
7: Безопасные приключения и целая вселенная для детей во дворе вашего нового дома. Квартира с выгодой на старте до 680 тысяч рублей. Бронируйте на юг63.рф и по телефону 211-58-56. Срок действия акции с 13 апреля по 31 мая 2026 года. ООО «Специализированный застройщик Югстандарт». Квартал 1-2, первый этап, Южный город. Информация об акции в положении на сайте юг63.рф. Проектная декларация и разрешение на строительство на сайте наш.дом.рф.
8: Соберите новую коллекцию.

0: на игрушку.
1: Общий срок по 21 октября 2026 года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
2: Кусается ипотека, но маленьких детей у вас нет, и вы не айтишник. В доме у Космопорта 2 для всех ставка 11,9%. Для всех, без исключения. Всего 11,9%. Как вам такая новость? Акция действует на 2- и 3-комнатной квартиры до 1 июня 2026 года.
3: Полная стоимость кредита от 19,491% до 20,323%. Ставка 11,9% годовых устанавливается по кредитному договору, заключенному с целью оплаты приобретения квартиры по договору долевого участия на весь срок кредита. И отсутствие личного страхования, процентная ставка увеличивается на 1 процентный пункт. Первоначальный взнос от 50%. Срок от 3 до 30 лет. Валюта кредит рубль. Универсальная лицензия Банка России на 2012 от 19 декабря 2018 года. Предложение не является публичной офертой. Застройщик ООО «СЗ Архитектор». Декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Изучите все условия кредита на сайте aobankdom.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Фитнес-клубе «Гора на Лесной». Все для спорта и отдыха. 2 теннисных корта, зона единоборств, тренажерный зал и интервальный комплекс с коллективными парениями. Тренируйся и отдыхай на максимум. До 31 мая. Скидка 50% на клубные карты. Заходи на сайт горафит.ру. Начни сегодня.
6: Новая «Лада» по госпрограмме. Выгода 20% для военнослужащих, работников образовательных и медицинских организаций бюджетной сферы. И семей с двумя и более детьми. Официальный дилерский центр «Кэмпбелл». На Пятигорской, 11. Телефон 304-700.
7: АО «Автофинансбанк». Акция действует до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: «Ракет Клаб» открывает детский летний дневной лагерь. Игры, тренировки, конкурсы и новые друзья ждут вас. Проводите лето активно и интересно с «Ракет Клаб» в торговом комплексе «Летаут».
9: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
10: Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс-радио.
11: Телефон рекламной службы 212 99

Друзья, привет, это Радио Рекорд. Меня зовут Кристина. Есть новость, фэшн-новость. Россияне почти перестали покупать новую одежду. Для меня это какое-то откровение, потому что смотрю, все постоянно что-то скупают. У меня абсолютно обратное мнение. Ну, в общем, траты на гардероб упали, оказывается, до минимума за последние 11 лет. Сейчас на одежду и обувь уходит всего лишь 7% потребительских расходов. Это критически мало, друзья мои. Опрос провела среди одного человека, среди редактора эфира Радио Рекорд. Я говорю: «Женя, ну какую одежду ты купил последний раз?» На что Евгений мне ответил: «Да вот белую рубашку к корпоративу Радио Рекорд, напоминаю, то есть к 30-летию». Значит, последний раз молодой человек приобретал себе новую вещь в августе прошлого года. Опять же, дожились. Друзья, подписывайтесь на телеграм-канал Радио Рекорд. Новость, потому что я взяла именно оттуда. Там много классных. Чит-код в этом часе. Last Night on Earth услышим. Еще впереди Иман Бек и Софи Рейс «Not You». И Джон Саммит «Shades of Blue». А еще в этом часе «Анима» «Out of My Body». Раньше всех «Offenbach» и «Miles Away». И все это «Рекорд» Dance Radio.

0: каждый день. Двухчасовое микс-шоу «Рекорд Пати». Сегодня и каждый день. В 9 вечера. Сразу после Кремова и Хрусталева. «Рекорд Пати». Мы делаем ваш вечер. Рекорд
1: реклама. Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Здесь вас ожидает высокий уровень сервиса, врачи высшей категории, уникальное предложение от «Глаз Клиник», лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Мы находимся по адресу: город Самара, улица Ленинская, дом 206.
2: Весна. Время перемен. Переходите на новый уровень с официальным дилером Exit в Самаре «Асавто». Познакомьтесь с премиальным гибридом года Exit Xlantix ET. Интерьер в благородных тонах из качественных материалов. Атмосфера спокойной роскоши и высокого уровня безопасности. Попробуйте эти ощущения на тест-драйве. «Асавто». Официальный дилер Exit. Самара, Южное шоссе 10. Гибрид года по версии премии «Золотой клаксон» 2025 года.
3: Exit. Born for more.
4: Ученые выяснили, что человек в среднем моргает каждые 4 секунды, а время каждого моргания – полсекунды. Этого вполне достаточно, чтобы не заметить пешехода на переходе. Пешеход может появиться неожиданно. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
5: При участии Госавтоинспекции по Самарской области.
6: Новый «Джили Колрей» добавит ярких эмоций в каждый ваш день. Выразительный стиль, спортивная динамика, новая мультимедиа с подключением смартфона, широкий набор умных ассистентов. «Джили Колрей» – заряженные эмоции. Приходите на тест-драйв. Ждем вас в «Джили Асавто Самара» на Пожарном проезде 4 за индивидуальным предложением. Не оферта. Подробности узнавайте в отделе продаж.
7: Мам, вот было бы круто в любой момент телепортироваться туда, где лето.
8: Да, и я об этом мечтаю. Это был бы просто улет.
9: Семья моя, такой улет уже изобрели и построили. Вот сейчас куплю билеты, и мы на летнем курорте. Это аквапарк «Улет» в Ульяновске.

0: Рекорд. Новости.
1: Риск быстрого распространения Эболы в России крайне мал благодаря санитарно-эпидемическому контролю, строгим требованиям изоляции и отслеживанию контактов, сообщила врач-инфекционист Юлия Ермолаева. По ее словам, вирус Эбола не передается воздушно-капельным путем. Заражение возможно только при прямом контакте с кровью или другими выделениями больного, передает ТАСС. Депутаты предложили снизить размер первоначального взноса по ипотеке для граждан моложе 35 лет до 3% от стоимости жилья. По их мнению, действующие условия ипотечного кредитования остаются недопустимыми для молодых граждан, поскольку банки требуют первоначальный взнос в размере 30-50% стоимости квартиры. Посещаемость развлекательных зон в торговых центрах за год выросла на 3%. Это единственная категория арендаторов с положительной динамикой. На фоне падения трафика в магазинах и общепите россияне все чаще приходят в торговые центры ради досуга и впечатлений, выбирая торговые центры как доступный формат отдыха. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
2: Кэшбэк до 3000 баллов в месяц до конца лета при активации единой карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения подробнее в организации.

0: еженедельно. Шоу «Гостевой микс» от ведущих электронных диджеев и лейблов. Только на Радио Рекорд. Встречайте сегодня. Фендрик and DJ IP. Полночь в Рекорд Клабе. Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
1: В Самаре плюс 31. По данным Яндекс Погоды, вечером сегодня будет малооблачно и до плюс 28 градусов. На дорогах градус тоже повысился. Сейчас 7 баллов. По данным сервиса Яндекс.Карты, серьезные пробки. И постоять придется на самом деле много где. Самая крупная пробка в эти минуты на Алматинской, на Олимпийской от Алматинской до Ракитовского шоссе. Постоишь там минут 30. Стоит также Нововокзальная от Московского шоссе до Новосадовой в обратном направлении тоже. На Уральск от АЗС до Южного шоссе тормознешь. Ну и сбавишь обороты на Литвину от Земельца до Конного проезда. Там 10-минутка. Ожидается, что пробки в ближайший час останутся на этом же уровне.
2: Спонсор программы ООО «Клиника зрения Самара».
3: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Здесь вас ожидает высокий уровень сервиса, врачи высшей категории, уникальное предложение от «Глаз Клиник», лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Мы находимся по адресу: город Самара, улица Ленинская, дом 206.
4: Рекорд реклама. Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
5: О, Rich Family, Новосибирск, улица Королева, 40, корпус 40, Булгарин, 110-547-605-1196.
6: Город меняется, становится выше, ярче, динамичнее. Здесь хочется развиваться и строить планы на будущее. Все, что нужно для комфортной и счастливой жизни. Квартиры в ЖК «Уют Парк» от 3 миллионов 400 тысяч рублей. Узнайте по телефону 331-3000. Застройщик АО «Созакушев» проект «Самара». Многоэтажные жилые дома А55.3. Жилой комплекс «Уют Парк». Подробности на сайте кошелев.дефис.проект.ру. Проектная декларация на сайте «Наш дом РФ». Информация носит ознакомительный характер и не является публичной
7: офертой. Хватай подарки за покупки. Приходи за покупками в «Аврора Молл». Играй и участвуй в акции. Больше покупок – больше подарков. Без подарка не уйдет никто. «Аврора Молл».
8: Срок 6 апреля по 30 июня 2026 года. Подробности об организации акции, правила, количество призов, срок, месте порядки, получение на aurora.ru/18+.
9: Пап, смотри, я еду на велосипеде. Мой динозавр атакует.
10: Безопасные приключения и целая вселенная для детей во дворе вашего нового дома. Квартира с выгодой на старте до 680 тысяч рублей. Бронируйте на юг63.рф и по телефону 211-58-56.
8: Срок действия акции с 13 апреля по 31 мая 2026 года. ООО «Специализированный застройщик Юг-Стандарт». Квартал 1, 2, 1 этап, Южный город. Информация об акции в положении на сайте юг63.рф. Проектная декларация и разрешение на строительство на сайте наш.дом.рф.
11: АЗС «Олви» вновь идет вперед! Новая «Олви» на Преображенке вас ждет! В честь открытия новой АЗС «Олви» при заправке от 30 литров дарим скидку 3 рубля с литра! На следующую заправку ждем на новой АЗС «Олви». Южное шоссе, напротив индустриального парка Преображенка. Акция до конца мая текущего года. Подробности на olvi.azs.ru.
12: «Империал» – больше, чем фитнес. «Империал» – ваш новый уровень энергии. Бассейн, тренажерный зал, групповые программы, мастер-классы, соревнования. «Империал Фитнес» – выбор успешных. Московское шоссе 163А, ТЦ «Империя». 240-60-60.
13: Хватит ездить по вахтам. Стройтрест «Алабуга» приглашает на работу. От 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони. 8-939-745-48-08.
14: Серость, нервяк. Ловите пилюлю позитива. Посмотрите с детьми новый сериал «Оливка, Игорек и Рекс». Окунитесь в веселое советское детство вместе. Каждый день на телеканале «Солнце». Категория 6+.
15: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений. Еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в «Циолковском». Поехали! 200-300-200.
16: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».

Друзья, всем привет! Это главная танцевальная радиостанция страны. Вы слушаете Радио Рекорд.

0: пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно. Ну, плюс немного мемов. Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь.
1: Уже сегодня мы знаем, что завтра ты вновь не выспишься. Поэтому уже сейчас напоминаем, чтобы ты утром включил рекорд.
2: Засада, трэш-пати, розыгрыши и общение. Узнавай новости города.
3: По будням с 7 до 11.
2: Мега-утро на рекорде.
4: Для детей старше 12 лет.
5: Рекорд реклама.
6: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Город Самара, улица Ленинская, дом 206.
7: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
8: Женская суперлига на Металлурге. Самарские крылья советов принимают Краснодар. Приходите всей семьей на стадион Металлург 23 мая в 13:00. Вход бесплатный, без возрастных ограничений.
9: Встречайте премиальные внедорожники «Тэнк». Они созданы для тех, кто ценит новые технологии, кто привык к комфорту в городе и уверенности на бездорожье. Оцените «Тэнк» в деле. Пройдите тест-драйв у официального дилера марки «Самараавто» по адресу Южное шоссе, 14. Только до 31 мая. При покупке автомобиля «Тэнк» действует выгода до 400 тысяч рублей по трейд-ин и спецпредложения от «Самараавто».
10: Вырвись из серых будней. Ощути адреналин. «Квадропрофи». Прокат квадро- и эндуро-мотоциклов на лесных маршрутах в черте Самары. Драйв гарантирован. «Квадропрофи». 18-й километр Московского шоссе на берегу озера Паршино. Сайт квадропрофи.ру.
11: Если Чанган, то в «Самараавто». Чанган-центр «Самараавто» у самолета дарит выгоды до 690 тысяч рублей в зависимости от модели.
12: Срок акции до 31 мая 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, сроки, месте, порядке проведения по телефону. Плюс 7-846-212-97-35. АО «Т-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Ищите активные занятия для детей? В «Ракет Клаб» открыты детские группы от 4 до 16 лет. Абонементы на 4 или 8 занятий. Первое занятие бесплатно. Развиваем ловкость, координацию и выносливость. Хотите, чтобы ваш ребенок бежал на тренировку с удовольствием? Тогда вам в «Рэкет Клаб».
14: Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре и области, где применяется оригинальный лазер «Пикашур Про» для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. Доктор-Надоненко.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
15: Мега-розыгрыш от сети заправочных станций «Роза Мира» продолжается. Ты готов стать частью легенды? Выигрывай каждый месяц народный русский внедорожник «Нива Легенд». А также 25 денежных призов. «Роза Мира». Полный бак, полная свобода. Заправляйся, участвуй и выигрывай. Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках месте, порядке получения на сайте «розамира.ру» и мобильном приложении. Срок акции с 1 января по 31 декабря 2026 года.
16: День России вместе с Open FC. 12 июня. Дворец спорта Высоцкого. Вечер титульных боев ММА. Главное событие. Трилогия за титул чемпиона. Готовьте против Чимаева. Решающий.

0: двух звезд ММА. Вас ждет защита титула от Шишкина. Чемпион в легчайшем весе против бразильца Соузы. На глазах 5000 зрителей. Россия и Кыргызстан. Звездное противостояние. Журавский против Мухтарали за пояс в полусреднем весе. Поднимем флаг родной страны вместе. 12 июня. Подробности на openfcmma.com. 12+.
1: Рекорд в Самаре. Больше, чем Dance Radio.
2: Телефон рекламы.

0: Рекорд. Новости.
1: Трамп предлагает США, Китаю и России объединиться против Международного уголовного суда, пишет F-Times со ссылкой на источники. По данным издания, глава Белого дома упомянул об этом на переговорах в КНР, отметив, что в этом интересы Вашингтона, Пекина и Москвы совпадают. Китай и Россия договорились продлить договоры о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Мир сталкивается с опасностью возвращения к закону джунглей, отметил Си Цзиньпинь, говоря о высокой ценности этого соглашения на фоне серьезных изменений в международной ситуации. На госуслуги могут добавить опцию самозапрета на звонки из-за границы, заявил вице-премьер Григоренко. Помимо этого, операторы теперь обязаны маркировать звонки с зарубежных номеров, чтобы каждый мог заранее оценить риски вызова, отметил он. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. «Радио Рекорд» представляет сборник «Колбасный цех Матрикс». 14 разрывных треков в преддверии фестиваля.

0: лейбла «Радио Рекорд» на всех стриминговых площадках. 18+.
1: Тэнк — это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники Тэнк 300 и Тэнк 500 сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. Тэнк. Управляй прогрессом. Только до конца мая специальные предложения на автомобили Тэнк.
2: Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
3: Это уже третий ягодный лимонад от самоката. Или только третий. Возьму еще. И еще разок. И один глоток.
4: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
5: ООО «Умный ритейл». ОГРН 118-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат 6+.»
6: Сроки горят. И задача океан. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Ищи в интернете.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости KVL Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный KVL Dargo. Надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры KVL City и убедитесь сами.
9: Возрастное ограничение 13+.
10: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
11: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
12: Раз. Мощь. 2. Комфорт. 3. Технологии. И 4. Тоже есть. И это ваш уникальный шанс. Только в мае. Премиальный кроссовер JQ J8 на специально выгодных условиях. Выделяйтесь в городском потоке на стильном кроссовере. Ощутите абсолютный комфорт и технологичность. И уверенно чувствуйте себя на любых дорогах и на любых поворотах. JQ J8. Уверенный. Это по-настоящему.
13: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.

0: сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: В Китае создают цифровые копии бывших партнеров с помощью ИИ. Модель можно дообучать, добавляя воспоминания, привычки, детали общения. В итоге получается симуляция бывшего.
2: А вот китайцы. В технологии продвинулись, а в смекалке вообще ноль. У наших людей есть старый добрый бабушкин рецепт. Чтобы общаться с бывшим, нужно просто нажраться и бывшему позвонить, и все. А через час он уже у нее, и никакой симуляции, только бутылка и телефон.
3: После этого мучительно стыдно становится на утром после общения с бывшим.
2: Даже само понятие «бывшее», оно очень условно и очень размыто.
3: Бывших не бывает.
2: Нет, конечно, совершенно то же самое и с начальником. Да, уволил тебя эта гнида заморская. Формула та же. Бутылка, телефон и начальнику ночью дикпик.
3: А начальник только и рад.
2: Ну, есть и такие.
3: Он такой: о, возвращайся на работу.
0: Крем-хруст-шоу. Сегодня в 8 вечера на Рекорде.
4: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
5: В Самаре сейчас плюс 31 градус. По данным Яндекс.Погоды, вечером сегодня будет малооблачно и до плюс 29. Ну и посмотрим, что на дорогах происходит. Здесь пока жарко и градус не спадает. 7 баллов по данным сервиса Яндекс.Карты. Серьезные пробки. Постоишь сейчас на Гагарина от Авроры до Советской Армии. Тормозит Московское шоссе от Гагарина до Революционной. На Нововокзальный от Новосадовой до Старозагора проведешь минут 15. Также проспект Ленина от Полевой до Осипенко. Там 10-минутка. Аврора от Гагарина до Московского шоссе тоже потеряешь минут 10. Ожидается, что пробки в ближайший час все-таки начнут снижаться. Совсем скоро придут к значениям в 5 баллов. Ну, а я тебе напомню, что каждый будний день, начиная в компании Рекорда, рубрика «Засада», в которой ты предупреждаешь автолюбителя о том, на что стоит обратить внимание, игры, подарки, а также неформатные треки в 8.40 в рубрике «Трэш-пати». Ну и полезная, важная, интересная информация. Все это с 7 до 11 в мега-утро на Рекорде. Серега Шевченко. Все это для детей старше 12 лет.
6: Спонсор программы ООО «Клиника зрения Самара».
7: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Город Самара, улица Ленинская, дом 206.
8: Акция действует до 31 мая. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом. Рекорд.
9: Реклама. Горный велосипед Rush. 26 дюймов с оборудованием Shimano. Всего за 9 990 рублей. В Rich Family. Количество товара ограничено.
10: Встречайте премиальные внедорожники Tank. Они созданы для тех, кто ценит новые технологии, кто привык к комфорту в городе и уверенности на бездорожье. Оцените Tank в деле. Пройдите тест-драйв у официального дилера марки Самара Авто по адресу Южное шоссе 14. Только до 31 мая. При покупке автомобиля Tank действует выгода до 400 000 рублей по трейд-ин и спецпредложения от Самара Авто.
11: Соберите коллекцию и

0: 21 октября 2026 года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
1: Новая «Лада» по госпрограмме. Выгода 20% для военнослужащих, работников образовательных и медицинских организаций бюджетной сферы. И семей с двумя и более детьми. Официальный дилерский центр «Кэмпбелл» на Пятигорской, 11. Телефон 304-700.
2: АО «Автофинансбанк». Акция действует до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: В связи с расширением производства Самарскому металлопрофильному заводу требуются операторы и помощники оператора на станки, стропольщики, разнорабочие, официальное трудоустройство, обучение, достойный заработок. Звони 270-70. Самарский металлопрофильный завод.
4: Хватай подарки за покупки. Приходи за покупками в «Аврора Молл». Играй и участвуй в акции. Больше покупок, больше подарков. Без подарка не уйдет никто. «Аврора Молл».
5: Срок акции 6 апреля по 30 июня 2026 года. Подробности об организации акции, правила, количество призов, срок, месте порядки получения на «Аврора.ру».
6: АЗС «Олди» вновь идет вперед! Новая «Олди» на Преображенке вас ждет! В честь открытия новой АЗС «Олди» при заправке от 30 литров дарим скидку 3 рубля с литра! На следующую заправку ждем на новой АЗС «Олди». Южное шоссе, напротив индустриального парка Преображенка. Акция до конца мая текущего года. Подробности на oldi.az.ru.
7: Пап, смотри, я еду на велосипеде! Рррр, мой динозавр атакует!
8: Безопасные приключения и целая вселенная для детей во дворе вашего нового дома. Квартира с выгодой на старте. Даже 680 тысяч рублей. Бронируйте на юг63.рф и по телефону 211-58-56.
9: Срок действия акции с 13 апреля по 31 мая 2026 года. ООО «Специализированный застройщик Югстандарт». Квартал 1, 2, первый этап. Южный город. Информация об акции в положении на сайте юг63.рф. Проектная декларация и разрешение на строительство на сайте наш.дом.рф.
10: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.

0: 101,5 для детей старше 12 лет.
1: Всем привет, это главная танцевальная радиостанция России, Радио Рекорд. Меня зовут Кирилл Григорьев. Ну и близ уже новый сезон, летний сезон. И ждем, конечно, от него очень много всего классного, интересного. Кто-то ждет отпуск, кто-то ждет, может быть, классные прогулки ночные, может быть, вообще встречи и так далее. Ну а мы на Рекорде, естественно, каждый сезон для тебя готовим какие-то классные новые игрушки. Совсем скоро, кстати, одна из тем уже стартует. Мы во все анонсируем ее в эфире и, конечно же, в наших информканалах Телега и Макса. Ну, а пока я продолжаю разыгрывать специально для тебя, чтобы поднять твое настроение, если вдруг ты подустал, да? Три аппетитнейших пиццы уже в этом часе специально для тебя. Я их разыграю, но будет чуть попозже. Пока расскажу, какая музыка нас будет бодрить в этот практически летний вечер, хотел сказать так. Но на Рекорде всегда классная и бодрая музыка, независимо вообще от сезона. Итак, в этом часе послушаем работу от Армин Ван Бюрен, Like a Child. Также будет Bebe Rexha, New Religion. Послушаем Good Lucky, La La La. Классная работа от Sound of Legend, San Francisco. Ну а начнет этот час Trap Mafia House с работой Mafia Style. Оставайся с нами, это Рекорд Дэнс Радио.

Рекорд in the mix. Игрушка in the mix на рекорде для самых внимательных и самых музыкальных. Я напомню правила. Я ставлю подборку из треков рекорда. Ты все внимательно считаешь, свой ответ присылаешь нам в личные сообщения нашего телеграм-канала Радио Рекорд Самара. Ну и целых три победителя будет 10, 20 и 30 верно ответившие, которые получат по аппетитнейшей пицце. Поэтому скорее прибавляй звук, давай считать.

0: Потрясная получилась подборка, и я думаю, что ты уже без проблем все сосчитал. Но ответ, напоминаю, пиши в личные сообщения нашего телеграм-канала «Радио Рекорд Самара». 10-й, 20-й и 30-й верно ответившие получат по аппетитнейшей пицце. Итог мы подведем уже через несколько минут.
1: Реклама. Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Здесь вас ожидает высокий уровень сервиса, врачи высшей категории, уникальное предложение от «Глаз Клиник», лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Мы находимся по адресу: город Самара, улица Ленинская, дом 206.
2: Воздействует до 31 мая. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: В «Эксперт Авто» автомобили легендарного корейского качества с увеличенной выгодой по программе «Трейд-ин». Новый «Солярис» ждет вас по цене от 2 миллионов 235 тысяч рублей. Надежность, проверенная временем. Количество автомобилей ограничено. Ждем вас в «Эксперт Авто». Улица Демократическая, 55. 321-400.
4: Стоимость указана на автомобиле «Солярис Кардес» в начальной комплектации при условии обмена вашего автомобиля по программе «Трейд-ин». Не является публичной офертой.
5: Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре и области, где применяется оригинальный лазер «Пикашур Про» для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. Доктор-Надоненко.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Новая «Лада» по госпрограмме. Выгода 20% для военнослужащих, работников образовательных и медицинских организаций бюджетной сферы. Подробности у официального дилера «Лада» «Урал». «Лада». Степная улица, 4, село Красный Яр. Плюс 7-84-657-207-17. Акция действует до 31 мая 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Хватит начинать с понедельника. Сбрось лишнее к лету в OneFit. Здесь все для семейного фитнеса. Тренажерный зал.

0: и большой бассейн для взрослых и детей. Удобное расположение напротив Золотого яблока. Узнайте об акциях на сайте amfit.ru.
1: Ученые выяснили, что человек в среднем моргает каждые 4 секунды, а время каждого моргания – полсекунды. Этого вполне достаточно, чтобы не заметить пешехода на переходе. Пешеход может появиться неожиданно. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
2: При участии Госавтоинспекции по Самарской области.
3: Мега-розыгрыш от сети заправочных станций «Розамира» продолжается. Ты готов стать частью легенды? Выигрывай каждый месяц народный русский внедорожник «Нива Легенд», а также 25 денежных призов. «Розамира». Полный бак, полная свобода. Заправляйся, участвуй и выигрывай. Подробности организации акции, правила ее проведения, количество призов, срок акции, порядок получения на сайте «Розамира.ру» и мобильном приложении. Срок акции с 1 января по 31 декабря 2026 года.
4: «Империал» – больше, чем фитнес. «Империал» – ваш новый уровень энергии. Бассейн, тренажерный зал, групповые программы, мастер-классы, соревнования. Империал Фитнес. Выбор успешных. Московское шоссе 163А. ТЦ Империя. 240-60-60.
5: Мы придумали, как показать нашим детям наше детство. Смотрите вместе добрый семейный сериал про дружбу, приключения и мир без смартфонов. Оливка, Игорек и Ракс. Каждый день на телеканале «Солнце». Категория 6+.

0: Рекорд In The Mix.
1: Подводим итоги индемикса. Чуть ранее я ставил для тебя подборку из треков рекорда. Ты все внимательно считал, свой ответ прислал к нам в личное сообщение нашего телеграм-канала «Радио Рекорд Самара». Как я ранее говорил, целых три победителя, три аппетитнейших пиццы отдаем. Но прежде чем назову именно этих счастливчиков, раскрою тайну. Целых шесть треков было в предыдущей подборке. Ну а имена победителей следующие. Степанова Амира, Гришин Алексей и Воронов Макар. Им аплодисменты, и по вкуснейшей пицце отправляется от рекорда.
2: Всем

0: Рекорд. Новости.
1: Сергей Булатов продолжит работать главным тренером «Крыльев». Об этом сообщил губернатор Вячеслав Федорищев. Ему предложат новый контракт. Повышение стоимости проезда в муниципальном общественном транспорте Самары перенесли на осень. Об этом говорится в проекте постановления мэрии, который сейчас проходит оценку регулирующего воздействия. Срок действия тарифов продлят до октября. В Самарской области объявлено штормовое предупреждение с 21 по 27 мая. Региону присвоили оранжевый уровень погодной опасности. В эти дни местами сохранится чрезвычайная пожароопасность лесов. Речь идет о пятом классе риска. Общеобластной список партий на выборах в региональный парламент возглавит губернатор Вячеслав Федорищев. Также в первую тройку войдут ректор Самарского медицинского университета Александр Калсанов и герой России, участник специальной военной операции Максим Девятов. Глава региона ранее сообщал, Калсанов будет представлять партию от имени университета и всего медицинского сообщества. Что касается Девятова, он сконцентрируется на помощи ветеранам специальной военной операции и пойдет на выборы вместе с боевым генералом Андреем Колотовкиным. Эти кандидаты не будут проходить через предварительное голосование. Губернатор Вячеслав Федорищев предложил ректору Самарского медицинского университета Александру Калсанову представлять партию на предстоящих выборах в областной парламент. Случилось это во время визита в поликлинику в Волгаре, где недавно открылся первый в регионе Центр медицины здорового долголетия. Губернатор отметил, что компетенции и опыт Калсанова очень важны для законодательной работы. Сам ректор назвал предложение большой честью и заявил, что готов в команде единомышленников вносить реальный вклад в развитие здравоохранения. Поликлиника в Волгаре, к слову, рассчитана на 700 посещений в смену. К ней прикреплены больше 34 тысяч человек. В Самаре прошло 5-дневное обучение для председателей советов многоквартирных домов и добровольцев. Организаторами выступили партийные проекты «Школа ЖКХ» и «Городская среда» вместе с Общественной палатой региона. Учились на практике. Учеников условно расселили в 2 дома, и весь цикл от осмотра до общего собрания они проходили как реальные жильцы. Теперь жилинспекторы смогут грамотно фиксировать нарушения и взаимодействовать с управляющими компаниями. Напомним, повышение качества коммунальных услуг и прозрачности в этой сфере – один из ключевых запросов граждан, закрепленной в народной программе «Единой Россия». Еще больше новостей в наших интерактивных информационных каналах в Telegram и Макс, Радио Рекорд Самара. Подписывайся, все это для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал Радио Рекорд для детей старше 12 лет. Рекорд реклама. Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
2: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
3: Это уже второй килограмм ароматной клубники из самоката. Или только второй. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
4: Наслаждайтесь ягодами вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
5: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-52. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
6: Танк – это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники «Танк 300» и «Танк 500» сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. «Танк. Управляй прогрессом». Только до конца мая специальные предложения на автомобили «Танк». Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров «Танк». Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
7: «У меня дело выгорело!»
8: И сам я выгорел.
9: Это не дело.
10: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
11: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
12: А в ленте скидки до 60% за фишки на товары для гриля и пикника Platinum Choice. Покупайте решетки, мангалы, посуду, аксессуары для дачи и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 мая 2026 года в гипермаркетах.
13: Лента.
14: Раз. Мощь.
9: 2. Комфорт. 3. Технологии. И 4 тоже есть. И это ваш уникальный шанс. Только в мае. Премиальный кроссовер JQ J8 на специально выгодных условиях. Выделяйтесь в городском потоке на стильном кроссовере. Ощутите абсолютный комфорт и технологичность. И уверенно чувствуйте себя на любых дорогах и на любых поворотах. JQ J8. Уверенный. Это по-настоящему.
13: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
14: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
15: Подробнее на t2.ru.
16: Экзамены давят, и в мыслях туман. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Поищи в интернете.
17: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
18: А поехали всей семьей!
19: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet Т8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet Т8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet Т8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
20: Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет.

0: Самаре сейчас плюс 27 градусов. По данным Яндекс.Погоды, сегодня ночью будет малооблачно и до плюс 21. На завтра синоптики нам обещают малооблачную погоду и до плюс 26 градусов. На дорогах сейчас становится свободнее и спокойнее. 4 балла по данным сервиса Яндекс.Карты. Местами затруднения. Ожидается, что в ближайший час пробки продолжат снижаться. Ну и постоять немножко придется на Новосадово от Степенко до Масленникова. Тормозит Гагарина от Карбышева до Советской Армии. Небольшие сложности на Московском шоссе от Советской Армии до Потапова. Ну и Нововокзальный от Московского шоссе до Новосадовой. Сейчас традиционная 5-минутка. Я тебе напомню, что мы запустили новую освежающую игрушку. Ты можешь выиграть фирменную артезианскую воду рекорда от бренда «Кристальная». Такая будет только у тебя и у других победителей. А вот в каком объеме у тебя и у других зависит только от тебя. По будням несколько раз в день мы выбираем заявки и звоним в прямом эфире. Набрали тебя? Тогда решай забрать всю воду, все бутылочки или поделиться со следующим участником. Ты можешь выиграть все или часть себе, а часть приплюсуем к призу на следующую игру. Например, начинаем с 4 бутылок, забирай все или 3 себе, одну другому. Тогда в следующей игре мы будем делить уже 5 бутылок. Отправляй фразу «Хочу пить» в личку нашего телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». Неважно, куда напишешь, главное, оставь номер телефона, потому что мы будем звонить во время игры, ну а заявка действительно на время всего розыгрыша, поэтому достаточно написать всего лишь один раз. Все подробности в группе ВК, информация о накопленных литрах для следующей игры, а еще дополнительные розыгрыши в Телеграм и Макс-каналах «Радио Рекорд Самара». Все это для детей старше 12 лет.
1: Спонсор программы ООО «Клиника зрения Самара».
2: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Здесь вас ожидает высокий уровень сервиса, врачи высшей категории, уникальное предложение от «Глаз Клиник», лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Мы находимся по адресу: город Самара, улица Ленинская, дом 206.
3: Рекорд реклама. Врываемся в лето. Самокаты Rush Action — это надежность и драйв. В Rich Family и на маркетплейсах.
4: О, Rich Family, Новосибирск, улица Королева, 40, корпус 40, Угарян, 110, 547, 605, 1196.
3: В «Эксперт Авто» автомобили легендарного корейского качества с увеличенной выгодой по программе «Трейдин». Новый «Солярис» ждет вас по цене от 2 миллионов 235 тысяч рублей. Надежность, проверенная временем. Количество автомобилей ограничено. Ждем вас в «Эксперт Авто». Улица Демократическая, 55. 321-400.
4: Стоимость указана на автомобиле «Солярис Каравес» в начальной комплектации при условии обмена вашего автомобиля по программе «Трейдин». Не является публичной офертой.
5: Профлист и металлочерепица, евроштакетник, сайдинг и доборные элементы. Качество и цены от производителя. Доставка до двери на собственном транспорте. Самарский металлопрофильный завод. Самара, Горная 6, строение 1, 270-70.
6: Если Чанган, то в Самара Авто. Чанган Центр Самара Авто у самолета дарит выгоды до 690 тысяч рублей, в зависимости от модели.
4: Срок акции до 31 мая 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, сроки, месте, порядке проведения по телефону +7 846 212 97 35. АО «Т-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Хватит ездить по вахтам. Стройтрест Алабуга приглашает на работу. 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони. 8-939-745-48-08.
8: Весна. Время перемен. Переходите на новый уровень с официальным дилером «Exit» в Самаре «Асавто». Познакомьтесь с премиальным гибридом года «Exit Xlantics ET». Интерьер в благородных тонах из качественных материалов. Атмосфера спокойной роскоши и высокого уровня безопасности. Попробуйте эти ощущения на тест-драйве. «Асавто». Официальный дилер «Exit». Самара, Южное шоссе, 10. Гибрид года по версии премии «Золотой клаксон» 2025 года.
9: «Exit». Born for more.
10: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений. Еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в «Циолковском». Поехали! 200-300-200.
11: Мам, вот было бы круто! круто! В любой момент телепортироваться туда, где лето.
12: Да, и я об этом мечтаю.
13: Это был бы просто улет.
14: Семья моя, такой улет уже изобрели и построили. Вот сейчас куплю билеты, и мы на летнем курорте. Это аквапарк «Улет» в Ульяновске.
15: В аквапарке «Улет» все для идеального отдыха. 6 водяных горок, бассейны, спа, сауны, бани, детская зона.
16: Аквапарк «Улет». Билеты в лето.
15: 0+.
14: Город Ульяновск.
17: Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс Радио.
18: Телефон рекламный.

полезного, интересного и, самое главное, нового вы услышите у нас в эфире в ближайшие 60 минут. Вот, например, новинка DJ Lewis и Sweet Power, Billie Jean, Record Remake.

0: Женская суперлига на «Металлурге». Самарские крылья советов принимают Краснодар. Приходите всей семьей на стадион «Металлург» 23 мая в 13:00. Вход бесплатный, без возрастных ограничений.
1: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
2: Здравствуйте. Мужской голос по телевизору настойчиво зовет в сказочную страну, где все бесплатно, где царит справедливость, и от этого все до одури счастливы. Зовет назад в социализм.
3: За сильную, справедливую, социалистическую родину.
2: Сейчас забыты проблемы социализма, которые привели к развалу Советского Союза. Но достаточно вспомнить общеизвестный факт. В Советском Союзе в мирное время ввели карточки на продовольствие. Их скромно называли талонами. На колбасу, масло, табак. Нас зовут из страны полных магазинов в страну пустых полок и карточек. Кто-то скажет, что сейчас все дороже, чем тогда. Но какая же разница, сколько стоит то, чего нельзя купить? В мире есть страны, оставшиеся в социализме. Например, Куба. Вива Ленин! И средняя зарплата $30 США в месяц. Прожить на эти деньги невозможно, поэтому каждый кубинец приписан к продуктовой лавке. Через нее распределяются товары. Туда жители приходят с книжечкой размером в ладонь, которую называют «Либерта». Она дает кубинцу право ежемесячно получать по льготной цене 3 килограмма риса, полкило бобов, пакет макаронных изделий, 2 килограмма сахара, пол-литра соевого масла, пакетик кофе, 5 яиц, соль и небольшое количество куриного мяса и рыбы. Еще кубинцам положено в месяц полкило вареной колбасы, вместо которой могут выдать неаппетитную смесь мясного фарша и соевой массы. «Либерта» в переводе на русский «освобожденный». Хотите быть таким освобожденным? Выбирайте социализм. Есть, правда, еще КНДР, там зарплата $10. И если вам кто-то скажет, что есть еще и Китай, там социализм, улыбнитесь. Китай занимает второе место после США по числу миллиардеров. При социализме миллиардеры, сами понимаете, не выживают. Россия занимает по этому показателю 5-е место. Мы явно ближе к социализму. А хотелось бы в рейтингах развития быть поближе к Китаю, не правда ли? Но тогда надо стремиться в капитализм, как китайцы, а не к получению по карточкам вареной колбасы, как при настоящем социализме.
1: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
4: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
5: Вырвись из серых будней. Ощути адреналин. «Квадропрофи». Прокат квадро- и эндуро-мотоциклов на лесных маршрутах в черте Самары. Драйв гарантирован. «Квадропрофи». 18-й километр Московского шоссе на берегу озера Паршино. Сайт квадропрофи.ру.
6: Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс-радио.
7: Телефон рекламной службы 212-99-90. Рекорд. Дэнс-радио. Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет.
8: Танцевальная музыка, как качели в детстве, качает и уносит за

0: Рекорд. Новости.
1: Ситуация на Ближнем Востоке находится на решающем этапе, рассказал лидер КНР на встрече с Путиным. Полное прекращение боевых действий не терпит отлагательств. Возобновление конфликта тем более недопустимо, заявил Си Цзиньпинь. Кандидатов для переговоров с Россией обсудят страны Евросоюза на следующей неделе. По данным F-Times, европейцы обсуждают экс-премьера Италии и экс-канцлера Германии Меркель в качестве переговорщиков от Евросоюза. Рекорд установила температура воздуха в Москве. Столбики термометров поднялись до 30,5 градусов выше нуля. Это самый высокий показатель для 19 мая за всю историю метеонаблюдений. В Петербурге тем временем показатели достигли 32 градусов выше нуля. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. Просыпайтесь, вы в матрице.
2: Радио Рекорд представляет «Колбасный цех. Матрикс». Новая площадка. 2 дня. 3 танцпола. 30 артистов. Секретный зарубежный агент и зажигательные женщины в красном. «Колбасный цех. Матрикс». 29 и 30 мая. Санкт-Петербург. Temple of Deer. Билеты на radiorecord.ru.
0: Следуй за белым кроликом, и ты узнаешь, что такое колбаса?
3: Шоу-гоу-гоу. ОГРН 116-784-739-2130. Санкт-Петербург. 18+.
4: А поехали всей семьей!
5: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
6: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким.
7: Просто так.
6: Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
8: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц за конца лета при активации ледовой карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее в организации акции и правила на сайте www.vbank.ru. Реклама ООО ВБ-банк.
9: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
10: Танк – это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники «Танк 300» и «Танк 500» сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. «Танк. Управляй прогрессом». Только до конца мая специальные предложения на автомобили «Танк».
11: Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров «Танк». Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
12: «У меня дело выгорело!»
13: И сам я выгорел.
14: Это не дело.
15: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
16: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
17: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандэй. Фандэй – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
18: Чанган Юниес, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, полный зимний пакет. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юниес. Меньше чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня во всех дилерских центрах Юни. Чанган. Инжиниринг эмоций.
19: Подробные условия уточните у официальных дилеров Юни. Указана минимальная цена на Чанган Юниес в комплектации люкс 2026 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля марки Чанган Скайдин.

0: сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: В Китае создают цифровые копии бывших партнеров с помощью ИИ. Модель можно дообучать, добавляя воспоминания, привычки, детали общения. В итоге получается симуляция бывшего.
2: А вот китайцы. Технологии продвинулись, а в смекалке вообще ноль. У наших людей есть старый добрый бабушкин рецепт. Чтобы общаться с бывшим, нужно просто нажраться и бывшему позвонить, и все. А через час он уже у нее, и никакой симуляции, только бутылка и телефон.
3: После этого мучительно стыдно становится, ну, утром после общения с бывшим.
2: Даже само понятие «бывшее», оно очень условное и очень размытое.
3: Бывших не бывает.
2: Нет, конечно, совершенно то же самое и с начальником. Да, уволил тебя эта гнида заморская. Формула та же, бутылка, телефон и начальнику ночью дикпик.
3: А начальник только и рад.
2: Ну, знаете, есть и такие.
3: Он такой: о, возвращайся на работу.
0: Крем-хруст-шоу. Через 15 минут на рекорде.
4: Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет.
5: В Самаре сейчас плюс 27 градусов. По данным Яндекс.Погоды, сегодня ночью будет малооблачно и до плюс 20. На завтра синоптики обещают нам ясную погоду и до плюс 26 градусов. Ну, а я тебе спешу сообщить, что мы начинаем летнюю освежающую игрушку, где ты можешь выиграть фирменную артезианскую воду «Рекорда» от бренда «Кристальная». И, между прочим, такая будет только у тебя и у других победителей. А вот в каком объеме у тебя и у других зависит только от тебя. Да, именно так. По будням несколько раз в день мы выбираем заявки и звоним в прямом эфире. Набрали тебя? Тогда решай, забрать всю воду, все бутылочки или поделиться со следующим участником. Ты можешь выиграть все или часть себе, а часть мы приплюсуем к призу на следующую игру. Например, если мы разыгрываем 4 бутылочки, а именно с 4 мы будем начинать, ты можешь забрать все или 3 себе, одну другому, тогда в следующей игре мы будем уже делить 5 бутылок. Отправляй фразу для участия «Хочу пить» в личку нашего телеграм-канала «Радио Рекорд Самара» или группы ВК, неважно, куда ты напишешь, главное, оставь номер телефона, потому что мы будем звонить, и достаточно написать всего лишь один раз, заявка действительно на все время игры, все подробности в группе ВК, информация о накопленных литрах для следующей игры, а еще дополнительные розыгрыши в Телеграм и Макс каналах Радио Рекорд Самара, все это для детей старше 12 лет.
4: Каждое мегаутро в 8.40 слушаем неформатные песни в прошлых выпусках. Больше.

0: все, что включали ранее. Ищи в Телеграм и Макс каналах, а еще в группе ВК Радио Рекорд Самары. Для детей старше 12 лет.
1: Соберите новую коллекцию.

0: есть ограничения.
1: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Сергей Лазарев, Лолита, Ева Власова, Леонид Агутин, Клава Кока, Григорий Лепс. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение. Категория 16+.
2: Новая «Лада» по госпрограмме. Выгода 20% для военнослужащих, работников образовательных и медицинских организаций бюджетной сферы и семей с двумя и более детьми. Официальный дилерский центр «Кэмпбелл» на Пятигорской, 11. Телефон 304-700.
3: АО «Автофинансбанк». Акция действует до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Рекорд в Самаре. Больше, чем Dance Radio.

0: Смотрите, в наше время мужики хотели иметь там что? Сильные руки, там сильные плечи, сильный хрен, наконец.
1: Подвешивали, да, к нему гантельки, да, вот в зале.
0: Нет, я, кстати, так не делал. Нет. Ну-ка, расскажите, что это за упражнение.
1: Подвешиваешь, поднимаешь, тягаешь, как бы.
0: Это чтобы оттянуть или чтобы...
1: Ну, да, нет.
0: Оттянуть свой конец, так? А эти, значит, хотят сильные ягодицы иметь. Слушайте, а что дальше? А дальше что, они захотят иметь сильный анус? Устойчивый к штормам и невзгодам.
1: Так, вот именно к штормам и невзгодам. Потому что, смотрите, как, если у тебя сильный анус, то граница на замке. Ты так сожмешь его так, и все. Никто не, про, но не если проскочит так, никто. То не да. Проползет никто.
0: А как его так качать? Что привезти?
1: Ну как?
0: Ну послушайте, ну вообще все-таки, ну, я не знаю, может быть, я старый закалки человек, но мне казалось всегда, что нормальному мужику думать о ягодицах. Слушайте, раньше вот были мужики, не у нас, конечно, которые думали хотя бы о чужих ягодицах. Их у нас победили, слава богу, да?
1: Да.
0: Но теперь они думают о своих. Как это называется? Это называется задоцентричный или как? Задо, да. Задо чего?
1: Ну, не знаю.
0: Приводные?
1: Да. Ну, задоцентричный лучше подход. Но, хотя новость, смотрите, такая сомнительная все-таки. Ну, смотрите, символ успешного человека, да, бизнесмена в первую очередь, стали ягодицы. Мощные, накачанные. Но вот я что-то не вижу такого. Вот Безос. Вот у него мощные ягодицы.
0: Это Карл Безос. Карл Безос, да. Ну, хорошо, а Сорос? Ну, тоже так, я очень согласен. Ну, хорошо. А Трамп?
1: А что Трамп?
0: А как что Трамп? Вы не видели, вы что?
1: Ну что там?
0: Он такой успешный, вы чего?
1: Серьезно?
0: Да вы не видели, что ли, как там в гольф играют? О, там... А вот, кстати
2: про ягодицы.
0: Да, и кстати, да... Вот ты, Анита,
1: успешно.
0: Но это ягодицы успешного человека, нашего директора. И когда они издают звуки, нам пора уходить.

0: Мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play.
1: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
2: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Дима Билан, Зиверт, Ваня Дмитриенко, Филипп Киркоров, Полина Гагарина. Специальный гость – группа «Кино». Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение».
3: Категория 16+.
1: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.

0: радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет. Крем-хруст-шоу.
1: В США мужчины массово начали увеличивать мошонку с помощью ботокса и физраствора. Тренд получил название «болмаксинг». Одни делают процедуры у косметологов, другие пытаются повторить это дома с иглами и катетерами из интернета. Особенно популярна такая модификация среди любителей БДСМ и кинг-культуры. Врачи уже бьют тревогу. Эксперименты могут закончиться инфекциями, повреждением нервов, бесплодием и другими крайне неприятными последствиями.
2: Мошонка с поврежденным нервом? Это типа нервная мошонка, да?
3: Такой невроз у мошонки случился. Нервный срыв.
2: Но это же жутко.
3: Это страшно. Капец, как страшно.
2: Может, лучше вообще без нее? И что это вообще? Инфекция? То есть как бы инфекционная, да, но большая. Ну, вообще, это тоже, наверное, не очень хорошо, когда мошонка подхватила инфекцию. Она же и заразить может.
3: ОРВИ какой-нибудь там.
2: Если чихнет. Да, нехорошо.
3: Сопливит.
2: Еще и нервная. А чего начали увеличивать мошонку с помощью ботокса и физраствора? Вы знаете, я вам скажу, я немножко обескуражен, даже растерялся, потому что, с помощью ботокса это как бы классика, да? Сейчас у нас ботокс колят даже в десна, да, даже в огурец, который едят. У нас такая, знаете, сейчас новая ботоксная цивилизация началась. Но что это за физраствор? То есть физраствор в яичке?
3: В мошонку.
2: Хорошо. А это чтобы ее увеличить или чтобы не болело? То есть когда, знаете, когда ты уже измучил мошонку ботоксом, там он красный, опухший, болит, и надо как бы его обезболить физраствором и остудить в морозилке. Кстати сказать, вот давно хотел вас спросить, а есть такая косметологическая процедура, я просто в них сейчас плохо разбираюсь, остужение яичек в холодильнике? Вот такой вот, как бы после того, как они...
3: Ну, слушайте, возможно. А по поводу физраствора, смотрите, эта штука такая. Она хороша тем, что она совершенно безвредная. Можно в мошонку влить полторашку физраствора, как бы, и он увеличится в размерах, просто будет там булькать. Там.
2: Почему у меня физраствор? Просто что угодно влить в мошонку?
3: Ну, нет, как бы там... Вот,
2: что под руку попало? Вот, а что, у вас чай или это морс?
3: Морс.
2: Если морс в мошонку, нет?
3: Нет, лучше морс я...
2: Подальше! Уберите от греха. И чего там было сказано... Одни делают процедуру у косметологов, а другие пытаются повторить это дома с иглами и катетерами из интернета. Дома с иглами. То есть, я правильно понял? То есть, люди дома вставляют иглы в яйки, да?
3: Вот такой путь Кощея Бессмертного.
2: Смерть ищут в яйце.
3: В яйце, да.
2: Это какой-то такие членошевияши. То есть, знаете, я вот думаю, знаете о чем? Я думаю о том, ведь мы же так плохо знаем людей, которые вокруг нас. Вот люди колят в яйца иглы дома. Вот, знаете, вот так вот иногда идешь по улицам, да, и вот там вечером, да, и такой думаешь, вот что там за этими уютными огоньками, за этими уютными окнами там, вот что люди делают? Там, не знаю, целуются, там, рисуют, пишут стихи. Нет! Они сидят и тыкают в яйца иглы. Ну, кто-то из них.
3: Да.
2: И знаете, что у меня? Ленин. Вот, казалось бы, да, здесь, может быть, не очень кстати, да? Ленин такого не хотел. Маяковский, который, я знаю, город будет, я знаю, цаду свесть, да? Он мечтал не о таком саде.
3: Да какой Ленин? Какой Маяковский? Это же в США все происходит.
2: Да какая разница? Джефферсон, этот...
3: Чуть ли ну сказал. Да, согласен, там, Курт Кобейн был бы против именно в яичко.
2: Он, может быть, еще и за. Как
3: нет,
2: раз.
3: А вот мастер ужасов американский Лавкрафт, наверное, был бы за. Было вселенной, как бы, этой леденящей, страшной, как бы. Там такое представить можно, что ктулху колет тебе в яичко иголку.
2: Но это самое страшное, что это тренд. Там было сказано, причем тренд получил название булмаксинг. Кстати, так, на всякий случай, может быть, кто-то не понимает, это не от слова Макс. То есть мессенджер здесь ни при чем.
3: Ну, как бы да? Это от слова Макс. Давайте будем откровенны. Давайте называть вещи своими именами. Может быть, не про мессенджер, ну, от слова Макс. Максимализируем себе яички.
2: А что, если мессенджер такой сделать? Булмаксинг. То есть, булмаксинг, то есть увеличение яиц. Если что, да?
3: Без иголок.
2: Просто на всех. Булмаксинг, кстати, может быть, и стоит один раз попробовать. Без иголок, да, конечно. Послушайте, с другой стороны, а что тут удивляться? Ведь, пропаганда. В Причем это не та пропаганда, знаете, которую там все ругают. Это пропаганда значительно более страшная. Пропаганда гигантомании. Пропаганда масштабоголизма. Потому что вот эти все продавцы, так называемые продавцы красоты, да, которые людям внушили, что все должно быть большое, все, кроме пуза, конечно, да? То есть пузо маленькое, сиськи, пенисы, задница, там, вагонозавод. И как не стать жертвой этой гигантомании? Болл-максинг. А дальше что? Сейчас увеличивают яйки, а дальше печень будет? Ливер-максинг? Что будет дальше?
3: Это не нужно уже с этим разобраться.
2: А печень у нас уже, а у вас печень какая?
3: Нормальная пока.
2: Больше, чем яички?
3: И у вас, смею уверить, тут тоже.
2: А вот это тенденция. Факт. Я за болл-максинг в этом смысле, но только естественным путем.
3: Одна половина американцев увеличивает ягодицы, вторая яички. А возможно, это одни и те же люди.
2: Но с другой... Нет, конечно, если у одних будет большие яички, а другим нужны большие ягодицы.
3: Битва такая. Ну,
2: нет, нет, просто чтобы...
3: Кто кого заборет?
0: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: шоу.
1: Ледяные купели стали новым трендом среди стартаперов, инвесторов и биохакеров. В Кремниевой долине все чаще проводят совещания и обсуждают бизнес прямо в воде со льдом. Считается, что холод помогает мозгу лучше работать под давлением. Сторонники биохакинга уверяют, что такие погружения повышают концентрацию, снижают стресс и буквально перепрошивают нервную систему, помогая спокойнее реагировать на нагрузки и быстрее принимать решения.
2: Биохакинг? Ох, мамочки! То есть еще и биохакинг на нашу голову. Слушайте, я только от булмаксинга-то отошел. Да, я не успел прийти в себя, как уже биохакинг навалился.
3: Нет, биохакинг старая такая, респектабельная, проверенная. Это люди просто хотят жить вечно и быть вечно молодыми.
2: Да не важно, но слово это... Подождите, нет, ну хорошо, в любом случае, что не при яичке хотя бы. Значит, ну а что такое? Это значит, в Кремниевой долине все чаще проводят совещания и обсуждают бизнес прямо в воде со льдом. Ну, нет, это, конечно, хорошая новость, потому что теперь мы, по крайней мере, знаем, чем занимаются в Кремниевой долине. Я, например, всегда думал, как там вообще, там, что они делают там, да? Ну, вот теперь мы знаем. Проводят совещание в воде со льдом. Но, послушайте, у меня тут серьезный вопрос. Это называется биохакинг? Потому что раньше это называлось пинать, ну, или сказать так, цензурно, балду гонять. А теперь это биохакинг?
3: Меня причем интересуют подробности. Они это, ну, на удаленке такие совещания проводят, что каждый в своей ванночке доплечется. Или вместе в одном бассейне.
2: Вместе. Иначе зачем в Кремниевой долине? Собрались, конечно, сели. Все. Но знаете, что я вам скажу? Я вам скажу, на самом деле, если действительно так разобраться, чуть глубже копнуть, это на самом деле не так уж и просто. Обсуждать бизнес в воде со льдом. И я даже больше скажу, это надо иметь дух, чтобы сидеть в воде со льдом, да еще что-то обсуждать. Потому что, извините, это же можно отморозить яички, правильно?
3: Ну да, и они тогда станут маленькими, а тут уже
2: да, увеличивать. Да, а если отморозил яички, и они отвалились, то после биохакинга тебе сразу нужен булмаксинг.
4: Реклама. В ледяном дворце правит та, что способна обратить сердце в холодный кристалл. Радио Рекорд представляет новую главу фестиваля. Белая. Снежная королева. 3 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. 3 танцпола. 2 секретных зарубежных гостя и российские звезды электронной музыки. Вход только в белом. Подробности и билеты на radiorecord.ru. Белая.
5: Шоу Бубу. Украин 116-784-739-21-30. Санкт-Петербург 18+.
6: Привет, это группа «Сироткин». Мы с командой «Остин» выпустили новую коллекцию про лето и музыкальные фестивали. Получилась яркая капсула. Выбирайте новинки «Остин» и создавайте образы, в которых живет музыка.
7: Чанган Юниес, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, полный зимний пакет. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юниес. Меньше чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня во всех дилерских центрах Юни. Чанган. Инжиниринг эмоций.
8: Подробные условия уточняйте у официальных дилеров Юни. Указана минимальная цена на Чанган Юниес в комплектации люкс 2026 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля марки Чанган Трейдинг.

0: Если бы не обратная связь, ни ведущие, ни программные директора радио никогда бы не узнали, что о них думают те, кто ее дает. Те 200-300, иногда там максимум 500 человек, но больше-то нам и не нужно. Этого достаточно для того, чтобы пообщаться с вами, пишущими радиослушателями. В этот момент нашей программы вы написали кучу всего, кое-что из этой кучи. Сейчас почитаем в эфир, что там.
1: Дело в том, что у нас была новость о том, что прямо сейчас в Екатеринбурге проходит Всероссийский конгресс библиотекарей. И там даже запретили по этому поводу продажу алкоголя. То бишь, мероприятие серьезное, мероприятие значимое, а то последуют какие-то выводы после него, да, которые, возможно, изменят нашу жизнь. И поэтому мы спросили тебя по поводу, ну, реальных бумажных книг на физических, как говорится, носителях. Есть ли у тебя такие книжки? А читаешь ли ты? Что это за книги такие? И вообще про библиотеки. Был ли ты в библиотеке? Как что-то там делал? Какие-то случаи, может быть, в библиотеке поучительные для всех нас? Так, вот нам пишут вот по поводу книг, как бы, то есть не в электронном виде. Хорошая книга, многоцелевой девайс. Чтиво для досуга, защита от нападения, нападение. В экстренных случаях с прочтенного контента туалетная бумага и разжигание костра. С электронной книгой такое не прокатит.
0: Нет, конечно, нет. Это плюс, конечно. Помните, как раньше говорили, запах страниц, да,
1: о,
0: еще?
1: О, да, я уважаю этих людей.
0: И, конечно, и защита, да, и нападение.
1: И в экстренных случаях как бы розжиг для костра и подтирка. В экстренных случаях.
0: Ну, это... Да, конечно. Вы, кстати, только единственное, что... Нет, ну давайте все-таки разделять. Когда реально костер может не хватить на подтирку, там надо другую книгу. Одно не...
1: Это... Смотря какая книга.
0: А вот для этого нужны библиотекари. Да, и библиотеки, конечно, чтобы всем хватило.
2: Да, ну давайте, да, давайте читайте вы.
1: Так, по поводу, значит, библиотек. Сейчас тут... А вот, по поводу именно библиотек. Как-то раз встретил Кремова в метро на площади Восстания. Поздоровались за руку, помолчали секунду и разошлись. Было странно. А по теме. Как-то раз перелез в 5 утра через забор в библиотеку на Фонтанке. Так меня бабка веником гоняла там по двору. А потом открыла ворота, и я ушел. Это тоже было странно очень.
0: Это, подождите, во-первых, это называется случай из библиотеки. Вот вы хотели знать, как это происходит? Да, ну, других пока нет. Тут, конечно, можно было бы по глупости спросить, а зачем он залез, да, через собор в библиотеку? Но, с другой стороны, тут ответ понятен. Ну, зачем обычно такое делают? Не зачем, а почему? По пьяни. У меня другой вопрос. А зачем, скажите, библиотеке забор? В нее и так никто не ходит. Ну и без забора.
1: Не, ну там такая модная библиотека на Фонтанке. Там,
0: это какая?
1: Такая, ну вот я забыл, имени никого.
0: Это где имени кого? Это самое важное, но имени Фонтанки, может.
1: Ну там как бы там за забором.
0: Фонтанки, там Пушкин.
1: Дворец был там.
0: Это где, в каком, какой номер?
1: Ну это недалеко от Невского. Сейчас я не буду врать.
0: И там забор?
1: Там красивая такая ограда такая, знаете.
0: А, это я понял.
1: И он залез.
0: Конечно. Ну нет, ну смотри, это, нет, я понял. Тогда это действительно правильный ход. Забор я имею в виду. Потому что когда есть забор, это становится запретным плодом. И хочется его перелезть.
1: Конечно. Особенно в 5 утра.
0: Да, а больше вот скажите, вот ему когда-нибудь в библиотеку хотелось еще? Да нет, он бы в жизни в библиотеку не пошел, если бы не забор.
1: Да,
0: правильно?
1: Конечно.
0: А может еще поставить? Может быть, у забора еще поставить?
1: Ну, они там поставили бабку с веником. Нормально. Бабка с веником справилась. Как бы, да? Нормально выгнала его.
0: А может еще снаружи бабок поставить, чтобы еще больше хотелось в библиотеку?
1: Бабок на вас не напасешься.
0: Так, давайте я почитаю. Вот человек с ником Челябинск Доминирование пишет: наш город вообще не одобряет чтение.
1: Про Челябинск.
0: Ну, видимо, да. У нас скорее встретишь человека, который любит мешать пиво с чем? А, шампанским, я думал, с книгами. Бывает такое?
1: Это в Челябинске. Обычно всякие такие вот толкашня мешает пиво с водкой, а тут пиво с шампанским. Что за аристократия челябинская такая? Там сплошные маркизы с баронами, там, пиво с шампанским.
0: Ну, пиво с шампанским, это, кстати. А разве после этого читать не хочется?
1: Мне кажется, что... Хочется перелезть в забор в библиотеке.
0: Тянет в библиотеку. Вот пишет, например, вот Анатолий пишет. Привет, Крем и Хруст. То есть, ну, тут новость была, что слово на букву «пи», заканчивающееся на «раз», не относится к нецензурной брани. Официально заявили Дорогой мой, да, эта новость была. Это первая часть. Вторая, мы эту новость обсудили. Это вторая часть. Третья, ты можешь ее послушать там, где мы ее обсудили. Второй раз А знаете, вот у меня есть претензии к этим людям. Ну, послушай, ну вот что это за привычка слушать нашу программу неподготовленным? Нельзя, что ли, пойти прослушать все выпуски?
1: Послушать, законспектировать, как бы.
0: Да, там, записать все. Что это за... Что должен, да, вот это ответить? Вот человек... Не все могу читать, просто то, что попадается. Вот пишет, Кирилл пишет, книги использую как подставку под кружки, чтобы следов наставления оставлять. Правильно? А можно еще и в трусы подкладывать, чтобы не стирать. Знаете, чтобы спереди желтенького не было. И сзади коричневого, кстати. И, кстати, и защита. Вы знаете, затей? вот в баню придешь, там всякие случаи бывают, мыло упадет. А если сзади книжка? А
1: книжка, например, замокнет, как бы, ну что вы.
0: Ну, да, зато это не в безопасности.
1: Вот мастер пишет. Крайняя книга, которую я открывал, это ремонт и эксплуатация ВАЗ-2121 Нива. Но нужная страница оказалась вырвана. Хотел получить какую-то очень важную эксклюзивную информацию с заветной страницы, а кто-то ее уже вырвал.
0: В крайней книге, да? Да, вот это очень важно.
1: То есть у нас надеется еще, что будут еще книги какие-то.
0: Да, конечно, не последняя, да?
1: Люди, которые говорят вместо последнего крайняя, они типа в том смысле, что еще будет, да.
0: Суеверие, конечно, не последняя. О, ё-моё. Ну что, у нас крайняя. Да. Сообщение, да?
1: Да. Или? Получается, что да, крайнее, но не последнее.
0: Ну да, чтобы им точно понять, что не последнее, на какую тему?
1: По поводу книг, бумажных книг, есть ли они у тебя, зачем они тебе?
0: И библиотек. Да, все, да, пишите, обсудим.
3: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Рост-шоу.
1: В Индонезии чиновник, обвиняемый в коррупции, пожаловался, что не успел украсть еще больше денег. На суде бывший замминистра трудовых ресурсов Эммануэль Эбензер Герунган, которого обвиняют в хищении 170 тысяч долларов, заявил, что сожалеет о неиспользованных возможностях. Теперь прокуратура требует для него 5 лет тюрьмы.
2: Сожалеет о неиспользованных возможностях? Знаете, я даже покраснел. Мне просто стыдно за Индонезию. Что это за нравы там такие? Вот у нас, когда чиновника сует за воровство, у нас никто такого не говорит. Сидят тихо, глаза понурив, да? Почему? Потому что скромные. Наворовал, сиди тихо. Да? Судят, опускай глаза долу и красней.
3: Да, говорит, простите меня, пожалуйста, я больше не буду, да? Там, может быть...
2: Конечно. Да. Почему, смотрите...
3: Потому что люди хорошие в душе.
2: Да, да? Конечно.
3: Душевность, духовность.
2: Это что за отморозок? И смотрите, украл сколько там? 170 тысяч долларов. Да слушайте, да по нашим меркам это вообще копейки. А это так раздухарился. 170 тысяч долларов не нюхал, как бы. Да? А понтов-то сколько? У нас те, кто украли жалкие там 170 тысяч долларов, сидят тише воды. Слушайте, я просто что-то не знаю про, как бы сказать, хотел сказать, про способ управления в Индонезии, да? Чуть не сказал, коррупция. А что у них там в Индонезии, я не знаю, вы что, не знаете про чиновников индонезийских?
3: Ну, теперь кое-что знаю, потому что, смотрите, он целый замминистра и 170 тысяч долларов. У нас 170 тысяч долларов это уровень замглавы сельской администрации.
2: Я говорю, да? Конечно.
3: Замминистра! Ну, 170
2: тысяч долларов! Ни о чем, а уже, там на суде, конечно, сидел бы тихо да молчал. Но тут обратите внимание, он не просто замминистра. Там же было сказано, он замминистра трудовых ресурсов. Вот, казалось бы, вроде как бы, да, а вроде, а что это такое? Вот у нас есть нормальное там Министерство труда.
3: Есть замминистра труда.
2: Замминистра. Что такое трудовые ресурсы? Это помните, в СССР было Министерство трудовых резервов называлось, да? У нас есть Министерство труда, тут трудовых ресурсов. Слушайте, может быть, в этом как бы и дело? Может, он просто все это время неправильно понимал значение трудовые ресурсы? То есть лежат ресурсы, и просто взял из этих ресурсов 170 тысяч долларов.
3: Ну, освоил ресурсы, да. Все по-умному.
2: С честным трудом. Ну, это значит, что теперь в Индонезии трудовых ресурсов на 170 тысяч долларов меньше.

0: каждый день. Двухчасовое микс-шоу «Рекорд Пати». Сегодня и каждый день. В 9 вечера. Сразу после Кремова и Хрусталева. «Рекорд Пати». Мы делаем ваш вечер.
1: Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет.
2: Каждое мега-утро в 8.40 слушаем неформатные песни. В прошлых выпусках.

0: все, что включали ранее, ищи в Телеграм и Макс каналах, а еще в группе ВК Радио Рекорд Самары для детей старше 12 лет.
1: Реклама. Ученые выяснили, что человек в среднем моргает каждые 4 секунды, а время каждого моргания – полсекунды. Этого вполне достаточно, чтобы не заметить пешехода на переходе. Пешеход может появиться неожиданно. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
2: При участии Госавтоинспекции по Самарской области.
3: Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс Радио.
4: Телефон рекламный.

0: радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет. Крем-хруст-шоу.
1: Россияне стали массово отказываться от черной икры. За первые месяцы года спрос на деликатес рухнул более чем на 20%. По данным аналитиков, даже обеспеченные покупатели все чаще переходят на красную икру, которая стала доступнее благодаря рекордному вылову горбуши. За год цена на икру горбуши снизилась примерно на 14%, тогда как другие виды красной икры, наоборот, подорожали.
2: Ой! Россияне стали массово отказываться от черной икры. Массово?
3: Да, я подтверждаю, я вот отказался.
2: А я-то думаю, что это у россиян рты больше не измазаны в черном, в черной икре. А это они просто массово отказываться от нее начали.
3: Причем в первые месяцы года, то есть да. Новый год как бы поюзали икру, год, нет, да. А потом отказались.
2: В феврале, да, то есть еще в феврале, в марте, да, еще там 2-3 месяца назад. Все там на завтрак, на обед, на ужин там. Шаверма с черной икрой, самса с черной икрой, пирожок с луком и с черной икрой. А сегодня, значит, все бросили. Вы, кстати, отказались от черной икры
3: массово? Я уже сказал, что я отказался.
2: Не, ну как,
3: массово.
2: Вот вы массово отказались или так, да, частично?
3: Я, причем полностью подтверждаю.
2: А вот это черное во рту что?
3: Это не черное во рту.
2: А это зуб, да? Или что это? Не черное во рту.
3: Это красное и в руке.
2: Ну, не уверен, оправдать не важно. Значит, и теперь, значит, россияне перешли на икру красную. То есть, да, как Мария Антонетта, да, перестали есть хлеб, начали есть пирожные, правильно? Или наоборот?
3: Наоборот, ну, то есть, красная икра дешевле.
2: Неважно, значит, это, то есть, о чем эта новость? Это как бы новость такая радикальная о снижении уровня жизни россиян. Но при этом о снижении небольшом, да? То есть небольшое все-таки снижение, потому что даже и стало немного сложнее, и поэтому россияне перешли с черной икры на красную. Если станет еще чуть сложнее, перейдут с красной икры на желтую. А с желтой какая еще дешевле?
3: Самая дешевая икра – это икра кабачков.
2: А еще? А икра бобра?
3: Ну, у него струя.
2: А если и струи икру?
0: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Крем-хруст-шоу.
1: Секс-7, Бурмалду, Стекловата и шутки про СССР продолжают запрещать в российских школах. В одной из школ появился целый список стоп-слов для уроков математики. За любое запрещенное слово ученикам грозят штрафные санкции в виде листка с 67 задачами. Под запрет также попали чефир, о как и другие мемные фразы, которыми школьники обычно пытаются сорвать урок.
2: Чего школьники пытаются сорвать урок с помощью слова «чефир»? Слушайте, я, оказывается, преступно мало знаю про современную школу. Это точно школа, а не тюрьма?
3: Ну да, и слово «сикс-севен», «бурмалду».
2: А как может, как они срывают урок словом «чефир»? То есть это на каком уроке? Но это, в любом случае, я вам скажу, это точно не на физре, потому что физру чефиром не сорвешь, особенно если физрук сидел.
3: Но особенно физру-то никто и не срывает.
2: Но какие уроки они срывают?
3: Да любое, универсальное слово, так же, как и бурмалду.
2: Ладно, секс-севен, это я слышал, Стекловато. А что, шутки про СССР, да? Там было так сказано?
3: Ну, шутки просад.
2: Что продолжают запрещать в российских школах. А что это за шутки про СССР? Это что, они шутками про СССР срывают уроки?
3: Ну, да, типа там выкрикивают на меня там. Брежнев с Хонекером сосался!
2: Какие же это шутки? Это политика. Правда, да? Это политические новости СССР. Или вы там ЦК-цыка и ЧК-чикает. Да, это какие шутки? Ну, ладно, хорошо, окей. Но шутки про как бурмалду?
3: Бурмалду.
2: А что это? Это вообще можно говорить в эфире?
3: Я не знаю, в школе можно. Школьников завещать его поощрёкся, потому что я не знаю.
2: Я тоже не знаю.
3: Килманда знаю, бурмалда не знаю.
2: Так вот, бурмалда... А что килманда это что?
3: Это типа иди сюда, по-татарски. Ну,
2: мне а бурмалда это, может, наоборот, иди отсюда? Подожди, значит, про бурмалду запрещают шутки про бурмалду?
3: Просто слово бурмалда. Оно самодостаточное.
2: Нет, просто еще по слову бурмалда еще нужна шутка. Мне кажется, это само по себе уже шутка. А там еще что-то дальше.
3: Да нет, там просто бурмалда сказал.
2: А может быть какая-то шутка? Может быть там, знаете, какая? Бурмалда, килмалда, например.
3: Ну, возможно, но это для самых одаренных. Те самые творческие школьники. Обычные бурмалда говорят и все.
2: А для чего? Где, на каком уроке?
3: Да на любом. Запрещают на уроке математики, как сказано в новостях.
2: На математике? А как вот на математике в каком случае это уместно сказать? Когда, например, что там, про биссектрису? Это геометрия.
3: Не на математике, они говорят, конечно, 6-7. Ну, как бы, это же математика.
2: Ну, бурмалда! Это что?
3: Это высшая математика. Вы все термины знаете?
2: Совершенно нет, я стал подзабывать. И теперь, значит, слово «бурмалда» в стоп-листе, да?
3: Да, ну
2: стоп. Все, без бурмалды. Вы просто знаете, для меня бурмалда в стоп-листе со дня рождения, как бы.
3: А я жалею, что такого слова не было в моем детстве. Оно было не
2: Да вы знаете, вы выглядите так, что в вашем слове оно было. Все, детство.

0: 20:55. Кремов уже привстал, надел свои одежды из дорогих тканей с очень длинными рукавами и большим количеством пуговиц и украшений. Собрался уходить, но нет, господин Кремов. 5 минут. Читаем сообщение, чего там.
1: Ну, сегодня мы говорили о бумажных книгах, то есть о материальных книгах, не электронных, и о библиотеках. О библиотеках очень мало кто писали, но все-таки есть у нас, так сказать, свидетели библиотек, которые в новое время были в библиотеках. И они нас предупреждают. Там как бы есть свои опасности уже. Я была в библиотеке месяц назад. Теперь там все книги промагничены, как в магазине. Просто так не сопрешь. Раньше было лучше. Вот, видите? Вот еще один повод не ходить в библиотеку.
0: Да, ну, конечно, поэтому никто не ходит.
1: Все промагничены.
0: Раньше, что за варварство? Раньше уже ходили, был смысл какой-то, да?
1: Ну, да.
0: Ну, и по... Кстати, вы когда последний раз в этом смысле ходили в библиотеку?
1: Когда книги были непромагничены, да. Я застал. Это золотое время библиотеки.
0: Да, а вот эта книжка, это из какого
1: да,
0: времени?
1: Это память, да.
0: А что здесь промагниченное?
1: Ну, типа, ну, как вот они звенят.
0: Нет, я понимаю,
1: где
0: звенят, когда что?
1: Когда проходишь через рамки.
0: А у меня всегда звенит, даже если я без книги прохожу. У меня потому что там...
1: Да это, что у вас там? У вас там
0: ну, железо.
1: И вот еще. Ну, есть еще и плюсы походов в библиотеке. Для нас, как бы, кто давно не был в библиотеках, не очевидные, но они есть. Вот в библиотеке на улице Стремянной 2 года назад были лекции про матерные слова. Очень познавательно. К 4 запрещенным словам на буквы Х, П, Е и Б с помощью приставок и окончаний образуется множество разных по смыслу слов. И лектор их показывала на презентации. Лектор, причем женщина.
0: Чувачок, так для этого не нужно идти в библиотеку. Для этого можно остаться на улице. Там все это слышно. Я сегодня, пока шел по улице, я и на П, и на Х, и на Е, и окончания, и приставки, и суффиксы такие... Или в библиотеке это лучше?
1: Конечно, там этим занимается профессионал. Возможно, те, на улице, ну, бедный язык. Ну, там они там...
0: Да ладно, бедный, я вас умоляю, вы походите, вы просто ничего не слушаете. Вы вытащите из ушей, что у вас, вот то, что нельзя сказать в эфире, потому что это нецензурно. Так, давайте я почитаю. Так, вот Си... Кто это пишет? Си... А, знаете, кто пишет? Это, да, это вот, ну, человек с именем, ну, китаец пишет. Си... Рожа. Ну,
1: Сирожа, да.
0: Китайский наш слушатель пишет. Есть книга!
1: Ну, классно, здорово. Сережа, жестко.
0: Поздравляю, молодец. Есть книга 11. Почему не... Амара Хаяма купил на Авито за 200 рублей. Дюжелюба пишет про женщин-алкоголь.
1: Дюжелюба?
0: Да, Дюжелюба.
1: Я не знаю.
0: Ну, в общем, неожиданное открытие. Амар Хайям про алкоголь. Да, больше что-то. Там про другого у него ничего нет.
1: Про женщин.
0: Вино есть мира, кровь, а мир наш кровопийца. Так как же нам не пить кровь кровного врага? Мне это и без книги, я это знаю. Не нужно 200 рублей тратить. Я Амара Хайяма...
1: Скачал, я вот скачал.
0: Нет, так не надо ничего скачивать. Вот мне позвони, я тебе расскажу его. Или вот, смотрите, нет, не все, могу читать. Если я что-то не читаю, имейте в виду пар. Ну вот пишет там внезапный Ильдус, если что, он пишет. Я ставлю книгам. Как вы думаете, что он ставит книгам?
1: Ну, вопрос, может, перед книгами ставит.
0: Близко, но нет. Я ставлю книгам огромный дизлайк.
1: Ну, прям всем книгам.
0: Ну, конечно, нафига это нужно? Эти книги. Вы что ставите книгам, кстати?
1: Нет, я как-то вот не огромный.
0: Ну, в такой степени.
1: А вот претензии к нам предъявляют наши слушатели, что вот мы некомпетентны, чтобы вести такие дискуссии про книги. Вот пишут нам. Вы ведь в жизни ни одного собрания сочинений Владимира Ленина не прочитали, а еще про книги дискутируете. Я тоже, конечно, не читал эти позиции, но я хотя бы не веду разговоров о литературе.
0: Позиции? А Ленин — это великая русская и даже, я бы сказал, французская литература. Дорогой мой, я-то в отличие от тебя читал. Ну, не полное собрание. Я-то Ленина читал.
1: Поправка. Не то, что полное собрание. Ни одного собрания сочинений. То есть, как бы, ни первого собрания сочинений, ни второго собрания сочинений.
0: Тут я должен сказать. Ну, вы знаешь, а дело в том, что я... вот с Лениным есть проблема. Когда начинаешь читать Ленина, то хочется после этого следующая книга, которую тебе нужно читать, это учебник по психиатрии. Потому что там долго, ну, реально. Такого учебника у меня не было. Так, вот пишет, например, сейчас...
1: А мне зашло, как бы.
0: А вот пишет, неизвестно. Я не знаю, к чему пишет. Единственная книга Денискины рассказы.
1: Что единственная?
0: Ну, не знаю.
1: Мы спрашивали, дома какая хранится.
0: Может, у него дома. Но, знаешь, на самом деле, она не запрещена сейчас?
1: Да нет, с чего бы.
0: А там, знаете, я как с чего? Сейчас у нас запрещают и не такие книги. Там у Дениски рассказ. Помните, у него есть такой рассказ «Чики-брики», по-моему, называется?
1: Я плохо помню, я читал.
0: А я
1: смотрел.
0: У него есть рассказ, оказывается, «Синий этот». А «Синий Антон». А, не-не, вру. Нет, какой-то там дымкой, Антон, и синий кинжал.
1: Ну, нормально, что, приехали.
0: А что вы думаете? А подзорная труба, это он про что там пишет? Это у Антона... Я бы... Нет, Денискина рассказывает. Хотя сейчас уже хочется их перечитать, да? Подзорная труба, что-то там синий кто-то, там чики-брики туда-сюда.
1: А вот...
0: Хорошо, что напомню, я сейчас даже себе запишу. Перечитать Денискины рассказы. Давайте последнее сообщение. О, режут свинью, все.
1: Все, да?
0: Да, праздник, все.
1: Расходимся.
0: Да. Расходимся?
1: Да.
0: Это плохой рефлекс у вас выработался. Ну, в смысле, что сразу слышит, сразу расходиться. Сейчас, я тебя послушаю.
1: Не режь, по-моему, ей хорошо. О, свинья да. У вас в экстазе.
0: Да, скорее так. Но кто-то, это вот не очень правильно, кто-то может посчитать, что следующая программа на рекорде уже началась.
1: А вот она и началась.
0: Ну, а у нас закончилась, впрочем, не для тех, кто приходит на мои курсы мощных ораторов. Заходи, сейчас есть возможность попасть в очередную группу. Заходи на сайт хрусталев.про или на мой телеграм-канал. Смотрите, кто заговорил, а так тьфу на вас, уважаемый господин Кремов.
1: На вас также тьфу, господин Хрусталев.
0: Тьфу на вас, уважаемые радиослушатели, пока.
2: Все подкасты Крем-Хруст-шоу без музыки и пауз. Слушайте в мобильном приложении Рекорда и на радиорекорд.ру. Вечеринка в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу. Рекорд пати. Прямо сейчас. Сразу после Кремова и Хрусталева. Рекорд пати. Мы делаем ваш вечер.

успешный, как я уже успел заметить. Меня зовут Саша Ашмарин. Брат, приветствует всех вас здесь, в эфире главной танцевальной радиостанции страны. Мы открываем рекорд пати и ближайшие 2 часа будем проводить вместе в одной большой компании. Так, давайте много, наверное, я разговаривать сейчас не буду, потому что вы и так все прекрасно знаете. Вы у меня большие молодцы. Начинаем рекорд пати, делаем громче, полетели.

0: Из серых будней. Ощути адреналин. Квадропрофи. Прокат квадро и эндуро мотоциклов на лесных маршрутах в черте Самары. Драйв гарантирован. Квадропрофи. 18-й километр Московского шоссе на берегу озера Паршино. Сайт квадропрофи.ру.
1: АЗС «Олви» вновь идет вперед! Новая «Олви» на Преображенке вас ждет! В честь открытия новой АЗС «Олви» при заправке от 30 литров дарим скидку 3 рубля с литра! На следующую заправку ждем на новой АЗС «Олви». Южное шоссе, напротив индустриального парка «Преображенка». Акция до конца мая текущего года. Подробности на olvi.azs.ru.
2: Мам, вот было бы круто в любой момент телепортироваться туда, где лето.
3: Да, и я об этом мечтаю. Это был бы просто улет.
4: Семья моя, такой улет уже изобрели и построили. Вот сейчас куплю билеты, и мы на летнем курорте. Это аквапарк «Улет» в Ульяновске.
5: В аквапарке «Улет» все для идеального отдыха. 6 водяных горок, бассейны, спа, сауны, бани, детская зона.
6: Аквапарк «Улет». Билеты в лето.
7: 0+. Город Ульяновск.
8: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Зиверт, Айсгергерт, Анна Асти, Сергей Лазарев, Люся Чеботина. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение. Категория 16+.
0: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Целковский». Море развлечений, еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в «Целковском». Поехали! 200-300-200.
9: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте.

еще на готове есть. Вижу по плейлисту, что музыки достаточно много. Она вся кочевая. Достаточно приятные моменты здесь, по крайней мере, в ближайшие 10 минут. Почти вот как из моего плейлиста музыкальная редакция взяла. Кстати, музыкальная редакция у нас сейчас занимается не только вот формированием основного плейлиста Радио Рекорд и сведением, к примеру, вот такой вот программы, как Рекорд Пати, которую мы сейчас с вами прослушиваем, но еще и наполнением наших интернет-радиостанций. Да, более 100 интернет-радиостанций присутствуют как на сайте radiorecord.ru, так и в мобильном приложении Радио Рекорд. Пожалуйста, скачивайте, заходите, смотрите, слушайте, добавляйте в избранное и оценивайте работу, напомню, нашей наипрекраснейшей просто музыкальной редакции операторов эфира. Ребята, вам огромный пламенный привет.

0: Рекорд реклама. Джедаи, силу свою используйте, чтобы лосины и варенки натянуть.
1: Ретро-мегаденс страны «Супердискотека 90-х» возвращается с новым шоу «Это фантастика». Более 20 артистов, секретный зарубежный гость, любимые хиты и невероятное путешествие по фантастическим киновселенным. «Супердискотека. Это фантастика». 14 ноября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. 4 декабря. Москва. Лайф-арена. Билеты на радиорекорд.ру.
2: Ушу-ху-ху. Погорать 116 784 739 2130. Санкт-Петербург. 12+.
3: Это уже второй клубничный десерт от самоката. Или только второй. Возьму еще пару. И еще два. И еще.
4: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
5: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
6: Чанган Юниес, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершенный зимний пакет. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юниес. Меньше чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня.

0: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Здесь вас ожидает высокий уровень сервиса, врачи высшей категории, уникальное предложение от «Глаз Клиник», лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Мы находимся по адресу: город Самара, улица Ленинская, дом 206.
1: Мега-розыгрыш от сети заправочных станций «Розамира» продолжается. Ты готов стать частью легенды? Выигрывай каждый месяц народный русский внедорожник «Нива Легенд», а также 25 денежных призов. «Розамира». Полный бак, полная свобода. Заправляйся, участвуй и выигрывай. Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, срок месяца получения на сайте «Розамира.ру» и мобильном приложении. Срок акции с 1 января по 31 декабря 2026 года.
2: Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре и области, где применяется оригинальный лазер Пикашур Про для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. Доктор-Надоненко.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Муз-ТВ приглашает.
4: 6 июня.
3: Москва.
4: Лайф-арена.
3: Премия Муз-ТВ 2026.
4: Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Артигасти, Зиверт, Айсгергер, Ваня Дмитриенко, Полина Гагарина, Дима Билан. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня.
3: Лайф-арена.
4: Премия Муз-ТВ «Движение».
3: Категория 16+.
5: В фитнес-клубе «Гора на Лесной» все для спорта и отдыха. 2 теннисных корта, зона единоборств, тренажерный зал и интервальный комплекс с коллективными парениями. Тренируйся и отдыхай на максимум. До 31 мая скидка 50% на клубные карты. Заходи на сайт горафит.ру. Начни сегодня.
6: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.

второй час Рекорд Класс, ребята, мы открываем прямо сейчас. Еще 60 минут приятного музыкального безумия нас с вами ожидает далее по курсу. Меня зовут Саша Ашмарин. Много разглагольствовать с самого начала часа не привык, поэтому прямо сейчас предлагаю перейти к музыке напрямую.

0: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Город Самара, улица Ленинская, дом 206.
1: Действует до 31 мая. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
2: АЗС «Олви» вновь идет вперед! Новая «Олви» на Преображенке вас ждет! В честь открытия новой АЗС «Олви» при заправке от 30 литров дарим скидку 3 рубля с литра! На следующую заправку ждем на новой АЗС «Олви». Южное шоссе, напротив индустриального парка Преображенка. Акция до конца мая текущего года. Подробности на olvidix.az.ru.
3: Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре и области, где применяется оригинальный лазер «Пикашур Про» для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. Dr.Надоненко.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: В фитнес-клубе «Гора на Лесной» все для спорта и отдыха. 2 теннисных корта, зона единоборств, тренажерный зал и интервальный комплекс с коллективными парениями. Тренируйся и отдыхай на максимум. До 31 мая. Скидка 50% на клубные карты. Заходи на сайт горафит.ру. Начни сегодня.
5: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Целковский». Море развлечений. Еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в Целковском. Поехали! 200-300-200.
6: Рекорд в Самаре. Больше, чем Dance Radio.
7: Телефон рекламный.

с вами потанцуем под 90-е. Да, супердискотека 90-е, главный ретро-мегаденс страны от Radio Record, вернется в столицу с новой постановкой. Это фантастика. Более 20 артистов, секретная зарубежная суперзвезда, танцпол колбасный сек и захватывающее путешествие по вселенным любимых фантастических фильмов, а также мегамикс от диджея Цветков. Все это 14 ноября. Санкт-Петербург, Ледовый дворец. 4 декабря, Москва, Лайф-Арена. Супердискотека 90-х, это фантастика. Все подробности на radiorecord.ru для лиц старше 12 лет. Мы продолжаем рекорд-пати. Погнали! Record.

радиотусовку на сегодня. Далее по курсу здесь Рекорд Клаб, гостевой микс The Scouts, а также Мартин Гаррикс. Есть по что подвигаться, классный саунд нас с вами ожидает, поэтому никуда не уходим. Если вы уже ложитесь спать и отчаливаете ко сну, вам, пожалуйста, приятной ночи. Не забудьте про наше онлайн-радио, к примеру, Рекорд Чилл, который есть на сайте radiorecord.ru или в мобильном приложении Radio Record. Остальным же желаю приятной ночи, прекрасного взаимодействия с окружающим миром и классной музыки здесь 24/7. Кем бы вы ни были, будьте лучше, вернусь завтра. Пока!

Еженедельно шоу «Гостевой микс» от ведущих электронных диджеев и лейблов. Только на Радио Рекорд. Встречайте сегодня. Фендрик and DJ IP. Через 15 минут в Рекорд-клабе.

0: радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. The Skulls.
2: Хей-хей-хей, всем привет, с вами The Skulls, вы слушаете Радио Рекорд, и сегодня специально для вас будет очень крутой хаус-микстейп от проекта Deep Hope.

Двигаемся дальше, двигаемся в том же режиме. С вами я, The Skulls. Вы слушаете Радио Рекорд. И это моя авторская программа The Skulls Presents. Сегодня у нас гостевой сет от проекта Deep Hope.

0: Радиоканал 101.5. Зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер L номер ТУ-63-00847. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Что выберете, 3 бутылки рекордной минеральной воды себе или 6 другому?
2: Мы не ставим тебя перед сложным выбором, но решение принять придется. Все лето выигрывай запас брендированной минералки. Стань H2Ошником рекорда и помоги другим. Отправляй фразу «Хочу пить» в личку телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». По будням мы можем позвонить тебе. Реши забрать всю воду или поделиться со следующим участником. Что победит? Щедрость или жадность? То есть жажда. Подробности в группе ВК. Информация о накопленных литрах для следующей игры. Дополнительные розыгрыши в Телеграм и Макс-каналах Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет. Рекорд. Dance
0: Radio. Радиоканал Радио Рекорд. Для детей старше 12 лет.

The Skulls на волне Радио Рекорд. Вы слушаете мою авторскую программу The Skulls Presents. И сегодня у нас гостевой сет в стиле хаус от проекта Deep Hope.

Максимально классный концептуальный саунд сегодня у нас в эфире. С вами я, The Skulls. Вы слушаете Радио Рекорд. И это гостевой сет от проекта Deep Hope.

еще больше актуального хаус-вайба вы найдете на интернет-радиоканалах Organic, Minimal, Tech House и других. Круглосуточно на сайте и в мобильном приложении Record Dance Radio.

Вы слушаете Радио Рекорд, с вами The Skulls. Это моя авторская программа The Skulls Presents, в которой я знакомлю вас с самой лучшей клубной музыкой со всей планеты. И сегодняшний сет не исключение. Deep Hope специально для вас.

Ну что ж, на этой позитивной ноте я, к сожалению, вынужден с вами попрощаться, но ненадолго, всего лишь на неделю. С вами был The Skulls, вы слушаете Радио Рекорд. Все, всем пока.

Can you feel the rhythm of my soul? Can you feel the rhythm?

0: радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L номер FS77913323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Мартин Гаррикс.
2: Hey, welcome to another show, and I hope you're well. It's Martin Garrix and 60 minutes of fresh tunes incoming. Thanks for tuning in, and let's go.

Позвонить тебе. Реши забрать всю воду или поделиться со следующим участником. Что победит? Щедрость или жадность? То есть жажда. Подробности в группе ВК. Информация о накопленных литрах для следующей игры, дополнительные розыгрыши в Телеграм и Макс каналах Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет. Рекорд. Dance Radio. Радиоканал Радио Рекорд. Для детей старше 12 лет.

0: Wow, what a song. Don't forget you can follow everything I'm up to on all my usual social media at Martin Garrix. Cheers for being with me for the last hour and catch you next time.
1: В эфире радиоканал Радио Рекорд. Регистрационный номер СМИ Л, номер FS77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.